Мужчина хочет быть открытым и любящим. Но почему это так трудно нам сделать? Открытый и любящий – самое уязвимое положение человека, которое только может быть в мире. Самое уязвимое. С таким человеком можно сделать все, что хочешь. Он слишком открыт, чтобы не сделать ему очень-очень больно. Не потому, что женщина злодей или монстр, а потому, что я слишком открыт перед ней. Она может сделать больно одним словом. Я бы, если бы меня бы обругали бы матом другая женщина, не дай бог, то я бы это пережил. Почему? Да потому что я закрыт перед ней, и все. Это трудно, женской психике трудно. Если женщина нецензурно ругается, то это трудно даже мужчинам выдержать. А кто не умеет это так, это насытить эмоционально, чтобы оно прям так... Я в Москве видел, как одна женщина, которая живет на улице, там такая компания была, они вызвали скорую помощь, приехал врач, и что-то он там не захотел делать, или возить в больницу кого-то там, как-то голова была разбита, такая уличная ситуация. Когда она, так сказать, обласкала несколькими фразами этого врача, я долго еще в себя приходил, шел пару кварталов, вот это сила. Хотя не мне сказала. Поэтому мы боимся, что не потому, что мы женщины злонамеренные, мы боимся, что это очень уязвимое положение. Если женщина как бы не имеет этой осторожности, этой чуткости, этого, можно сказать, милосердия, то я лучше не буду открываться. Я лучше буду держаться закрытым. Так, что, в общем-то, не дает возможности развить отношения. Поэтому чем больше женщина любит и способна оценить и благодарить мужчину, тем более безопасно она себя чувствует, и тем более открытым и любящим становится мужчина. Это все. Оказывается, все не так сложно. Но почему-то именно это у нас не получается, быть открытыми, быть искренними. И я вам сказал причину этого, сейчас перед перерывом. Понимаете, за открытость и безопасность отвечают не женщины и не мужчины, отвечают старшие, которых у нас нет, и которых надо найти. То есть для того, чтобы человек мог эмоционально быть открытым, зная, что иногда, открываясь, иногда мне будут делать больно. Мне нужен один человек на планете, один всего лишь, который никогда не сделает мне больно, я могу прийти к нему с любой болью. И чтобы достать ее, мне надо будет открыться. И я знаю, что открывшись, я не услышу. А я тебе сразу говорила, что учиться надо. Я тебе сразу говорила, что они все скоты. А ты что думала? Конечно, диплом вот это да, вот это муж верный. А они все одинаковые. Я тебе разве этого не говорила? Вот это называется поддержка. Да? То есть мы открываемся, чтобы убрать боль, а нам туда еще засыпают больше. Поэтому нам нужен человек, умеющий слушать. Умеющий слушать участливо, но при этом бескорыстно, не пытаясь туда еще подмешать свои боли. Вы замечали такое, что если какое-то сильное потрясение у человека, вместо того, чтобы его поддержать, все начинают с ним делиться своими скорбями? Например, если женщина беременная, ей что будет рассказывать? Женщина беременная, моя супруга пережила, мы путешествовали много во время первой и второй беременности на семинары и останавливались у людей. Интересная вещь. Как только женщина видит беременную женщину, она начинает рассказывать о выкидыше. Мы приехали в один дом, она говорит, вот здесь мы остановились в доме у людей. Жена была, по-моему, на третьем месяце. И хозяйка говорит, вот здесь, в этом душе, где вы моетесь, у меня произошел выкидыш. Полгода назад. Я думаю, вот как, ну где, как бы, где разум, милосердие? Но тут просто неспособность контролировать эмоции. Ты видишь чистого человека, женщина, которая в положении всегда, она, любовь, чистота, бескорыстие, мать, ну... Ты не соображаешь, даже начинаешь делать. Начинаешь выплескивать на этого человека все. Сам. Он как.

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

медленно наклоняете корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускаете грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

И зачем нужно это прошлое? Почему оно вообще есть? Оно существует только для того, чтобы выполнялся закон справедливости. Потому что каждый раз, каждый день мы совершаем огромное количество поступков. Да, в своих мыслях, своими словами и своими действиями мы совершаем огромное количество поступков. И каждый из этих поступков, он вызывает какие-то изменения в том мире и в тех живых существах, которые нас окружают. И за каждый поступок к нам в жизнь приходят реакции, то есть результат. То есть если мы своим поступком причинили кому-то боль, точно такая же боль закладывается в нашу судьбу, в будущее. Понятно? Если мы своим поступком принесли кому-то счастье, то есть человеку принесли, или там другому живому существу принесли какое-то счастье, благо какое-то, то в судьбу в нашу закладывается точно такое же благо, которое, ну, так формируется наша судьба. Вот, и все вот это, оно хранится, то есть, понимаете, потому что то, что у нас в судьбе произойдет, это результат нашего прошлого. Человек, который может двигаться в прошлое, в принципе, может понять, что у него в будущем. Потому что, понимая, что он делал в прошлом, можно четко понять, что будет в будущем. Угу. Хорошо, настоящее. А, еще интересно. Есть люди, такой есть интересный вид шарлатанов, которые очень неплохо наживаются на невежестве людей. Каким образом они это делают? Они объявляют, что они видят прошлое. Они вам расскажут про вашу прошлую жизнь. Есть такая интересная деталь. Кто бы к ним ни пришел, обязательно в прошлом был Александр Македонский, там, царицей Савской, ну, на худой конец Иваном Грозным. Понимаете? Но как проверить такого человека? На самом деле он видит прошлое или не видит? На самом деле проверить его очень легко. Для этого нужно что сделать? Примерно за пару недель до похода к такому человеку нужно просто расписать и запомнить, как я провел, например, воскресенье. В это время я делал то-то, в это то-то, в это то-то. И просто эту бумажку может с собой даже не брать, а просто дома положили. Или можете с собой взять для проверки. И потом просто к этому человеку, если вы придете, если вам действительно вот прям захочется знать, что у вас там в будущем или что там в прошлом было. И прежде чем он вам начнет вещать про вашу прошлую жизнь, вы его спросите, скажите мне, пожалуйста, что я делал 2 недели назад в воскресенье в 13:42? Если он вам сходу, прям не задумываясь, просто вот так, ну вот, сосредоточится и ответит, вы делали вот это, вот это, вот это, а потом вы делали вот это, а до этого делали вот это. Если это совпадает, то уже есть какая-то надежда на то, что он вашу прошлую жизнь вам опишет более или менее достоверно. Не факт, но хотя бы какая-то уверенность есть. Если он вам окажется неспособным ответить на вопрос, что вы делали 2 недели назад, то как он вам скажет, что вы делали в прошлой жизни? Это в 1000 раз тяжелее. Отыскать эту нить, которая ведет нас там из жизни в жизнь, понимаете? Так что, пожалуйста, не становитесь легкой добычей. Потому что там в основном вознаграждение, ну, не 100 рублей, уж 100%. Понимаете, просто люди отдают такие деньги за то, что их там оболванивают по полной программе. Хорошо? Просто проверить.

0: Веда радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Самый первый пункт, который нужно уяснить всем мужчинам и женщинам, это природа мужчины и природа женщин. Все вы, наверное, знаете, в ведической астрологии есть такие планеты, как Солнце и Луна. Можете мне подсказать, Солнце – это дающая планета или принимающая? Точно, 100%. Хорошо. То есть Солнце – это дающая, а Луна – принимающая. То есть она светит отраженным светом. Согласны? Вы можете сказать, что Луна менее красива? Нет, она по-своему красива, но она более прохладная, да? Но она принимает свет Солнца. Вот она сначала его приняла, а потом отразила. Это понятно, да? Так вот, женская и мужская природа – это то же самое. Мужчина, он дающая сторона, а женщина грациозно принимающая и потом отражающая этот свет. Вот когда рассказываешь про Солнце и про Луну, это вроде как бы понятно. Но когда мы переходим к практической жизни, мы вдруг понимаем, что женщины, ну причем принимающая, это не обозначает, что только хорошая. Она может принять и какое-то, ну допустим, принять, допустим, какое-то наставление, принять даже какую-то строгость со стороны мужчины, но она должна уметь принимать. То есть ее природа, она более мягкая по своей, да, природе женщина. И Луна, ее свет более мягкий. Но попробуйте принять, если вот ваша энергия Солнца, вы направлены именно, это идет как бы энергия от вас к внешнему, да, миру. А Луна наоборот, она извне принимает в себя. Если мы представим себе чайник и чашечку, да, то есть, допустим, из чайника льется вода в чашку, да, чаша – это женская энергия, а из чайника – мужская, да, даже физиологически мужчина дает семя, а женщина должна его принять. Если женщина начнет давать, то она на себя, конечно, может взять роль чайника, а мужчина – чашки, но это будет неэффективно. К сожалению, на вот этом вот, так сказать, на этом пункте спотыкается огромное, если не подавляющее количество людей. Женщины не умеют принимать, а мужчины, соответственно, из-за того, что женщина не умеет принимать, мужчина перестает учиться давать. Это взаимная, так сказать, проблема, но, как правило, поскольку женщина, она больше связана с отношениями, то всегда лучше начинать с женщины. Каждый из обоих, и мужчина, и женщина, может способствовать изменению другого человека. То есть, скажем так, если женщина хочет, чтобы мужчина больше отдавал, на что 95% россиянок жалуются мне на своих консультациях, что они не получают от мужчин то, что они хотят. Любви, подарков, зарплаты, ну и так далее. Мужчины жалуются, что женщины их не ценят. А что такое оценить? Это принять, да? И так далее. Не ценят, не восхищаются, потому что когда вы восхищаетесь, вы принимаете энергию этого человека и говорите «да». Это то, что действительно. То есть, если, допустим, женщина, она бы научилась принимать, грациозно то, что ей дают, а она бы автоматически мужчину делала мужчиной. Вообще-то, если по большому счету, если мы скажем, что такое счастье, вот именно в отношениях мужчина и женщина, можно это очень просто выразить. Вот вы себе, наверное, даже запишите, потому что потом забудете. Женщина счастлива тогда, когда она себя чувствует женщиной. А мужчина счастлив когда, с той женщиной, с которой он себя чувствует мужчиной. Если кто-то с этим не согласен, можно будет потом поспорить. Но на самом деле, любому мужчине нравится женщина, с которой он себя чувствует мужчиной. А женщине нравится мужчина, с которой она себя чувствует женщиной. То есть фактически получается гармония. И у каждого из нас есть мужское и женское начало. Причем у женщины это начало более, по идее, должно быть более выражено, а мужское начало как бы несколько в тени. У мужчины наоборот. И вот когда мы встречаем человека противоположного пола, который признает наше природное начало, вот в тот момент мы, как правило, счастливы. То есть для этого не обязательно какие-то необыкновенные действия. Иногда бывает, что достаточно очень каких-то простых вещей.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

медленно опустите руки и ноги на пол. Повторите упражнение два раза.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий с мирностью.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

Это очень важно, научиться принимать своего родителя как старшего. Я вам сейчас расскажу один принцип. Есть такой знаменитый психотерапевт, Берт Хеллингер, слышали, наверное, такого. Расстановки слышали, наверное. Он однажды в 70-х годах выяснил одну закономерность, которую в ведийской традиции уже тысячелетиями, правда, знали. Но он ее вычислил. Раз он ее вычислил, и раз он ее дал всему миру, являясь большим авторитетом, многие ее приняли. Очень простой. Ребенок всю свою жизнь сознательно должен двигаться в сторону родителей. А двигаться – это означает не просто какое-то материальное передвижение, а имеется в виду, в своем сердце нужно двигаться к родителю как к старшему. То есть означает, что родитель должен всегда чувствовать, что ребенок в его сторону смотрит, то он идет к нему. К примеру, мама, она выполнила две самые важные функции. Она выносила, родила и дала какое-то, мы не будем это обсуждать, воспитание. Все равно она защитила своего ребенка. Вот эти две функции, то, что она родила и дала воспитание, ставят родителя, маму в частности, на недосягаемую авторитетную высоту. Авторитет не двигается, двигается ребенок. А когда мы взрослые, мы хотим очень часто, чтобы родители двигались к нам, чтобы шли в нашу сторону. Это не есть правда. Правда является то, что мы движемся по отношению к маме, ну, к примеру, к маме. Если человек не двигается в сторону мамы, то он в четырех основных вещах стоит. Во-первых, он стоит в финансах, потому что деньги – это женская энергия. Как в Индии деньги называют? Лакшми, да? Слышали? Это женская энергия. Деньги. Деньги в семью идут через кого? Нет. Они идут через женщину. Если жена не скажет мужу заработать денег, ему вообще до фени. Если денег дома нет, кто страдает? Женщина. Мужчине ему так. Человек стоит в деньгах, то есть в финансах. У него нет денег, если он не двигается в сторону мамы. Я тут простой принцип говорю. Второе. Он стоит в своем предназначении, он стоит в карьере. Он не может определиться, кто он по природе, куда он должен двигаться. Третье, в чем он стоит. Он стоит во взаимоотношениях с противоположным полом. То есть, другими словами, он или не может найти себе спутника жизни, или если у него есть семья, он не может там в отношениях разобраться. Казалось бы, элементарная вещь. Это Берт Хеллингер, это я не придумываю. Ведийская традиция то же самое говорит, что родители в доме – это как Лакшми Нарайана, представители Бога. Что на все в Древней Руси, в мусульманской культуре всегда нужно было просить благословения родителей на все. На войну, на работу, на женитьбу, да хоть на что. Родитель не благословлен, его спрашивали, благословение получил батюшки? Нет, все, иди. Правда? Так и было. Благословение нужно было. Так Хеллингер, вот он как западный психотерапевт вычислил эту вещь, что если человек не двигается в сторону родителей, он стоит. Хотя внешне нам кажется, что жизнь, динамика происходит. Какие-то деньги есть, какие-то отношения вроде бы есть, и вроде какая-то работа даже есть. Но в целом ты же не двигаешься никуда. Можно качество жизни же менять. А как? Зудит внутри, кажется, что я могу сделать большего, а большего сделать не могу. Как будто якоря, камни какие-то. Бывает такое? Чувство куда-то не дает двигаться. Вот есть все. Иногда кажется, уже хочется Богу сказать, но я понимаю, что вот у меня ресурсов кармы, может быть, не хватает тут. Но надо двигаться вперед. Я чувствую, что нужно что-то делать. А просто надо подойти к своим родителям. Выразить.

Существует большая опасность, на самом деле, от знания, которое используется нескрупулезно людьми, которые не квалифицированы к тому, чтобы это делать. Есть два типа неквалифицированных людей в сфере астрологии. Одна группа – это неквалифицированные астрологи. Их, к счастью, они, к счастью, в меньшинстве. Но их становится все больше и больше. Это происходит благодаря современным технологиям и, главным образом, интернету. И вторая категория – это неквалифицированные кверенты, то есть люди, которые не имеют качеств для того, чтобы задавать вопросы по астрологии. С первой категорией немножко кажется проще, потому что есть книги, есть достаточно уже хороших переводов, причем изначальных ведических трудов по астрологии, таких как, например, Парашара Хорешастра, Пала Дипика, да, и так далее. Есть таблицы, есть схемы, есть курсы. Один из курсов, вот благодаря Олегу Игнатьевичу, мне удалось прочитать на Аюрведа радио, и вы его слушали наверняка и слушаете. Вот поэтому основы, технические основы, информативные основы астрологии, они доступны, но вещь, которая называется этикой астрологии, остается до сих пор terra incognita, то есть совершенно неизведанной землей. А на самом деле одно без другого, оно достаточно опасно. То есть если не учитывать этику астролога и не учитывать ее принципы, то эффект от предсказания или интерпретации карты может быть не только позитивным или успешным, но он может быть более разрушительным, чем если бы человек не обратился к астрологу. Медицина знает такой феномен, как ятрогенный невроз. Кто-нибудь знаком с этим термином, да? Ятрогенный невроз. Это невроз, поправьте меня, специалисты, это невроз, возникающий на основе диагноза. Да? Человек слышит диагноз или просто открывает медицинскую энциклопедию. Сейчас вы уже открываете Google, набираете в нем, да, ключевое слово и потом в ужасе проводите у компьютера несколько часов. То же самый эффект может иметь место, своего рода ятрогенный невроз, причем более страшной силы, более длительной силы, если вы оказались в руках или, не знаю, в офисе неквалифицированного астролога, или вы сами себе составили гороскоп и занимаетесь самолечением, да, то есть сами интерпретируете свою карту. Последствия могут быть довольно печальные для вашего эмоционального, как минимум, может быть, даже психического состояния, потому что защититься от этого знания достаточно трудно. Почему? Так же, как и от медицинского знания. Вы имеете маленькие симптомы, какие-то симптомы, и набрав эти симптомы, описание их в компьютере или открыв энциклопедию медицинскую, вы читаете целый список, что с вами может быть. По принципу, у моей бабушки тоже все так начиналось, да? То же самое происходит, когда вы берете одну планетную позицию, например, Сади-Сати. Кто знает, что значит Сади-Сати? Это прохождение Сатурна через транзитом через лунный знак, через тот знак, где у вас находится Луна. Длится он 7,5 лет, и цикл его около 20 с лишним лет. Повторяющийся цикл, каждые 27, по-моему, лет, поправьте меня. Итак, человек слышит Сади-Сати, дальше он берет книгу Роберта Свобода, которая называется «Величие Сатурна». Так, это труд, который совершенно не диагностическую имеет назначение, то есть он не предназначен для того, чтобы вы поняли, что с вами будет в Сади-Сати, как вы подумали, прочитав ее. Это книга, описывающая историю царей, историю великих, даже святых, которые столкнулись с таким влиянием, планетным влиянием, суровым влиянием планеты Сатурн. И люди, когда читают, у них начинается очень большое, их ум приходит в огромное беспокойство. Самых важных вещей они не замечают в этой книге, и они даже не понимают, для чего написана эта книга.

Когда же надо начинать воспитывать ребенка? 10 лет, в 5, в год. Современная наука уже предлагает начинать в перинатальный период. И это очень здорово, это большой шаг для психологии. Но на самом деле воспитание ребенка начинается задолго до того,

Значит, и у нас присутствует эта проблема. Иногда очень долго не получается зачать ребенка. Вроде и со здоровьем у всех в порядке. Ну, никак. А причина кроется в отсутствии атмосферы. Если какие-то присутствуют постоянные склоки, какие-то выяснения отношений, скандалы, то какая душа захочет очутиться на поле боевых действий? Лучше пока в окопе отсидеться, переждать такой период. Наша проблема заключается в том, что мы с собой не работали, не задумывались ни о каких добродетелях, а просто ждали ангела. Вот к нам ангел придет просто так. А заслуживаем мы его. Никто об этом не думает. Но здесь никого не обманешь. Душа привлекается, сходная нашим качествам. В результате позднее к нам приходит понимание, что что-то во мне не так, и что-то нужно менять. Мы начинаем слушать лекции, там, посещаем семинары, и вроде уже какие-то подвижки в этом вопросе происходят. Но то, что было заложено в ребенке от рождения, это уже не изменишь. Можно, конечно, как-то скорректировать, но незначительно. И процесс воспитания, он подобен огранке камня. Если у нас фианит, то как его не обрабатывают, бриллианта не получится. Это уже получается не воспитание, а какое-то перевоспитание. Это очень неблагодарное дело. Придется приложить очень много сил, но результат все равно будет непредсказуемым, а скорее даже отрицательным. Наш преподаватель рассказывал, что он в музыке хотел учиться на музыкальном инструменте. По-моему, на физгармонии игре. И он подошел к признанному мастеру и попросил: пожалуйста, можете меня научить? А он знал, какая цена за обучение. Говорит: да, могу. А вы, говорит, умеете играть? Да, я закончил музыкальную школу по классу фортепиано, я могу играть. Ну тогда, говорит, в два раза дороже. Говорит: почему? Потому что мне сначала надо раз вас разучить, а потом научить заново. И это в этом случае еще можно сделать. Но развоспитать эти, какие качества начинают проявляться у ребенка, уже невозможно. И что же нам делать? И это особенно актуально будущим родителям, которые только готовятся взять на себя ответственность за ребенка. И прежде всего мы должны работать над собой, культивировать добродетели, вырабатывать...

видим качество человека, мы уже видим будущее. Родители, они спонтанно беспокоятся, когда у ребенка плохие качества. О, Боже мой, что с ним будет дальше? Вот с такими-то качествами, что же с ним будет дальше, они беспокоятся. Они уже предчувствуют, будет дурное, растет дурное, потому что на опыте уже видели в жизни, как это происходит. Как я привожу пример, моя мать ругалась с моей сестрой в детстве. Они сталкивались, ссорились. Я тоже ссорился с матерью. Мы с матерью все ссорились. Мать ближе всего. С отцом я никогда не ссорился. Там все просто было. Его слово и закон. И никаких поперек слов никто не мог вставить. Ни я, ни сестра. Но с матерью мы всегда спорили. И она однажды в сердцах, когда была очень раздевна, сказала: «Ты будешь страдать всю жизнь». И вот такая вот тишина в доме наступила сразу. Даже я, вот, будучи на 4 года младше, даже у меня челюсть отвисла, как говорится. Вот это такое заявление, мать такое сказала, это почему же? И все ждали ответа, почему? Это потому, что ты очень гордая. То есть вы видите качество и видите будущее. Вы родитель. То есть вы готовы стать родителем. Если вы не видите качеств, не видите причины следствий, вы не готовы стать родителем. Вы не можете принять ответственность за это. Это так же, как вы берете ответственность за больного, не будучи врачом. Вы можете это сделать? Вы не врач, но вы берете у себя на двери табличку, вывешиваете: доктор медицинских наук, хирург, нейропатология. Хотя вы абсолютно не имеете никакого представления. И вы берете и оперируете больным головы. Это же интересно. Вскрывать головы и смотреть, что там еще в головах. В детстве вы же делали так, вы с насекомыми так поступали. Нейрохирургия называется. Но с людьми вы же так не можете просто интересоваться. Вы должны иметь квалификацию. Также здесь, чтобы встать на путь семейной жизни, это очень высокая квалификация. Это не просто какое-то обоюдное согласие. Это полная глупость вообще. Это не брак. На уровне согласия действуют и животные. Вы видите, как у собак все согласовано? Они там быстро встречаются, соглашаются и вступают прямо у всех на виду. А потом разногласия расходятся. И ни конфликтов, никаких семейных сцен. Все очень легко и просто. По согласию. Все по согласию. По согласию сошлись, по согласию разошлись. Законно. И если мы думаем, что это тоже достаточно для человеческой цивилизации, это полная глупость. Потому что семья в человеческом обществе – это не просто согласие. Это совместные усилия, это ученическая преемственность, это династия, это великие традиции семейные, это есть все общество. Это весь социум держится на этих традициях, на этих основах. Это самые крепкие узы. Но если мы не воспитываем долгое служение, эти узы не будут крепкими. Телесные узы не крепкие. Итак, мы часто говорим, что мужчина и женщина хотят быть привлекательны друг для друга. Сейчас эта культура номер один. Главное общество людей. Быть насколько можно привлекательнее, одеваться, выглядеть, вести себя. А здесь говорится, культура общения важнее. Любовь проявляется больше всего в общении. Как мы разговариваем друг с другом. Какие энергии присутствуют. И вот если мы научимся с вами общаться без вожделения, мы достигнем очень многого. Не без сексуальной энергии. Общаться мужчины и женщины могут. Не соприкасаясь с сексуальной энергией, это высочайшая культура. Вот это глубокие отношения.

0: Доброе утро, дорогие слушатели Вида. Радио рада приветствовать на нашей интернет-волне. Всех, кто стремится жить в мире с собой, в гармонии с миром. И, конечно же, это не получится без любовных и теплых отношений в семье. И о том, как строить такие гармоничные отношения и развеиваем мифы об отношениях мужчин и женщин. Мы в ближайший час продолжает нас знакомить с этим важным знанием Арсений Сидоренко, педагог-психолог, а также основатель YouTube и Telegram-канала «Голая правда», где без прикрасы, так как оно есть, рассказывается вся суть счастливых отношений согласно ведическому подходу, современным реалиям. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях. ВКонтакте, Телеграм или Одноклассники в группе с одноименным названием Ведарадио.фм. Ну а я же приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений. Так, пока вас не слышно. Ага, вот сейчас должно быть. Как мне слышно, Арсений?
1: Дорогие слушатели.
0: Да, очень рада вас слышать, Арсений. Ну что, по традиции начнем с вопросов прошлого эфира.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, конечно же.
0: Хорошо, видимо, есть небольшая задержка в связи, но я уверена, что нам она не помешает дальше. Будем очень это надеяться. Ну, а вопрос с прошлого эфира звучит так. Мой муж пассивно ревнует меня ко всему, чему бы я не уделяла время вместо него. Прогулки, встречи с друзьями, творчество. Все это внутренне им не принимается. И хотя он мне не запрещает открыто, его настроение сразу меняется. Как правильно вести себя, чтобы был мир в себе? Семье, но я не стала просто его тенью.
1: Да, благодарю вас. Отличный вопрос. На самом деле, это не какой-то косметический такая мелочь. Знаете, когда в доме такая маленькая трещинка, там чуть-чуть подмазать, подштукатурить ее, и все будет замечательно. Возможно, здесь прям изначально был брак построен неправильно. Я просто не знаю очень много вводных данных. Если муж, допустим, вас содержит, вы домохозяйка, и только в этом нюанс, это один разговор. Если вы полноценно работаете и тянете лямку пополам, это немножко второй разговор. Если наоборот, даже мужчина находится у вас на содержании, это уже совсем третий разговор получается. То есть, если мужчина находится у вас на содержании, при этом еще ревнует вас другими, то это однозначно очень тяжелый брак. И здесь уже, как бы, в принципе, надо очень все жестко ломать, разбежаться на полгода, на год и смотреть. А в двух других вариантах нужно очень внимательно начать анализировать, опять же, как создавался ваш брак, то есть он был джентльменом, все было замечательно до брака, и только в браке он стал проявлять такое собственничество. Тогда это достаточно просто все убирается, то что парочку раз люлей надо всыпать мужу, то есть поделиться ему своими эмоциями о том, что как бы если он его ждет вот такая вот эмоциональная реакция. Очень важно здесь женщине не оскорблять его, не унижать, то что ты придурок, как он, и конченый дурак, извиняюсь, такое не надо говорить мужчине, но то, что как бы вас будет бомбить, извиняюсь, то, что вы будете гнев испытывать, то, что вы будете кричать, плакать, ругаться, то, что вы будете грушу колошматить после этого, или вам будет хотеться пристрелить его, об этом нужно честно говорить мужчине. И если, в принципе, отношения более-менее правильно были созданы, то нормальный мужчина поймет и примет это. Это в первом варианте. Но если мужчина дальше начнет вас действовать по накатанной схеме, то есть он начнет обесценивать все это, игнорировать начнет, потом обесценивать, потом оскорблять, то потом уже и буквально полшага осталось до того, чтобы и пошло откровенное насилие. Потому что если женщине не давать простор какой-то, общение, которое ей нравится, те дела, которые ей нравятся, то это капец, это просто на самом деле издевательство над женщиной получается. По сути говоря, это мужчине лень самому развиваться, он не дает быть счастливой женщине, то есть это очень плохая ситуация на самом деле. Я тоже в какой-то момент был какой-то частично в этой ситуации, когда хоть хотелось поддушить жену, но выход один, что вы как женщина, прям в лоб ему не надо говорить, занимайся своим делом, но вы задавайте вопрос, а чем тебе хочется заняться? То есть нужно понимать, что мужчина так поступает и хочет держать рядом с собой свою энергию наслаждения, а любая женщина — это, скажем так, это сумасшедшая энергия наслаждения. Это, я не знаю, это бочка меда, это трехлитровая банка героина. То есть, ну, кому что нравится больше, то есть это сумасшедшее наслаждение, которое получает. И мужчина не может отпустить женщину в том случае, когда ему не хватает наслаждения. То есть он добирать пытается от женщины. Но разумная женщина должна понимать, что она не может полностью его наслаждать. Это неправильная позиция. Потому что мужчина, он должен учиться брать наслаждение в социуме, в каких-то делах. Понятно, что он в семье тоже должен какое-то наслаждение получать от своей жены, от своих детей. Но он ни в коем случае не должен пережимать из них. Я не знаю, какая это аналогия, да, что как он должен брать, но при этом брать, чтобы у женщины тоже оставались свои силы, не все забирать получается. Не знаю, как поле, которое ты спахиваешь, то есть спахал, собрал урожай, дальше даешь ему отдохнуть. Знаете, а когда обучался в университете, нас обучали, что если ты один поле постоянно эксплуатируешь, не даешь ему отдых, либо не меняешь культуру, которая на нем растет, то поле вымирает, по сути говоря, но больше не плодоносит. То же самое женщина, то есть если мужчина из нее постоянно забирает, а не дает ей какое-то разнообразие взамен, не дает ей отдых от себя, то она будет выматываться, она будет несчастлива, и тогда капец всем. И женщина будет себя плохо чувствовать, и мужчине будет очень плохо. Поэтому женщина должна поинтересоваться мужчине, а может, ему чем-то хочется заняться, может, он на рыбалку хочет сходить, может быть, сама женщина тоже поддушила его, скажем так, знаете, когда влюбляются мужчина и женщина вместе, они думают, что вот мы наш источник счастья, поэтому ну, зачем тебе к друзьям ходить, как бы будь со мной, получается. А муж потом перестроился на эту систему, ему как бы в принципе он привык под все это. Поэтому здесь нужен разбор конкретный, но в целом посмотреть и спросить у мужчины, что ему нравится, чем ему хотелось бы заниматься. Узнать, нравится ли ему его работа. Может, ему его работа не нравится. Если мужчине не нравится его работа, очевидно, что он будет пытаться добрать счастье в других местах. И, конечно же, самый первый, самый удобный вариант – это любимая женщина, как бы с нее бы не взять. Может быть, у него травмы какие-то есть. Ну, опять же, как бы мужчине прям не надо говорить, что тебе нужно психологу сходить, мозги полечить. Даже в мягкой форме, скажем так. Это не очень корректно. А очень важно мужчине, скажем так, когда он такие вещи делает, возвращать его ответственность, потому что он сам должен решать этот вопрос. То есть я очень хорошо помню, у меня была ситуация, то есть женщина искала сама мужа своему психолога для лечения там, от игровой зависимости или так далее, или от алкоголизма. Но это неправильная позиция, скажем так, вы мамочкой становитесь. То есть правильная женская позиция, женская женщина находится в слабом положении, скажем так, она в какой-то степени подчинена. Поэтому, когда мужчина такие вещи совершает, она должна как бы отстраняться от него и говорить, что я не хочу с тобой, я не могу с тобой находиться, мне очень больно и неприятно. Давай решай как-то этот сам вопрос. И мужчина будет решать, скорее всего, этот вопрос шевелиться. Вот, поэтому вот такая очень сложная, неопределенная ситуация здесь получается, что там, может, у мужчины травмы какие-то, может, мужчина нелюбимая работа, может быть, просто изначально была построена модель семьи, что только мы вместе с тобой, а женщина потом почувствовала, что как бы ей этого мало, ей нужно добирать что-то из социума. И еще один очень важный момент там проскользнул, я хожу с друзьями. У любого нормального мужчины будут сильные вопросы к друзьям женщины. Это нормальная тема абсолютно, это нормальная абсолютная ревность. Если вы занимаетесь искусством и вас обучает искусству какой-то мужчина, это будет вызывать вопросы. Если вы пришли на занятия йоги, пускай даже групповые, то у мужчины будет возникать опрос, потому что вы будете, скорее всего, там, если не в обтягивающей, то в полуобтягивающей одежде. И ему будет не нравиться то, что, скажем так, его энергия наслаждения наслаждаются другие. Ну, представьте себе, есть вкусный мед, а кто-то в этот мед ложкой залез и поел оттуда. Вам будет приятно потом попробовать? Женская энергия, она очень тонкая, она очень легко уходит через все эти вещи. Если просто посмотрели, а представьте, вы там с ним общаетесь мило, там, может, не флиртуете откровенно, а может, и флиртуете откровенно, я не знаю, вот, то это будет неприятно мужчине. Мне было бы такое очень бы неприятно, бы прям порвал бы за такие вещи, скажем так. То есть мое все не хочу никому отдать. И, кстати говоря, я здорового мужчину, потому что здоровый мужчина, правильный мужчина, он много вкладывается, и он сильно привязывается к женщине, и это нормально. И поэтому то, во что ты вложился, ты будешь дорого ценить, и тебе будет не хотеться делиться этим с окружающими мужчинами. Уж тем более, знаете, какие-то дружеские встречи, а мы там с подружкой пошли, там еще с парочкой мужчин куда-то в клуб, куда-то в ресторан, это 100% опасно, во-первых. Может, вы напьетесь и переспите с кем-то, может быть, вас еще что-то сделают. То есть, как бы реально за женщину должен отвечать либо ее отец, либо ее муж, потому что они всегда 100% на ее... в ее интересы звучат. Может, они хотят ее в какое-то модельное агентство отдать, там, или еще что-то сделать, поэксплуатировать ее время. Поэтому в какой-то степени это правильное, оправданное чувство мужчины, что он будет ревновать вас к другим мужчинам. Поэтому если здесь соковыка в этом, в том, что мужчине не нравится то, что вы проводите время с другими мужчинами, это абсолютно правильное и законное желание. Теперь вопрос. Почему вас тянет на общение с другими мужчинами? Вы, получается, что ли, глупая женщина, или вам прям нравится бесить мужчину? Нет. Значит, нужно анализировать, какие потребности не закрываются в отношениях с этим мужчиной. То есть он мало вам говорит комплиментов, он мало на вас денег тратит, он мало уделяет вам внимания и так далее. В чем главная иллюзия, парадокс отношений с другими мужчинами? То есть, когда мужчина видит новую женщину, у него прям вскипают гормоны, он готов прямо удариться, просто, знаете, интересно, такой ажиотированный, заинтересован вами, спрашивает, интересуется с вами, что-то хочет для вас делать. Вот, и кажется, на самом деле, пришел этот мужчина, вот, я же ему видно, он ценит во мне личность, я ему интересно, он так общается со мной. Вот это да, вот это замечательно. А мой вот там вот на диване лежит и дуется на меня, что-то непонятное с ним происходит. Но это неправда. Неправда в том, что заключается, может, мужчина этот просто с вами переспать хочет и вообще даже не собирался и близко жениться на вас. А этот мужчина, который на вас женился, он гораздо больше для вас по факту сделал. Поэтому нужно понимать, что все вот эти отношения, весь этот мир, он очень обманчив. И это на самом деле очень большая иллюзия и обман. Не верьте в это. Лучше, чем ваш муж, вас никто не может позаботиться. И мало того, вам больше по судьбе не положено. То есть, если вам сейчас достался вот этот муж, который вот именно так с вами обращается, значит, такая у вас самооценка, значит, так вы цените себя. Здесь мы переходим к самой важной части, к внутренней работе. То есть, мужчина может быть просто даже нормальный, но поскольку у вас внутри есть какие-то страхи, есть какая-то боль, есть какие-то обиды на папу и на маму, он просто зеркалит ваши сценарии. То есть, если вы были приучены с детства, то что вы под гиперопекой находитесь, вас обесценивают, вам не дают делать то, что вы хотите, и вы постоянно, у вас есть эти чувства, вы испытываете гнев, страх или печаль от всего этого, то ваш муж, он просто будет исполнять вашу судьбу. Он будет дальше своими поступками делать так, чтобы вы

0: Так, я извиняюсь, я что-то вылетел. То вы будете дальше испытывать все вот эти чувства. И, по сути говоря, муж, он как бы не при делах, он просто исполнитель вашей воли. И если вы начнете это прорабатывать, обращаться к своему внутреннему ребенку, заниматься духовной практикой, благодарить, правильно прорабатывать чувства и эмоции своими родителями, опять же, правильно выстраивать отношения с окружающими. То есть я вот не уверен, что вот только с мужем у вас такой нюанс. То есть только муж, а все остальные делают так, что вы постоянно счастливы, вас общение с ними наполняет и делает счастливой. Нет, я уверен, что значит кто-то еще и другой тоже вам с вами поступает так же, делает так, что вам неприятно. Вот если вы все эти вещи проработаете, правильно все сделаете, то два варианта. Либо мужчина поменяется, либо Господь как-то сделает обстоятельства, что вы в новой реальности окажетесь какой-то. Как это он делает, я не знаю. Но ваш судьба поменяется однозначно. Поэтому, подводя итог, тут нужно очень внимательно посмотреть изначально, как создавались отношения, как вел себя мужчина, был ли он благородным до брака. Значит, надо что-то просто внимательно подредактировать. Если же изначально до брака были проблемы, то, как бы, собственно, чему удивляться, как бы, что за что купили, то и получили. И не забываем про внутреннюю работу, про свои чувства, про духовную практику, что это корень всех ваших ситуаций, потому что на эмоции, как на скелет, нанизываются все наши жизненные обстоятельства. Об этом тоже обязательно нужно помнить.
1: Благодарю вас, Арсений, за такой подробный ответ на вопрос. Действительно, это очень важно. Начать работу прежде всего с самого себя, потому что те особенности и наши модели поведения, они и притягивают других людей и их проявления в нашу жизнь. Поэтому начинать нужно всегда с себя. И еще один интересный хочется вопрос уже озвучить. Он женский, но касается, конечно же, мужчин. Часто слышу, что мужчины меняются после заключения брака, и это имеется в виду про негативную сторону. Ленится, принимает все как должное, может злиться, так как цель достигнута, и женщина уже как будто его. Как этого избежать, или это обязательный процесс, а потом все устаканивается?
0: Да, благодарю вас. Замечательный вопрос. Это очень легко избежать. Просто нужно понимать, как работают, какие гуны, какие энергии. То есть гуна страсти, она вначале сладкая, а потом горькая. А гуна благости, добродетели, она вначале горькая, а потом сладкая. То есть почему портится мужчина? А потому что вы им все там пошевелится. Вы общались с ним, там через 2 месяца у вас секс, и через полгода-год там вы его как-то довели его до брака, получается. И он думает, ну все, я красавчик, я герой, мне же эта женщина отдала секс, она отдала самое дорогое, что у нее есть. Поэтому зачем ей дальше напрягаться, ее все устраивает. Вот. Все замечательно, мне больше ничего не надо делать. Но это именно гуна страсти, получается. Более того, в ведах говорится очень такие жесткие фразы, что чем более откровенно женщина одевается, тем более демоничные мужчины ей будут приходить. То есть, как бы, если вы, женщины, себя задешево продаете, то также задешево вас будут покупать мужчины, то есть там за один коктейль, там, я не знаю, или за парочку вечеров будут мужчины к вам так относиться. Поэтому если вы, то есть как бы не то, что мужчина портится, просто у мужчины вообще исчезает полное желание вообще как-то меняться, как-то развиваться. И на самом деле, если брать реальный опыт сейчас, не то, что они портятся после брака, они вообще брак не хотят. Они с вами сожительствуют, просто эксплуатируют вас по полной. И все прекрасно, они даже жениться сейчас не хотят. И до брака, скорее всего, это не его желание, это просто вы его просто начинаете клевать в мозг, потому что у женщины там 6 или 8 раз больше психологической энергии, или 7, там по-разному говорят. И вы его просто доклевали, и тот думает, ну, проститутки дорого идти, да еще там венерические заболевания. А тут все более-менее стабильно. Ну, ладно, женюсь я на ней, все равно-то ничего, в принципе, не поменялось. Ну, штамп в паспорте. Вот. Поэтому мужчины не портятся, они просто проявляют себя настоящим, вообще они расслабляются по полной, получается. Теперь как этого избежать? Профилактика этого очень жестокая достаточно. Ну, вот, это самое одно простое правило – не спать с мужчиной до брака. И это кажется не так и сложно многим женщинам, но нужно понимать, что не спать с мужчиной до брака – это значит вообще не прикасаться к мужчине до брака. То есть даже лучше, чтобы когда он подает любезную ручку, куда-то вас ведет, не надо вообще трогать. То есть поверьте мне, женский мозг так устроен, то что если вы просто мило идете за ручку, ну а что мы там за ручку держимся, и что? И ничего, вы даже сами не заметите, как он это будет ручку держать у вашей кровати. Вот. Очень жестко получается себя вести.

пробивной, упрямый. Вот. Который, если хочет сделать что-то, то он это прям делает, прет и вообще ничего не слушает. Вот. Ну и который деньги тратит, но тоже так думает, как это делать. Вот. И другой мужчина такой, знаете, деликатный, изящный, красивый, понятный. Всегда сопереживающий женщине. И так далее. И, конечно же, кажется, то, что второй мужчина это вообще это мечта женщины. Но нет, первый мужчина, несмотря на всю свою угловатость, если он при всем при этом, когда он косячит, все мужчины будут косячить, им даже не надо стараться прилагать усилия. Просто если он себя проявляет, это будут все равно какие-то поступки, которые очень не понравятся женщине. Ввиду разности образований, каких-то еще психофизиологических особенностей. И вот если этот мужчина, он берет и просто извиняется, так нехотя бурчит, но извиняется, то у вас попался бриллиант. Описывается Веда, что мне очень нравится аналогия такая, что этот мужчина подобен кокосу. Очень жесткий внутри, но мягкий, очень жесткий снаружи, но мягкий внутри. Сочный получается. Вот этот мужчина, он сможет вас раскрыть как женщину, сможет дать вам защиту, он сможет дать вам правильную любовь. Потом вы в браке его обтесаете немножко. То есть вы его научите изящно говорить, научитесь изъясняться в своих чувствах, научите его не бурчать, а говорить, что он хочет. Это все потом. Но базовое, такой мужчина будет вам давать две вещи. Он будет верен вам, и он будет вам, скажем так, отдавать свои плоды, ресурсы. Вот это главное, обращайте внимание. И это может выглядеть немножко так вот нехотя, то, что он такой вот угловатый, жестковатый, это будет казаться. Но на самом деле вы потом сами будете кайфовать от этого мужчины. Потому что если мужчина будет все время соглашаться с вами, все время делать, как вы хотите, не иметь своего мнения, то вы потом сами очень сильно разочаруетесь. Блин, ну что ж это за тряпка? Где его мнение, где его проявление? Это работает также в обратную сторону, что если мужчина видит перед собой женщину, которая вся ему служить хочет, у которой нет своего мнения, которая абсолютно удобна и подстраивается под него, этот мужчина потом уходит через 5-10 лет, потому что эта женщина вся высыхает, она становится некрасивой, непривлекательной, он уходит к какой-то глупой любовнице. Извиняюсь, абсолютно глупой, странной, но абсолютно эгоистичной, и ему будет в кайф выполнять именно ее поручения, несмотря на то, что вы ему столько отдали. Поэтому, чему я веду? То, что женщине, на самом деле, очень сложно найти, разобраться с мужчиной, кто перед ней. Перед ней, скажем так, действительно достойный мужчина или перед ней обманщик. Потому что изначально натура женская будет искать женского комфорта, вот такой вот мягкости, покладистости, следования правилам и так далее. Но настоящий мужчина, он немножко такой хулиган, он немножко агрессивен, он такой неповоротливый, он упрямый получается. И это разглядеть сложно. Поэтому, чтобы это все узнать, нужно делать две вещи. Это первое, это полностью избегать физического контакта с мужчиной, тогда он будет гораздо ярче проявлять себя. И второе, это просто общаться с ним и узнавать про его планы, про его ценности. Чего он хочет, как он себя видит, как он относится к этому миру, как он видит семью, сколько он хочет детей, какую роль он видит женщину и так далее. Если все ответы будут такие, ну, не знаю, будем жить, как живется, поживем и увидим. И будет склонять вас к сексу, то однозначно это странно, это неподходящий вариант. Иногда мужчины могут обманывать, молчать, не договаривать. Вот, к сожалению, пикаперам уже более 20 или 30 лет всем этим методикам. Они до сих пор процветают. У меня вот недавно, я что-то у них там подписался, решил посмотреть, и меня пригласили в телеграм-канал и подписали на тренинг, называется «Мастер секса». Вот, я почитал, там нету мастерства секса, там есть только мастерство, скажем так, долбежки. Я по-другому это не назову, потому что те, кто разбираются в сексе, они понимают, что секс это не только правильно там на что-то нажать или что-то потрогать. Это в первую очередь сейчас, в 21 веке, это разобраться с бытом, чтобы бардака дома не было. Я им написал: мужики, подписывайтесь на мой канал, будете счастливы с женщинами, и хороший брак будет. Ну и меня моментально оттуда выкинули. Там 1200 или 3000 было подписчиков. То есть очень много мужчин еще интересуются этим. Они знают, как правильно проламывать женщину, как пользоваться ее слабостями.
Это они искусные, поэтому вы должны очень четко, женщины, различать то, что это будет испытание в какой-то степени. То есть это не будет кайф. То есть то, что вы пойдете, понаслаждаетесь, будет весело и приятно. Понаслаждаетесь вы, наверное, на свадьбе. Более-менее гарантированное время для наслаждения для вас будет на свадьбе. Там потанцуете, пообнимаетесь и так далее. Можете, потому что все-таки уже, наверное, после кольца уже, ну, сам Бог велел там целоваться, обниматься и так далее. Особенно если вы там полгода, год или полтора мужика на голодном пайке держали, то однозначно у него будет очень большое желание всем этим заниматься. Но до этого времени это будет как война. И поэтому в Ведах не зря говорилось то, что девочку выдавал замуж отец. Он, потому что отец, он трезво смотрел на мужчин, у него был жизненный опыт, он понимал. То есть я как бы более-менее понимаю мужчин. То есть я вижу сразу же, то есть я, на моих глазах была такая ситуация, там за девушкой 3 или 4 парня ухаживали. Один там постарше ее, там ему лет на 5-6, второй там ее где-то 1 год, и еще там 2 каких-то парня других. И я четко видел то, что парень, который старше ее по годах, вообще и близко, скажем так, ей не подходит. Хотя она вроде бы первоначально ему приоритет отдавала, что у него с работой было, понятно, нестабильно. Ну, потому что нет. Ну, нету там, знаете, такого стержня крепкого мужского, нету вот такой вот пробивной энергии. А там девушка, видно, такая эмоциональная, женственная, то есть ей как бы нужен вот такой вот крепкий мужчина. И был парень, ее 1 годка, она его отшивала, но этот парень, прям видно, что он прям бесился, и он так грустил, терпел, но он все равно не хотел отступать. Он говорит, я все равно хочу ее добиться, несмотря на то, что да, он там меня лучше, у меня что-то еще, но я хочу ее добиться. И все, и через какое-то время ей этот именно 1 годка достался, мужья. Потому что у него была вот эта пробивная сила, и я однозначно видел то, что он должен был победить. То есть никаких сомнений нету. И мужчина, он это четко видит. Так, хорошо, он тебе красиво говорил, а он тебе оплатил счет в ресторане, он тебя

0: Я все-таки сторонник больше это про мужскую тему. И если этот сам мужчина женат, у него достаточно неплохая семья, то он сможет вам тоже трезво подсказать и оценить. Вот этот хороший, на это обрати внимание, этому дай шанс. А этот негодяй вообще просто, вот поверь мне, еще месяц-два он покажет свою сволочную натуру, получается. Это может быть дорого. Вот, это может быть тоже не по карману, тогда нужно искать какого-нибудь, может быть, священника, хотя бы чуть-чуть, чтобы была какая-то вот эта мужская энергия разума, которая вам будет подсказывать. И самый крайний вариант – это просто слушать лекции других мужчин, которые честно говорят об этом. То есть слушайте Сатию, слушайте Олега Геннадьевича Торсунова, именно последние лекции слушайте, он сейчас очень такую правильную, трезвую мужскую позицию занимает, то, что женщины, там, чмырите мужика, если он косячит, да, чмырите. Там, конечно, не говорите ему то, что он чмо, но проявляйте ему все свои эмоции, чтобы, в принципе, больше не надо ему. И он обязательно тоже говорит, что ни в коем случае не спите с мужчинами. Вот, то есть будут вам давать подсказки. Вот этот разум, когда вы услышите, он будет вам давать вот эту силу внутреннюю, пробивать, потому что чувства вас будут тянуть. Ой, он такой классный, мы с ним 2 месяца. Да, конечно же, он женится на мне. А если мы переспим, то точно женится. Но нет. Слушайте мужчин, которые четко говорят, что женщина, когда дает секс, она отдает мужику, скажем так, еще раз повторяю, бочку с медом, либо банку с героином она ему в руки дает. То есть такое, если вы пробовали очень большое количество сладкого съесть, то от него прям мозг может отупеть, скажем так, отключиться. А то же самое здесь. Если вы мужчине даете свое тело, вы, у вас секс с ним, все, он так все получил, зачем ему стараться, добиваться, что-то еще лучше делать. А женщина думает наоборот, ну вот он женится на мне, обязательно поменяется, он будет в 5 раз больше заниматься, зарабатывать, в 3 раза больше уделять мне времени, он мне будет говорить минимум 3 комплимента в 1 час. А мужик, ха, я молодец, все, у меня секс есть, поэтому до свидания. Пускай радуется то, что я ей даю свой половой орган в руки подержать и попользоваться им. Вот я молодец, полный герой. И женщина потом вообще не понимает, как так ее обманули. А когда понимает, что ее обманули, она начинает очень жестко переживать и справедливо проклинать мужчин. Поэтому техника безопасности основная такая, что соблюдать физическую дистанцию, как это назвать бы, физическая изоляция, вот так вот мы это назовем, полная физическая изоляция. Общаться с мужчиной, спрашивать про его ценности и иметь какую-то защиту от какого-то мужчины, от голоса мужчины через лекции, либо от голоса женщины, которая вам нравится, которая тоже успешна в семейной жизни. И вот такая вот техника безопасности.
1: Благодарю вас, Арсений. Действительно, за каждым вопросом хранится целая философия, огромный пласт знаний, который, к сожалению, был утерян, потому что общество не защищает сейчас ни женщин, ни семей, даже ни мужчин. Вот, поэтому спасибо, что несете в массы это знание, которое дал нам сам Господь. Ну, а я смотрю, время очень стремительно бежит, поэтому давайте приступим к сегодняшней теме, к мифу, который мы хотели разобрать.
0: Да, сегодня у нас очень такая откровенная тема, то, что женщины не любят секс, и, на мой взгляд, это полностью полная глупость. На мой взгляд, еще как любят, еще как обожают, иногда даже хотят жесткого какого-то подчинения или каких-то более ярких вариантов. И мы почитаем Священное Писание, что описано, что женщины 8 раз похотливее мужчин. Но, чтобы понимать, почему ему не нравится, представь такую аналогию. Тебе всю жизнь подают борщ из гнилых овощей и на бульоне, в котором варили грязные носки. Вот такой вот тебе супчик приносят. И, конечно же, у тебя будет отвращение к борщу. То есть так же и у женщин. То есть если заниматься сексом не так, как ей нравится, или еще хуже, с болевыми ощущениями, то результат очевиден. То есть они занимаются им только чувство долга. И поэтому им приходится, женщинам, к сожалению, многим, и некоторые женщины прямо открыто проповедуют это, то, что женщины пользуются лубрикантами, потому что смазка не выделяется, вот. Или надо оральным сексом заниматься, чтобы хоть как-то не убежал к другой. И это все, на самом деле, яркие такие индикаторы того, что у вас неправильные отношения выстроены. И, кстати говоря, оральный секс в Камасутре описан. Такой вид секса называется аупариштаки. Это считается не самым таким...

0: возвышенным вариантом. Я не нашел женского, мужского варианта, то есть там кунилингуса этого не было. Есть несколько версий, то есть одна из версий более дипломатичная, это эрогенность женщины равномерно распределена по телу, а у мужчин она сконцентрирована только в одной точке. А второй вариант это то, что уже тогда, когда жил мудрец Ватсаяна, уже начиналась культура насилия над женщинами. И поэтому уже в одну сторону стали гребсти. То есть, как бы, мужчина может право получать на то, чтобы его так наслаждали. Женщина не имеет права, чтобы ее так наслаждали. Какая из них правильная, это уже решаете с вами. Но сам по себе, чтобы женщина получала наслаждение и оргазм, то есть надо выполнять целый комплекс мероприятий. То есть у мужчин все просто. Женщина красиво оделась, ну и все, пошло-поехало. А у женщины это нет. Секс это просто получается, это вершина, это как, не знаю, как вишенка на торте. То есть все начинается, удивитесь, мужчины, с других вещей. Начинается с того, что ее выслушали, в быту нет вопросов, социальные вопросы все решили. То, что ей уделили внимание, то, что ей сказали комплименты, то, что она купила все, что хотела, и так далее, и тому подобное. То есть, когда она полностью счастлива. И только тогда, в довесок к этому, она будет хотеть интима. Плюс еще нужно понимать очень важное различие в мужской и женской физиологии. Мужчина, когда стрессует, он может реально с помощью секса снимать напряжение. Самый яркий пример – это был Хиранья Кашипу, такой великий демон, который подчинил всю вселенную. Он пошел в медитацию, и великий мудрец, он превратился в воробушка и стал ему постоянно напевать святые имена Бога. А демонов это больше всего раздражает. Он был тоже атеистом, этот демон. И он раздраженно ушел и пошел в покое к своей жене и снял стресс. И поскольку у него в голове постоянно крутились святые имена Бога, то у него родился великий сын, которого звали Прохлада Махарадж, он постоянно думал о Боге. Вот. Но если женщина ее постоянно напрягает, то она не захочет секса, она не будет снимать таким образом стресс. Поэтому мужчины должны также учитывать, что если как бы они хотят качественной темы, то женщина должна быть отдохнувшей и расслабленной. Если она в стрессе постоянно бегает, то никакого качественного темы у вас не будет, будет только одно напряжение. И еще очень важно понимать, что оно накапливается, и мужская сексуальность, она, в принципе, стабильна. То есть он захотел, один раз получил, скажем так, оргазм, излил семя, и все классно. У женщин немножко по-другому. Иногда они будут хотеть более ярких сексуальных отношений, иногда вообще будут очень мало чего хотеть. И это будет переменчивость проявляться. И это, кстати, здесь связано же и феномен женского оргазма, то, что он происходит реже, но гораздо более ярко, чем у мужчин. Вот базовое понимание того, что если что секс является очень хорошей лакмусовой бумажкой ваших отношений. То есть если к вам женщина приходит заниматься этим делом, чувство долга, нехотя, если она отмазывается от вас, какой-то там мужчина, он, по-моему, за год ему жена 220 раз отмазывалась от секса. Различные отмазки было, причем это было прям квест какой-то, чего она там придумывала. То голова болит, то друзья приехали, то завалы по работе и так далее. То есть если женщина так отмазывается у вас от интима, то 100% ей это не нравится, и у вас проблемы в отношениях. Какие проблемы в отношениях? Любые могут быть. Любые. Начиная от того, что вы не даете денег, то, что вы не решаете социальные вопросы, то, что она не ходит туда, куда ей нравится, не делает то, что ей нравится, то, что дома бардак, и вы в этом никак не помогаете, а еще, наоборот, обесцениваете ее и говорите, ну, что ты там бурчишь? Ну, стоит, ну, лежат носки на полу, лежат. Что тебе не нравится? Мой дом, мои порядки. Вот. И заканчивая самыми какими-то простыми вещами, то, что вы там забыли ей сказать лишний раз, то, что она красивая, то, что вы детьми не занимаетесь, то, что счета за коммунальное электричество она должна тянуть и так далее. То есть любые из этих причин, они приводят к тому, что женщина будет недовольна и того, что у нее не будет, скажем так, либидо. По опыту какому-то житейскому скажу сейчас, то, что основная проблема семей – это быт. Помимо того, что понятно, просто понимание женской психологии, как ее надо выслушивать, но реальный бич сейчас – это быт. Я уже об этом на других эфирах говорил, сейчас повторюсь, то, что женщины перегружены. То есть раньше, когда мы видели 5-6 женщин, за счет такой коллективности была гораздо более высокая выработка. И женщины гораздо меньше уставали от всего этого. Сейчас же семья – это ты да я, да мы с тобой, получается. И женщина перегружена рутиной, поэтому ее нужно разгружать. Как ее разгружать? Это прям целый семинар нужно давать. Но в самом кратком варианте это желательно в идеале там построить дом с мужской и женской половиной, чтобы вы хотя бы на ее половине не гадили. Там купить 2 дома – тоже вариант неплохой. Купить 2 квартиры на одном этаже или одной прямо лестничной клетке. Или хотя бы, если гадите, то по возможности убирать за собой и соглашаться, говорить, да, дорогая, я согласен. Уже хотя бы так вы успокоите свою жену. И также абсолютно не гнушайтесь пользоваться помощью. Единственная помощь, которой нельзя пользоваться, на мой взгляд, это нянька. Никогда никого, на мой взгляд, не надо подпускать к вашим детям. Потому что особенно маленькие дети, они вообще могут молчать, когда будет какое-то к ним насилие производить. Ольга Валяева в своей книге писала, она взяла нянечку, и с нянечкой ребенок вообще был такой покладистый, хороший. А когда нянечка уходила, он с родителями очень сильно капризничал. И потом, через какое-то время, она узнала, то, что эта нянечка просто запугивала ребенка. А ребенок потом негатив своим родителям сливал. И это травма для ребенка, поэтому ни в коем случае не подпускайте никого к своим детей. А вот уборка, глажка, стирка и так далее вызывайте, вообще не стесняйтесь. Вообще не стесняйтесь, это очень классно. И в это время еще отправьте жену куда-нибудь покайфовать, там, я не знаю, в бассейн, спа, подружку, отправьте ее, чтобы и она пришла, и все убрали. Ничего в этом страшного нет. Пользуйтесь доставками еды, если есть возможность это финансово делать. И есть какие-то лайфхаки определенные. Не знаю, допустим, наготовить еду, там на неделю заморозить ее, и так гораздо быстрее получается. Потом, говорит, тоже очень рабочая схема. Но самое главное, что женщина должна чувствовать, что как бы ее труд ценят, то, что ее уважают, и то, что ей дают отдохнуть, и понимают, что она перегружена. Сейчас все женщины перегружены, дорогие мужчины. Я не видел ни одной женщины, которая не перегружена. То есть это не перегружено, это если вы живете, я не знаю, в домике 40 квадратных метров на двоих. Вот. И вы абсолютно чистюля. У нее есть своя территория женская, у нее есть мужская территория, и у вас нет детей. Тогда, возможно, она не будет перегружена. Во всех остальных случаях, особенно если она ходит на работу, 100% женщины перегружены, и вас не ждет никакого хорошего секса, поэтому это уже гарантированно проблемы. Ссоры, измены и так далее. Поэтому заботьтесь о своих женщинах и делайте так, чтобы они сами к вам лезли на шею. Вот, и приставали. Это очень хорошая лакмусовая бумажка того, что вы все правильно делаете.
1: Благодарю вас, Арсений, что поднимаете такие, я бы сказала, сокровенные темы, потому что действительно не всегда можно найти ответ в открытых источниках, я бы сказала, и люди, идущие по духовному пути, они с ними сталкиваются, но заметают под ковер. Здорово, что в таком гармоничном пространстве, как Веда Радио, мы можем поговорить и об этом тоже. Ждем ваши вопросы, дорогие слушатели, а пока зачитаю те, которые к нам пришли в процессе вашего рассказа. Самый, наверное, очевидный вопрос, который иногда волнует женщин, а если интимные отношения с супругом практически не приносят удовольствия, боюсь его расстроить, что делать?
0: Не надо бояться расстроить мужчину, а если потом мужчина вам будет изменять, то и он расстроится, и вы гораздо больше расстроитесь. То есть, знаете, это как с болезнью. Если какой-то небольшой нарыв, это не так тяжело, это можно. Но если потом у вас гангрена, и вам надо руку отрезать, или вы сами умрете полностью, это гораздо хуже. Это, кстати говоря, очень большая беда многих женщин, то, что они боятся расстроить своих мужчин, то, что ему грустно станет, он заревет, он суицидится и так далее. Нет, мужчины очень крепкие, они очень сильные, поверьте мне, если вы прям физически не убиваете, не отрезаете ему что-нибудь, то с ним все нормально будет, поверьте мне. А теперь, как ему сказать, в первую очередь нужно сказать то, что чего вы хотите, то, что вам нужна защита. То есть, как бы, если вы придете и скажете то, что я немножко утрирую специально то, что там ты негодяй, я с тобой 15 лет прожила, а там я все имитировала в нашу интимную жизнь, мне на самом деле ничего не нравилось, то, конечно же, мужчине очень грустно станет от этого. То есть здесь, конечно же, можно проявлять женскую природу, немножко не договаривать мужчине сразу, чтобы не убить им все желание, скажем так. Но нужно пожелать и сказать то, что чего вы хотите. И в первую очередь нужно разобраться с самой собой. Почему именно вам этого не хочется? И я думаю, что ответ вам ваш ум очень быстро скажет. То есть то, о чем вы думаете. То есть если у вас все классно, замечательно в жизни, а только в сексе грустно, это неправда. Я в это не поверю абсолютно. То есть, скорее всего, вас какие-то проблемы беспокоят. И, скорее всего, ваша радость жизни интимная, она зависит именно от этого. Что там дверка не прикручена, то, что вы входите, детей забираете, входите на родительские собрания в школу, а учительница противная, и вам невозможно ее слушать. То есть это абсолютно нормально. То есть мужик, он может любого человека, в принципе, в социуме выслушать. Ну, в принципе, знаете, у мужиков есть такая функция нейтральная. То есть я спокойно слушаю, и Васька слушает, да есть. Но женщины так не могут. Поэтому, допустим, когда странная какая-нибудь учительница или завуч какую-то ахинею несет, женщина не может это выдержать. Она начнет спорить, доказывать что-то. Вот. Может быть, вам не нравится то, что социальные вопросы не решают. Может быть, вам не нравится то, что кавардак дома постоянно, а муж в этом не участвует. То есть просто достаньте из своего подсознания, что вас беспокоит, и честно скажите об этом мужчине. И скажите просто честно и прямо о том, что вас беспокоит. Ну, муж, тебя беспокоит то, что у нас срач постоянно, а ты мне не помогаешь в этом. Извиняюсь за свой французский. Но так оно есть, так и есть, скажите. То есть не обвиняйте его, поделитесь своими чувствами и эмоциями. Это первый нюанс. То есть если это мы говорим, ну, как скажем так, про внешнюю часть. Если мы говорим про откровенную интимную часть, то поймите, что вам не нравится. Где вы хотите, чтобы он там погрубее был? Где вы хотите, чтобы вам комплиментов сказали? Где вы хотите, чтобы там, перед интимом вы погуляли 5 часов вместе куда-нибудь и в какое-то место он сводил? То есть, честно скажите мужчине, как вы хотите. То есть я думаю, вы же нормальный человек, то есть вы же понимаете, чего вы хотите. Вот и озвучите мужчине свои желания, как вы хотите. Для женщины нормально ходить медленно, дорого и качественно. А если он, конечно же, по-солдатски вас, знаете, как Наполеон, как он делал. Он там делал дела, к нему подводили эту Жозефину, он там за 5-10 минут делал дела, и все, и бросал ее, дальше делал дела. И она, конечно, очень сильно бесилась от этого и проклинала его. И мы знаем, чем Наполеон закончил. Несмотря на всю свою гениальность, он был невероятно гениальным человеком. Несмотря на свою способность работать сутками без сна, он мог сутками без сна работать. И несмотря на свой огромный талант, как он закончил? На острове Святой Елены в тюрьме. Почему? Потому что обижал свою жену и в интиме с ней неправильно обращался, и потом просто ее бросил. Заметьте, вот именно все его беды начались, когда он с Жозефиной несмотря на то, что она изменяла ему, и он ей изменял, но именно тогда, когда он официально развод с ней сделал и женился на другой женщине, у него все дела пошли прахом. Он сначала на Россию полез, ну, правда, и до этого у него уже не получалось удерживать то, что он хотел удерживать. А потом и все, и полный пролет, получается, у него был. Поэтому говорите честно, что вы хотите, как вы хотите, и не бойтесь мужчину огорчить от этого, поверьте мне. Нормально, если вы скажете ему, что вы хотите, ему будет понятно. Но когда вы скажете, что вы хотите, обязательно делайте, когда он это делает. Как вы хотите, обязательно подкрепляйте это положительными эмоциями. Вот просто вам хочется что-то сказать, прям высылайте ему видеосообщение, показывайте ему, да, спасибо тебе большое, мне так цветочки понравились, они такие красивые, так все, мне так все нравится, ну спасибо тебе, ты меня так любишь. Обязательно держите себе вот эти позитивные эмоции, отдайте ему их. И также, когда он косячит, поделитесь ему негативными эмоциями. Нет, мне не нравится это, я не буду это терпеть, как вообще так можно со мной обращаться? Я тебе что? Проститутка какая-то дешевая, ты вообще за кого меня держишь? Вот так вот выражайте свои яркие эмоции, женщины, и все. Если мужчина хоть вас чуть-чуть любит, то у него очень быстро разум проявится, потому что женские эмоции, это я не знаю, как, такие как атомные бомбы, которые сбрасываются, они любую броню тяжеловесную пробивают. Вот. И вот так вот общайтесь с мужчиной, как бы формула очень простая. Вы должны знать, как превратить его жизнь в ад, если он косячит, и как превратить его жизнь в рай, если он вам делает вас счастливой. Все нормально абсолютно. И тогда вы будете замечательны. И мужчина тоже очень важно получать вот эту обратную связь, чтобы он был все время такой, знаете, жеребец на ходу, чтобы он не превращался в такого диванного, как это, кота, тюленя такого не превращался, чтобы он был активным. Ему тоже это важно получать, а то иначе все будут несчастливы.
1: Благодарю вас, Арсений, как вы четко понимаете женскую природу, будучи мужчиной, но нам интересно узнать и ваш подход, потому что мужской мир для нас тоже непознан, и здорово, что мы на этих эфирах можем друг с другом познакомиться. А вот еще хочу один вопрос небольшой озвучить, на сегодня, наверное, последний. Мне вот иногда гораздо важнее объятия, теплые слова, подарочки, чем сам интимный контакт. Но мы с супругом похожи природу, поэтому интимы редко, хотя сами отношения теплые. Это же нормально?
0: Да, нормально. То есть самое главное в интиме, скажем так, самый главный критерий, он субъективный, он не объективный. То есть в какой-то семье там 20 раз в неделю вообще нормально. Вот, у них такое сумасшедшее либидо, скажем так. Им нормально, особенно с учетом какой-то возрастной корреляции, то есть когда там мужчине и женщине лет по 16, 18, 20, то там реально брачная ночь, это была реально брачная ночь, когда там всю ночь веселились, получается, наслаждались. Но если вам под 40, у вас уже там трое детей, то, может, вообще этого не будет хотеться. Это тоже абсолютно нормально. То есть самый главный критерий, самый простой, это то, что счастлива женщина. То, что если вы себя не чувствуете хорошо, посмотрите на ваших детей. То есть если ваши дети счастливы, они слушаются вас, у них все получается, их все любят окружающие, то 100% все правильно. Если же начинаются проблемы, там дети непослушны, у них не получается, они капризничают, значит, шершеля фам, ищите женщину, ищите вот ту женщину, которая делает их настолько эмоционально несчастливыми. В Махабхарате есть замечательная история про пандавов и кауравов. История такова, что пятеро братьев, они поперебивали 100 других братьев, несмотря на численный перевес. И одна из причин их победы была, это в том, что их мать, она, поскольку она вышла замуж за слепого мужчину, она тоже себе закрыла глаза. И она всю жизнь тоже, по факту, была слепая. И ее дети никогда не видели, не получали вот этот любящий взгляд матери. И поэтому они все погибли. То есть в Махабхарате говорится четко, что любящий взгляд матери – это защита для ваших детей и гарантия их успеха. То есть когда мама счастлива, когда у нее все замечательно, когда она всем довольна, тогда все получается у ее детей. Они все счастливы, они очень успешны. Для кого-то успех – это то, что он в список Forbes попадет. Для кого-то успех, что он просто честный сантехник, и у него все получается. Это тоже субъективно достаточно. Но если у детей нет склонности к зависанию в компьютерных, я имею в виду к зависанию, то есть как бы если ребенок там поиграет в танчики, это нормально какое-то время, ну потому что ну все в классе играют, ну я что, лох получается, как это так, я не знаю про все это, но если ваш ребенок начинает зависать в компьютерных играх и у него начинаются проблемы с учебой, с общением с другими людьми, значит что-то в семье не так, раз он убегает в виртуальную реальность получается, поэтому посмотрите на вот это ваше ближайшее окружение, в первую очередь на детей. Если дети счастливы, у них все получается, и вы счастливы, тогда у вас все нормально, поэтому не надо ничего менять. Не слушайте сексологов, которые говорят, что там, я не знаю, там нормально сексом, а там хотя бы раз в неделю или что-то еще такое, это их проблемы, может, ему нормально. Я знаю семейные пары, которые вообще сексом не занимаются, и им тоже нормально получается, и женщины очень счастливы и довольны. Поэтому все нормально у вас, и не переживайте, все хорошо.
1: Спасибо за оценку тоже этой ситуации. Конечно, мы все разные, прекрасно понимать и учитывать свою природу в семье и также стремиться к тому, чтобы близкие были рады. Это, наверное, цель семейной жизни – жить в счастье друг с другом и дарить это счастье детям. Спасибо, Арсений, за эти знания. Я уверена, у нас впереди еще много удивительных встреч. И я бы даже сказала, что необычных осознаний, может быть, то, о чем мы никогда не задумывались, мы услышим в прямых эфирах с вами. За сегодняшнее общение большое вам спасибо. Желаем хорошего настроения вам и нашим слушателям.
0: Да, благодарю, Сана. Благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня пожелаю. До свидания.

0: Это радио. Живи в созвучии с миром.
1: Дорогие слушатели Веда Радио, мы рады вместе с вами постигать истину и открывать новые грани счастливой и гармоничной жизни. Если вы хотите поддержать наш проект, просто расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Ну а если у вас есть желание помочь развитию проекта финансово, вы можете найти всю информацию, как это сделать, на сайте vedaradio.fm в разделе «Как поддержать». Мы желаем вам счастья! Оставайтесь на волне счастливых людей!

действует время и почему оно действует. Почему Творец, который творит и поддерживает мир, все-таки уничтожает его? С одной стороны, потому что возрастает невежество, и на невежество смотреть не хочется. Вот хочется, чтобы все опять было благостное, хорошее, чистое, красивое. Но здесь есть еще один очень серьезный философский урок для нас. А поскольку живые существа нашли убежище в материи, обладающие этими тремя качествами, благостью, страстью и невежеством, и мы здесь так это активно обустраиваемся, пускаем корни, строим дома, строим города, строим всякую экономическую инфраструктуру и так далее, налаживаем связи. То есть похоже, что мы тут обустраиваемся надолго, по-серьезному, судя по такой активной очень деятельности. Вот. И по мере того, как возрастают все эти материальные вот связи, отношения, все эти такие сложные, очень хитрые, запутанные взаимоотношения, возрастает иллюзия, возрастает зависимость живых существ друг от друга, от всей этой вот материальной инфраструктуры. И фактически это то, что порождает у человека иллюзорное восприятие реальности, когда материя, которая существует лишь в процессе времени, приобретает для живого существа слишком большую значимость. То есть, по большому счету, материя – это просто поток, который находится в процессе времени, она постоянно меняется. Но когда живое существо здесь слишком, так сказать, сильно засиделось и много чего здесь настроило, наделало под влиянием гуны страсти, то возрастает иллюзия. А иллюзия – это вот как мыльный пузырь. Может быть, красивый, но невозможно долго. Мы знаем, что он недолговечен. Поэтому для того, чтобы в наших умах эту иллюзию не поддерживать, он этот мир разрушает с течением времени через циклические какие-то определенные промежутки. С одной стороны, он дает некоторое существование этому миру. Он создает его и уничтожает не сразу. То есть эти три гуны, благость, страсть, невежество, они связаны с тремя процессами. Страсть связана с творением, благость с поддержанием, невежество с уничтожением. То есть он творит страсть через Брахму, через Творца он творит его. Сам Вишну, Вседержитель, Божество, благость, он поддерживает его. Потом через энергии Шивы, разрушитель, он разрушается. То есть он какое-то время этому миру дает побыть. Пожалуйста, сотворено, вот он там, поиграйте. Потому что главная идея или мотив, который приводит живое существо в материальный мир, это мотив поиграть в Бога, попробовать себя в этой роли управляющего, наслаждающегося всем, как Бог. Вот поэтому на это нужно какое-то время. Поэтому он создает мир и дает ему некоторое время побыть. А потом, для того, чтобы показать, что все-таки, ребята, так сказать, не заигрывайтесь, нужно все-таки возвращаться в вечность, для этого он разрушает через энергию времени все-все-все-все-все наши творения. Наши тела, наши строения, наши отношения, наши семьи, наши города, наши страны, в конце концов, всю землю. Вот. То есть мы к своему творению, как правило, очень привязаны. Это наша особенность. Я что-нибудь такое создал, особенно удачное, я всем показываю, я бережно храню, вот, потому что туда я вложил свою энергию. То есть я привязан к своему творению. А он не привязан. Это одно из его свойств, полная отрешенность, не безразличие. Не безразличие. Безразличие – это свойство невежества, а отрешенность – это свойство благости. Потом вы поймете разницу между этими вещами. Итак, он действует через энергию времени для того, чтобы, как бы это сказать, постоянно выбивать у нас почву из-под ног, в том смысле, чтобы в конце концов, когда это произойдет с нами много-много раз, мы поняли одну простую вещь, что материальная природа, материя с ее тремя свойствами, она не является для нас родной и благоприятной средой обитания. Ну, благость еще более-менее, так сказать, это высшее свойство из материального, и то мы видим, что большинство людей даже благость из материи не могут как бы воспринять. В основном живут люди по стандартам страсти и невежества. Вот. А так, в основном люди находятся в этой материи, погружаются в иллюзии, для того, чтобы эти иллюзии были разрушены, он это делает. Причем вот эти три гуны, они как раз и являются тонкой анатомией вот этого потока времени. То есть время – невидимая сила сама по себе, но плоды ее видимы. Допустим, мы видим, что что-то построили, значит, прошло какое-то время, дом построили, да. Потом еще что-то, человек, ребенок, допустим, вырос там, потом он уже взрослый человек, уже состарился, время прошло. То есть мы замечаем, времени мы не видим, но мы видим плоды движения времени. То есть в основе вот этого физического закона энтропии, что возрастание хаоса и возрастание разрушения, лежит метафизический закон течения трех гун. И эти гуны, они так и текут. Благость, страсть, невежество.

Что же это за ведическая культура? Носители вед, носителями вед были те самые арии или арийцы, арьяны, о которых мы слышали неоднократно, и для многих они, эти люди, это племя, оно было очень загадочным, могущественным, и некоторую информацию, может быть, негативного рода мы узнали, и она была связана с, может быть, с после, безусловно, с мировой войной и, может быть, даже с именем Гитлера, который пытался каким-то образом преобразовать свою нацию и, так сказать, провести параллели между арийцами и германским населением. Мы это знаем даже из литературы и из кинофильмов, посвященных войне. Может быть, кто-то читал очень много специальной литературы на этот счет. То есть мы знаем, что даже более того, Гитлер очень далеко продвинулся в этой тематике. У него был даже целый штат ученых, которые работали в этом направлении, читая и изучая древние ведические источники, в которых содержится совершенно удивительная информация, удивительное знание такого плана, может быть, даже нематериального характера. И много информации, почерпнутой из вед, допустим, для того, чтобы каким-то образом ее проведать и, так сказать, следуя этой информации и добиваясь каких-то своих конкретных целей, он направил целые делегации и научные экспедиции, допустим, в Гималаи, которые искали некоторые области загадочные, упомянутые в ведах, и так далее, и так далее. И, кстати, все это, конечно же, сыграло свою определенную роль, такого негативного характера, каким-то образом отразившись на этой ведической тематике и, может быть, отвратив кого-то от исследований на эту тему. И так как это все было связано с такими, ну, достаточно демоническими целями, неблаговидными и даже антигуманными, то многие связали эту тему, конечно же, с именами, историческими именами такого плана, как Гитлер и ему подобные. Но, к сожалению, есть такой опыт в истории. Мы знаем, что история повторяется, и даже сами веды описывают неоднократно подобные положения, когда демонические сущности, они использовали ведические знания, то есть люди, стремящиеся к власти, к богатству, к обретению каких-то моментов, позволяющих им контролировать ситуацию и не только в стране, но и за ее пределами, они часто пользовались подобными знаниями, чтобы обрести это могущество и обрести, то есть вот то, что пытался обрести, допустим, Гитлер. Мы знаем, как это все происходило. И так как эти люди, которые фактически находятся, как говорят сами веды, обладают такими качествами, то есть пребывают в гуне невежества, и они не способны сами, как правило, к каким-то позитивным, положительным созиданиям, они используют идеи, созданные для них, чтобы обратить их в каких-то неблаговидных целях в плане разрушения, и придавая им какой-то разрушительный характер и поворачивая их совершенно в другом направлении. Да? Вот даже, допустим, мы остановимся, помните, даже вот этот знак свастики, который был когда-то использован нацистами, фактически они тоже его взяли из этих ведических источников, и это совершенно безобидно, и более того, это очень благочестивый, благостный знак, символ плодородия, и даже само слово «свастика», да, «свастика», а произошло от двух санскритских слов, которые обозначают «творить добро», по сути дела. Вот видите, так происходило, к сожалению. И для этого, конечно же, нужно знать. Нужно знать веды, нужно знать ведическую литературу, нужно как-то каким-то образом соприкасаться с ней, чтобы правильно все расставить по местам и дать совершенно верную оценку часто и истории, и тем историческим личностям, которые пытаются эту историю создавать и творить.

Вот. Мы эту собаку посадили на цепь, чтобы она не грызла больше соседских гусей. И когда у меня ребята кушали освященную пищу, остатки пищи выносили ей, этой собаке. А теперь слушайте внимательно, что с тупой, безмозглой скотинкой стало через несколько месяцев. Просто поймите разницу между ней и вашим мужем, когда будете слушать. Хорошо? Первое, что произошло, эта собака, она стала различать, на кого гавкать. Она на добрых людей не лаяла, лаяла только на злых. Следующее, что произошло, эта собака перестала реагировать на кошек и гусей, понимая, что они несчастные и требуют заботы. Следующее, что произошло, она начала всех собак в округе соседских кормить, прежде чем поесть самой освященную пищу. Она сидела и ждала, пока они поедят, потом ела сама. А потом она начала кошек еще кормить соседских. А потом, когда в будке было холодно, и мы увидели, как кошка зашла в будку, и мы увидели, что она спит на собаке, я вам клянусь, что так и было. Мы тогда ее сняли с цепи. А весной, когда взошло солнце, она вышла, вылезла за калитку и легла там. И по ней ходили гуси, которых она грызла до этого шеи. Такие изменения произошли в собаке. А потом, когда мы молитву читали, она в прихожую, ей было не положено, то есть мы запрещаем собакам заходить в дом, но там есть прихожая, она залазила в прихожую тайком, где снимали обувь. И там где-то пряталась и сидела, слушала молитву. И когда ее вытаскивали, ну то есть она, ей говорит, брысь отсюда, она делала вид, что она не слышит. Она сидела вот так и как будто не слышит. И ее когда вытаскивали, ну за лапы вытаскивали, она вот так сопротивлялась лапами. Тормозила со всей силы. Ну то есть она смиренно себя вела, не кусалась, но тормозила, чтобы ее не вытащили. И слушала молитвы. И потом мы поняли, что этого не надо делать, что у ней тоже есть право как бы думать о Боге. И мы дали ей там место, возможность, она приходила во время духовных программ и слушала молитвы собака. Но у собаки нет разума, понимаете? А у человека есть. В этом разница заключается. Пытайтесь понять, какие изменения происходят в сердце человека, который находится в чистой и светлой атмосфере. Поэтому принцип изменения своей жизни не такой, как вы думаете. Начните со своего сердца, потом из вашего сердца атмосфера выйдет на вашу комнату, она станет чистой, там вы будете отдыхать в этой комнате, по крайней мере спать будете крепко. Потом дальше эта атмосфера выйдет и за ее пределами. Начнет меняться вся квартира, ваши близкие оттаивать начнут. Просто от того, что вы желаете им счастья, думаете о них хорошо, заботитесь о них, думайте о Боге. Понимаете, самое главное, поймите принцип. Чем выше вы настроены, тем больше счастья всем.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Наш фестиваль «Дом семьи», конечно, главным образом ставит такой целью, можно сказать. Это через вот практики, через занятия, через лекции получить знания о том, что такое отношения и, конечно, что такое счастливые отношения. И совершенно очевидно, если спросить главный критерий, который характеризует счастливые отношения, какое это чувство? Любовь. Есть какие-то другие чувства? Это, ну, не знаю, например, счастье. Насыщенность. Ну вот вершина всего-всего-всего. Давайте проверим себя, убедимся, что же это все-таки.
2: Нирвана.
1: Нирвана. Пожалуй.
2: Гармония.
1: Да. Соглашусь сегодня, что это любовь. И вот очень интересное отношение к этому понятию «любовь». То есть как мы его распознаем, что оно для нас означает. Потому что, как правило, это чувство, в общем-то, остается за рамками вот такой реальной осознанности. Мы просто приписываем какие-то качества. Вот счастье, там, совершенство, нирвана. Это все можно также вот добавить вот в этот перечень этого чувства «любовь». Но удивительно, есть знания, которые описывают очень системно это чувство. То есть это очень, знаете, определенное понятие со своими очень конкретными, в общем-то, характеристиками и качествами. И для того, чтобы мы с вами, так скажем, глубже могли услышать, всегда предлагается вот такое интерактивное размышление на эту тему. Потому что если просто лектор сам себе докладывает, то часть знаний, к сожалению, она не воспринимается. А когда мы начинаем с вами вот такое сотрудничество в размышлениях на определенные темы, то есть возможность качественно по-другому воспринять те знания, которые, с которыми с вами делятся. Поэтому давайте, пожалуйста, поразмышляем, что такое любовь, как вы бы могли ее характеризовать?
3: Принятие.
1: Принятие.
3: Понимание.
1: Понимание.
3: Позволять второму быть, какой он есть.
1: Позволять быть, какой он есть.
3: Слияние.
1: Слияние.
2: Открытость.
1: Открытость. Да. Благодарность. А что мы с вами испытываем, когда это чувство приходит в нашу жизнь?
3: Счастье.
1: Спокойствие.
3: Спокойствие.
1: Целостность.
3: Умиротворение.
1: Умиротворение.
3: Благостность.
1: Благостность. Посмотрите, какие чудесные характеристики. Но как вы считаете, это некая такая удача в жизни? Удача. Какие есть вот еще вот, мнения? Что такое любовь? Это то, что нам просто, ну, я не знаю, вот выпала лотерея, или выпала удача, или выпало вознаграждение за наше предыдущее благочестие, скажем. Что это, как вы думаете?
3: Это настроенность человека. Наверное.
1: Настроенность.
2: Результат работы.
1: Результат работы. Действительно, есть вот раздел знаний, который не раздел, но есть описание вот этого качества, этого чувства «любовь». И современная психология очень тоже структурно, скажем так, использовала вот знания из древних трактатов. И более того, для нас, для западных людей, знаете, уже на уровне химических формул выдает характеристики, а что такое любовь. И существует 7 стадий любви вот в этой классификации. Вот я бы хотела сегодня об этом как раз и поговорить. То есть 7 стадий любви. Первая стадия собственно говоря, она для большинства людей, которые сейчас живут вот, в мире, особенно в западном мире, первая стадия является, пожалуй, единственной, которую люди себе характеризуют как понятие любви. Да? То есть это состояние, которое можно на самом... Психологи называют это алхимия любви. Они даже не говорят, что это любовь. И мы с вами в конечном итоге, я думаю, что полностью с этим тоже согласимся. То есть это состояние некой влюбленности, которое нас настигает, по сути. Вот как этот дар, как это снисхождение. У кого-то это такое штормовое состояние, когда действительно все с ног на голову, когда... Объект наших чувств является вообще единственным смыслом всей жизни. Как правило, это в юности происходит. Да? То есть здесь у нас есть очень юные слушатели, но есть и те, которые могут уже сидеть и кивать головами. Да, так и было. Да. То есть это... Сейчас я, знаете, приглашу вас в такое путешествие. Вспомнить, что сопровождало вот этот всплеск этих чувств, потому что я уверена, что в жизни каждого этот момент, ну, должен был наступать. Да? Это действительно очень несчастные люди, которые вообще не испытывали этого чувства. Вот сказка «Снегурочка», да, вот она, видите, вначале, помните, никак не могла понять, что такое любовь. Да, и это на самом деле на уровне этого первого вкуса этих чувств, конечно, является большим подарком. Но на самом деле это, наверное, такая милость Господа нам, просто чуть-чуть соприкоснуться с этим вкусом. И он сопровождается на уровне нашего тела, на уровне нашей гормональной системы, на уровне просто вот наших ощущений, действительно колоссальным таким вот штормом. Я специально взяла сегодня тетрадку, потому что мы здесь на Западе, знаете, нам очень все нужно через ум понять, да, а почему так, да. И вот посмотрите, что происходит с нашим телом, просто с нашим вот восприятием, когда мы влюбляемся. Просто взрывается гормональная система, которая дальше будет влиять на наши эмоции. Но это все связано все-таки для тех, кто знает структуру сознания, да, как мы устроены, это все связано с соединением чувств и ума. То есть это те реакции, которые, к сожалению, не являются, скажем, осознанными. Да? Но так как они хорошие, это хорошо, это счастье, да? Но это просто вот такой взрыв, неконтролируемый, можно сказать. Да? И что происходит в теле? То есть включается 5 гормонов, которые будут кардинальным образом отличаться от нашего естественного текущего состояния. Да? Первый из них – это дофамин. Что он дает? Он дает нам возможность вот такой концентрации и вот абсолютной целеустремленности вот в этом состоянии влюбленности. То есть объект, наш избранник, избранница, полностью поглощает все наше внимание. То есть, как правило, это вот еще раз юные годы, там, студенчество и так далее. Да? То есть зачеты, учеба, деятельность, какие-то обязанности, это все уже можно в синее пламя отправить. Да? То есть вот наши избранники являются полностью вот нашим таким предметом абсолютной нашей концентрации. Да? Но это гормональные вот такие фокусы, понимаете? То есть это наше тело таким образом просто реагирует, создает вот это настроение. И это именно свойственно вот этому началу отношений. То есть начало влюбленности, начало знакомства, когда вот в путешествие отправьтесь, да, то есть вот вспоминайте, что было значительным. То есть имели ли какие-то значения там, вот успехи в учебе или в деятельности. Вот эти, помните, прекрасные там пословицы «с милым в рай в шалаше» и так далее. Да? То есть ничего не имеет значения. Вот он шалаш, вот он наш избранник, и все. Вот такие с нами шутки наше тело, по сути, проделывает. Следующий гормон – это серотонин. Вот он, собственно говоря, и формирует это состояние удовлетворенности, умиротворения, состояние такого удовольствия. То есть это гормон удовольствия, другими словами. Да? И мы, несмотря на все обстоятельства, кругом весь мир рушится, да, а нам хорошо. Да, у нас вот это вот счастье, да, у нас есть смысл жизни и так далее. То есть это опять достоинство вот гормона, который называется серотонин. Следом, что у нас? Адреналин. Вроде бы странно, да, гормон стресса. То есть он никак в этом чувстве не должен, ну, скажем, фигурировать. Но нет. Скажите, вот как вы думаете, какую роль он здесь играет?
3: Ну, взрыв. Там...
1: Взрыв.
2: Азарт, да.
1: Азарт, да. Я все смогу. Я такой герой, такой Бэтмен, да, или у женщин. Ну, то есть абсолютно любой человек, он вдруг понимает, что вообще я все могу. Нет ничего невозможного. Я для своего, вот опять-таки, избранника, я стану кем угодно. Я сделаю все, у меня вообще нет ничего невозможного. То есть такое это, ну, колоссальный энтузиазм, колоссальная убежденность, что все абсолютно, ну, под силу. И решимость такая. Да.
2: В стадии влюбленности.
1: В стадии влюбленности. Мы все в ней. Это вот первое просто описание того, что с нами происходит в момент, когда нам вот этим даром в начале, да, этим, ну, просто привкусом, можно сказать, да, дают вот эти первые ощущения, да, когда мы встречаемся. Это все на стадии начала отношений. То есть обычные возможности, которыми мы себя, скажем так, характеризовали, они перестают на нас действовать. Мы считаем, что нам все абсолютно по плечу. Да? И таланты, вот это вот такое творчество, креативность, это все сопровождает, ну, как правило, вот, начало отношений. Далее эндорфины. Эндорфины, вернее. То есть это гормон, который является таким очень успокаивающим, умиротворяющим, создающим состояние покоя. То есть видите, какое гремучая смесь, да? С одной стороны, мы рвемся в бой, с другой стороны, нам хорошо.
3: Анестезия полная.
1: Да, хороший термин, полная анестезия. То есть мы действительно неуязвимы вообще никаким каким-то трудностям, каким-то вот этим испытаниям в жизни. Да? И даже если, ну, обстоятельства нашей жизни в этот момент очень трудные, очень какие-то, ну, скажем, были бы для нас драматичные в любое другое время, вот в этот период нам хорошо. Да? То есть мы абсолютно, можно сказать, защищены ментально вот этой оболочкой чувства. Да? И по мере развития отношений, если у нас начинается непосредственно такая вот опыт соприкосновений, касаний, то есть если мы вот действительно, допустим, начинаем непосредственно тактильное взаимодействие, то есть мы взялись за руки, мы там, может быть, какие-то вот эти, знаете, очень такие тактичные, деликатные какие-то, помните, ну, случайные, да, касания там локтями, я не знаю, сейчас молодежь вот это еще удается, да, вот так вот почувствовать вот, вот это начало, удается прекрасно, потому что мы уже древние тут, уже подзабыли, я сейчас пытаюсь, я же вас отправила в это путешествие назад, вот пытаюсь тоже сейчас туда отправиться, то включается еще один гормон, который называется вазопрессин, и он включается именно в тот момент, когда вот это тактильное чувство, да, начинает проявляться, и этот гормон будет далее, скажем так, вызывать у нас чувство нежности и привязанности. То есть вот этот гормон, он будет очень так действительно направлять нас на то, что это будет желанным. Вот эти все соприкосновения такие деликатные, такие случайные, да. Это, собственно, гормональная система, да. И ученые вообще охарактеризовали все это состояние формулой химической, которая в нашем теле просто вот так вот проявляется. Очень неромантично это все звучит. Называется это соединение фенилэтиламин. Да, если здесь есть биологи и химики, CH2, CH2, NH2. Вот такое, вот такое у нас с вами на сегодняшний, вот на нынешний момент лекции. Формула любви такая.
4: Можно таблеточку.
1: Фактически, да. То есть, понимаете, вот химическое соединение. Да, то есть мы любовь, трактаты, поэмы, живопись, я не знаю, открытия величайшие, да, какие-то достижения архитектуры, искусств, ну, вообще любого вида открытия, рекордов. Да? И вот это CH2, NH2. Да? Вот приехали. Собственно говоря, тетрадка мне больше не нужна. Теперь можно о главном. Химия закончилась. Вот все это на самом деле прекрасно, потому что для нас дает некий глоток ощущений и вот этого стремления счастья. Вот это все в синтезе формирует наш вкус счастья. Мы, правда, этот опыт, который мы переживаем, вот, испытывая это чувство вот, начальной любви, оно дает вообще колоссальный смысл, то есть как бы окрашивает нашу жизнь в что-то очень желанное. Но то, что мы с вами перечислили, давайте вот еще раз действительно посмотрим на это. Это, по сути, реакция гормональной системы на некое переживание. И это все относится к области чувств. И мы так устроены достаточно просто, кстати. У нас с вами такая организация вот сознания нашего, что все очень-очень-очень просто. Тут почти что осложнять нечего. То есть те из вас, которые прослушивали или читали вот эти знания относительно того, как устроено наше сознание, то есть внизу 5 чувств, которые соединяются далее под управление ума, да. То есть представляете себе эти, да, схемы? Ну, скажите, пожалуйста, кто вообще не слышал, как, кто мы? Наверное, все, ну, все-таки примерно представляют. То есть чувство в соединении с умом, вот, собственно говоря, и обеспечивает это взаимодействие. Нравится, не нравится, да, там, хочу, не хочу. То есть вот ум создает эти реакции. Как следствие, как результат на сигналы, которые подают наши органы чувств. То есть у нас их 5 органов чувств. Здесь мы тоже с вами говорим о чувствах и о реакции вот этой гормональной на те чувства, которые мы включаем. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы увидели облик нашего избранника. Ну, я буду от женского лица говорить. Наша сильная половина трансформирует это. То есть давайте такой пример, можно медитацию. Да? Вот здесь прекрасная река, да, которая впадает в море. Вот, допустим, ставим на эту реку белый катер. Да, там прогулочный. Давайте его усилим. Или яхта. Прогулочная яхта. Да. Замечательная музыка, очень такая умиротворяющая, но при этом с жизнью, да, внутри музыки и жизнь, ароматы. Да. Выбирайте сами, хорошая парфюмерия или благовоние, или кому что, да, выбирайте. Вкусная еда, приятные речи. То есть к вам обращаются с комплиментами, с цветами, с очень такими, не знаю, особенными. Вот стихи, да, читают стихи, цветы, яхта, прекрасное общение, как у нас на фестивале. И вдруг подходит кто-то вот во всем этом, вот в этой обстановке, и вы юные еще, вы юные, вы только себе как бы ставите тут вот задачу встретить спутника жизни. И вдруг подходит кто-то совершенно неотразимый. Просто в ваших мечтах именно так он и должен был выглядеть. И усиливает это все впечатление от этой обстановки тем, что просто говорит, вот ничего не могу с собой поделать. Но я знаю, что это ты. Вот моя мечта. Скажите, пожалуйста, что наш ум дальше будет достраивать?
5: Отключается
1: у кого-то сразу. Причем вы заметьте, пожалуйста, что делает ум. Он же еще дорисовывает. Я только вам тезисы сказала. Но ум же уже дорисовал в каждом, ну, в воображении каждого из вас целый сценарий. Я не очень, наверное, живопись, да, то есть можно было это вот звезды добавить, да, то есть, я не знаю, давайте звездопад, добавляем звездопад, да, вот, эта яхта плывет в Балтийское море, начинается шум прибоя, да, и вот это, и вот подходит и говорит, вот, все, ты моя мечта.
5: Спасибо.
1: Ум отключается, у кого-то отключается, у кого-то целый сценарий там уже, что вот, да, я знала всегда, что вот это произойдет вот так вот. То есть у кого-то белый конь и белый принц, да, у кого-то вот белый там катер, у кого-то фестиваль «Дом семьи», да. То есть, но ум дорисовал. Правда? А насколько это отвечает реальности? Удивительно, но не насколько. Понимаете, вот там уже лотерея, ну, забегая вперед, вот это лотерея уже дальше, ответит или не ответит реальности, да. Но вначале, почему я вам эту вот рассказываю, такую медитацию? Потому что мы действительно являемся, особенно в юности, заложниками, вот, собственно говоря, этих обстоятельств, вот этого, ну, вот этого события, этого, вот место, время, обстоятельства, как говорит всегда наш дорогой гость Михаил Сенкевич, это так. То есть такая, ну, лотерея абсолютно. Но это все чувства, понимаете? Это чувства, которые вспыхивают. Я даже не призываю вас сейчас на этой стадии включать разум, да, и говорить, нет, я сейчас проверю, кто твои родители, да, и пока они не дадут благословений, ты не возьмешь на себя ответственность, не надо мне говорить, что я твоя мечта и так далее. Я говорю просто о том, что это чувства, которые... так заставляют нас реагировать. Это не наш с вами, ну, не наш с вами выбор, по сути. И это чувство внутри нас действует совершенно идентично. Будь то любовь, чувство любви, ну, это я даже не могу назвать любовью, будь это чувство влюбленности к человеку, будь это чувство влюбленности к мороженому, будь это чувство влюбленности к определенному виду там, занятий, путешествий и так далее. Нет разницы, к сожалению. Понимаете? Нет разницы. И посмотрите, что происходит. У нас так будут такие вот пласты параллельные, да, потому что за одну лекцию надо попытаться осознать очень серьезные вещи. Вот если мы говорим о чувстве влюбленности к человеку, мы предполагаем всегда, что оно должно быть надолго, а вернее до конца дней и так далее. Правда? Мы же вот когда влюбляемся, мы считаем, что это все, это один раз и на всю жизнь. Есть такие у нас эти ожидания?
3: От воспитания зависит.
1: Да. Но вначале мы все равно считаем, что этот избранник, который вот нам так сказал и там что-то сделал и так проявил себя, что это обязательно будет навсегда. Но теперь давайте вернемся вот в это понимание, что чувство, которое мы формируем внутри нашего тела, оно идентично. Будь это чувство к мороженому, к конфетам Рафаэла, к человеку, к деятельности, к занятиям, к чему угодно, но будет вначале одинаково проявляться. И чем характеризуется чувство в таком случае? Являются они вечной по своей, ну, вот, возможности или хотя бы продолжительными? Как вы думаете?
3: Объект не вечен.
1: Объект не вечен.
3: От насыщения зависит.
1: Насыщение. Совершенно верно. То есть давайте упростим задачу, то есть как бы мы сейчас уйдем из вопроса отношений. Вопрос влюбленности к какому-нибудь самому нашему, ну, не знаю, деликатесному блюду, которое для нас вот, является предметом самых таких горячих наших желаний. Не знаю. Мороженое на солнце.
3: Докторская колбаска.
1: Ужас. Мы... Вегетарианская. Вегетарианская из самых хороших сортов пшеницы. Да. Мороженое на солнце. Победила в конкурсе. Ну вот смотрите. Вот сейчас очень теплый, чудесный день. Мы действительно наверняка все бы захотели мороженого. И сегодня нам вот сейчас вот на завтраке бы сказали, ваши мечты реализовались, вот вам мороженое. Наступает время обеда, мы подходим, и нам говорят опять, сегодня день ваших желаний. Опять у нас есть только мороженое. Да? И ешьте, пожалуйста, сколько можете. Мы съедаем какую-то порцию и говорим, мы пока уже больше не можем. Нет, это ваше желание, вы должны есть больше. Да? Ну хорошо, как-то мы себя в этом смысле победили. Да. Испытываем ли мы тоже чувство радости, как с утра, когда представляли, насколько это желанным? Нет, ну уже не очень, да. А это еще не все. А еще наступает ужин, да. И за ужином нам говорят опять то же самое, что сегодня ничего, кроме мороженого, не предусмотрено, да, и уже холодно, уже закат, но вы должны закончить с этим желанием в этой жизни, не надо его нести с собой в следующую, поэтому опять только мороженое. Итак, еще ретрит мороженого. Это не просто один день фестиваля мороженого, а просто для того, чтобы получить этот опыт, эти впечатления на все оставшиеся жизни. Вот вам опять мороженое, мороженое, мороженое. Да? Реальная история, как вы думаете?
4: Да.
1: Да. Ну вот. И теперь возвращаемся к чувству в отношениях. То есть вначале вот этот всплеск. Да, то есть избранник является смыслом всего, непреодолимое в той или иной степени желание всегда быть рядом, не расставаться, не отдаляться, всю жизнь вместе, да, в несчастье и в радости. И кажется, что так будет всегда. Но не случайно мы с вами вот уже провели такой вот анализ судьбы мороженого. Это те же чувства, понимаете? На этой стадии это все то же самое, это те же чувства. И что с нами происходит очень в скором, как бы, интервале времени? Мы насыщаемся. Это вторая стадия, которая называется насыщение.
3: А как же вот эта наркотическая зависимость?
1: Сейчас дойдем и до наркотической зависимости. Сейчас до всего дойдем. Мы насыщаемся. Это не избежный вариант, это неизбежная стадия, понимаете? Она в контексте всех абсолютно отношений. Нет ни одних, ни одной пары, которая бы избежала этого. То есть после вот стадии вот этого всплеска гормонального, да, вот этих эмоций, этих чувств, наступает стадия насыщения. Когда страсти успокаиваются, то есть как бы все хорошо, да, здорово, этот человек рядом, да, мы так хотели, так стремились к этому общению, к этой, ну, вот, к этим отношениям. Ну, все прекрасно, все свершилось, дальше будем спокойно, долго и счастливо жить. Но не тут-то было, потому что давайте вернемся к истории с мороженым, если только мороженое. Какая следующая стадия? Мы так ретроспективы их пройдем. Нечего на них затягиваться.
4: Отвержение. Да.
1: Отвержение. Ну, или по-другому можно сказать, пресыщение. То есть третья стадия любви – это пресыщение. И она, еще раз, сопровождает абсолютно все отношения. На этой стадии происходит следующее. Глаза раскрываются, и начинаются такие комментарии. А мне моя мама говорила. Да. Куда мои глаза глядели? Вот так вот я, вот мама так и говорила, что вот так вот, вот ты такой и есть, как ты вот сейчас себя ведешь. Да? И вот эти «я ошибся» – это самое маленькое, что происходит на этой стадии. То есть самое незначительное и самое, ну, скажем, безболезненное. Да? То есть на этой стадии уже действительно начинаются ссоры, начинаются конфликты, начинаются претензии. Ну, в зависимости от темперамента, от культуры, в какой семье вы воспитаны, в какой нации вы, в каком народе вы живете. То есть это так или иначе более или менее темпераментно. То есть если мы посмотрим там южные народы, да, когда там вот из, ну, классика итальянского кино, да, вылетают чемоданы, да, двери хлопаются, посуда, сервизы бьются, да, и так далее. То есть это вот такая темпераментная история, да. У нас здесь в холодных странах энергии мало, люди бережливые, да, то есть, как правило, выражают все это словами и обидами, и претензиями. Ну, то есть не так ярко, хотя это, наверное, даже более вредоносно для нас. И вопрос как раз заключается в том, что, во-первых, это стандарт. Во-вторых, вот эти три стадии, они вообще имеют еще такой термин «животные отношения». То есть это вообще характеристика не человека, который осознает. Это стадия, это характеристика животного мира. То есть, пожалуйста, не воспримите это как какое-то там оскорбление или такое недостойное нас сравнение. Но если мы посмотрим в природу, ну, на проявление в природе вот этих всех чувств на этих стадиях, посмотрите, пожалуйста, да, вот стадия влюбленности. Еще раз, она характеризуется, задействованы все наши органы чувств. Да? То есть нам надо видеть красоту избранника, нам надо слышать, нам надо касаться, нам надо испытывать... Ну, у нас такие вот, так включается этот весь механизм, мы испытываем очень приятное ощущение от запаха вот, близкого человека и так далее. Но посмотрите вот в природе, что происходит весной. Есть различия? Какие песни они поют, какие танцы они танцуют, да? Как они себя украшают, какие подвиги совершают эти олени, да? Просто ну, в боях за своего избранника. Мы, как форма жизни вот, в человеческом теле, проигрываем. Понимаете, мы не можем предложить таких же красок, таких же вот этих всех ну, талантов и, ну, и вот разнообразия. У нас этого просто нет с вами. Да, вот параллель проведите.
5: Как же там? Костюмы, цветы, конфеты.
1: Да, да. Но это все, если посмотреть разнообразие природы, когда перья, когда вот эти песни, которые просто и соловья, и котов, и все на свете, да, они же, ну, это же так многообразно, это так фундаментально. Да. То есть мы проигрываем в этом конкурсе за вот, талант, конкурс талантов, обрати на себя внимание. Да?
3: Ну, женщины хорошают настолько резко, что просто...
1: Да, но это все вот мы как общая цепь форм жизни, понимаете? Тут гордиться, собственно говоря, на этой стадии нечем. Да? Вторая стадия то же самое, да, пресыщение, не, насыщение, когда, в принципе, строятся гнезда, да, копаются норы, то есть начинается совместная деятельность по созданию просто очага. Да? Люди тоже что-то себе строят, или въезжают, или приобретают и так далее. То есть все то же самое. И стадия пресыщения, когда после, скажем, реализации вот этой основной миссии отношений на этой стадии появления потомства, очень многие виды животного мира просто расстаются. Ну, люди, посмотрите, что делают. Ну, то есть тут, знаете, различий нет. И поэтому в психологии даже, вот во всяком случае в этом проекте «Психология 3000», вот эти первые три стадии, они так и называются. Стадии, ну, вот животные, да, то есть тут нет никакой разницы, да, то есть мы тоже строим какие-то гнезда, какие-то норки, какие-то что-то, да, мы тоже защищаем, и, кстати, не всегда свое потомство, да, мы тоже, в общем-то, вот очень кратковременно способны выполнять свой долг и свои обязанности. Да, в большинстве случаев, к сожалению, особенно в западной культуре. Так что все это достаточно идентично. Теперь относительно вот этой привязанности к этим гормонам, да, потому что это и есть зависимость, действительно. Люди, которые вступают вот в эту третью стадию, а она, вот стадия пресыщения, сопровождает абсолютно все отношения. Здесь нет никакой разницы, понимаете? Это будет проходить каждый. И на этой стадии... У человека, конечно, вот вслед за этими мыслями, что я ошибся, да, это поторопился, надо другого, ну, то есть нужны другие отношения, а вкус-то уже есть, вот этого всплеска гормонов, он уже есть, у нас есть этот опыт, и у нас он становится некой такой зависимостью, то есть мы хотим, мы нуждаемся в том, чтобы еще раз это пережить, еще раз это испытать, и нам кажется, что есть только один способ – искать заново. Искать заново. Продолжительность вот таких чувств ярких при первых отношениях имеет даже совершенно такие достаточно отчетливые диапазоны. То есть при первых отношениях эта яркость, она, допустим, может удерживаться в течение 18, по-моему, 26 месяцев, какой-то такой диапазон. Это будет зависеть от того, насколько быстро вы вступаете в сексуальные отношения. Как только вы вступаете в них, скорость ускоряется. Ну, как бы вот эти вот яркость чувств будет стремительно стремиться к насыщению. Да? До тех пор, пока люди удерживают эту дистанцию, чувства могут быть такими сильными достаточно долго. Да? Но как только у нас наступает вот физическая близость, все, как этот секундомер включается, и все гораздо быстрее сжигается. И это только при первых отношениях. Но далее действительно абсолютная прямая аналогия очень уместная с тем, что испытывают люди зависимые. То есть там от алкоголя, от наркотиков и так далее. Да? То есть они тоже стремятся за некоторого рода вот этими всплесками эмоций, чувств и гормонов. Гормонов главным образом. И вот человек, который, например, испытывал только что вот эту радость, эйфорию от, ну, из, допустим, употребления алкоголя, ну, к примеру, да, и он впадает в некую зависимость от вот этого ощущения, к чему он стремится, ради чего он выпивает, да. Очень быстро начинается сокращение времени, то есть ему или дозу надо увеличить, то же самое с наркотиками. То есть человек, который испытывал там какие-то ощущения от одного дозы, от одной дозы, и это было дольше, то есть хватало на какой-то длительный интервал. При повторе это все время будет сокращаться. То же самое в чувствах. То есть человек, который... То есть здесь аналогии прямые, вот это главное вот здесь услышать, что это прямая совершенно реакция людей, которые просто живут вот как живут, следуя за своими этими какими-то импульсами и в поисках счастья. Да? То есть человек, который первый раз испытывал вот довольно длительные, там полтора года, год и восемь, вот этот всплеск радости от этого чувства влюбленности, при повторных отношениях этот интервал будет меньше. То есть если вы расстались по какой-то причине, и у вас, и вы вступили в новые отношения, то это чувство может длиться уже там 9 месяцев или год, ну, радости. При следующих отношениях это еще короче. При следующих еще короче. И мы можем, ну, по счастью, еще редко, но уже наблюдать, допустим, вот в социуме таких людей, которые очень искренне ищут этого счастья, этого восторга. То есть вечером где-нибудь в клубе они его как будто бы находят, а с утра говорят уже «я ошибся». Да? И это вот такая беда, потому что все, уже нет этого ресурса, уже все, ну, гормонально все уже сгорело. Понимаете? И вот такие вот поисковики в социуме существуют, которые просто в погоне за этим вот, за этими гормонами, опять-таки, то есть испытывая некоторую зависимость для того, чтобы испытать это ощущение. Вот таким

0: И здесь уже действительно будет некой удачей такой, в какой семье вы родились, насколько вот эта культура социума, культура семьи будет вас защищать от совершения ошибок или нет. Потому что первые три стадии проходят все, пожалуйста, без иллюзий. Нельзя влюбиться так, чтобы один раз на всю жизнь. Вот это состояние невозможно. Это труд. Да? То есть любовь – это труд, колоссальный труд. И четвертая стадия, она, если человек доходит до нее, потому что очень часто вот состояние этого пресыщения приводит действительно к этим ссорам, к этим непоправимым упрекам и так далее. И хочу здесь вот тоже сделать сразу некоторый как бы совет, рекомендацию, что когда вы в этой стадии находитесь, можно ссориться как угодно. Можно там даже высказывать все свои там претензии и так далее, но никогда нельзя оскорблять другого человека. То есть вот если вы будете оскорблять своего близкого человека, то тогда поправить будет уже невозможно что-то. Да, то есть оскорбления, они сжигают всю возможность настроиться на любовь и продолжать любовь. Там уже ничего не поправить. Тогда люди с большой горечью, с большим таким чувством, даже не обида, а вот разрушение, колоссальное внутреннее разрушение, они расстаются. И подчас вот всю жизнь несут с собой вот это чувство вот обиды и претензии к тому человеку, который, как им кажется, стал причиной разрушения их жизни в целом. И мы видим много примеров таких вот в судьбах. Но если вы были воспитаны в такой семье, скажем, когда вы видели примеры очень теплых отношений на в течение всей жизни, например, на примере прабабушек, прадедушек, вы видели, что эти люди оставались вместе. И, конечно, вы абсолютно четко понимаете, что они также проходили эти трудности в отношениях, но они оставались вместе, они заботились, они проявляли внимание друг к другу. То есть если вам посчастливилось оказаться в такой семье, и вы видели все эти примеры вот, по факту, то, скорее всего, вы все-таки преодолеете вот этот вот кризис и продолжите жизнь вместе. Да, скорее всего, вы будете просто защищены вот, родом. Почему так важно? Вот такого рода встречи и программы, потому что здесь мы можем видеть и слышать. Ну, кстати, вот мало здесь бабушек и дедушек. Вот мы очень приглашали в объявлениях, что, пожалуйста, берите их с собой, потому что это для нас очень важный фундамент, какой-то ориентир, как можно жить счастливо и так полноценно в семье. Да? Итак, если вы все-таки преодолеваете этот кризис, какая стадия, по вашему мнению, наступает следующая? Она будет четвертой. Она имеет тоже вот свою характеристику.
1: Ответственность.
0: Ответственность, да, это одна из черт, совершенно верно, этой стадии.
1: Привязанность.
0: Привязанность, когда мы разрушены, когда у нас пресыщение, и все-таки вот это разрушение ожидания, оно неминуемо сопровождается. Наше ожидание все равно разрушено. Мы думали себе, у нас был один образ человека, и в той или иной степени мы все равно его утрачиваем, на этой третьей стадии, потому что мы все несовершенны. Плюс семейные отношения являются наиболее тяжелыми в контексте вот этих испытаний жизни. То есть близкий человек является самым таким травматичным для нас. Да, это не деятельность там где-то на предприятии или в офисе, где мы встретились, присытились, сказали претензию и разошлись. Понимаете, здесь некуда деться, мы все время рядом, и мы видим друг друга такими, какие мы есть. Это непростая задача – видеть наши внутренние сокровища. Смотрите, раздражение все равно это вот это вторая, можно так сказать, да, когда мы, это и есть привычка, когда все достигнуто, да, там все, скажем, мы уже доказали, что мы самый правильный выбор, да, и уже, живем как живем. Это вторая. Но вот эта третья стадия, которая действительно она пресыщение. Да, там о привычке трудно так, скажем так, говорить. Но она характеризуется, подскажу чуть-чуть.
1: Без ручки, бросить.

0: Жалко.
1: Да, как одна из причин может быть, да. Но она называется стадией терпения. Да, то есть четвертая стадия называется стадией терпения. И вот знаете, вот она уже очень интересная в том смысле, что она требует вот действительно неких человеческих качеств. Я думаю, что все из вас знают, вот, что наш мир, он состоит, скажем так, из трех основных энергий. Да, то есть это энергия невежества, страсти и благости. Да, то есть три основных энергии, которые пропитывают абсолютно все. И вот эта стадия терпения, она на самом деле, как и все в жизни, тоже будет иметь разные оттенки в зависимости от того, какая вы личность, какие у вас цели, какие у вас ценности на этот момент. То есть терпеть можно в стадии невежества. Понимаете, что тогда будет? Тогда будет, ну, например, это хорошо, мне с тобой плохо, но я тебе тоже жизнь испорчу. Ну, странное желание, но есть кто так живет. Понимаете? То есть кто вот так вот готов вот ради вот этой идеи не только сохранять отношения, но и ставить себе это как образ вообще, ну, какую-то цель жизни. Понимаете? Это энергия невежества. Терпение – это часть, да, может быть очень много сценариев различных. Терпение вот в этом качестве страсти, что это такое, как вы думаете? Ну, как варианты, какие могут быть?
2: Ну, месть какая-то там.
1: Месть – это тоже, это все-таки такое, это невежество больше. Страсть – это когда есть корысть, да. И сейчас вот в западном мире вот это самое распространенное, пожалуй, терпение вот в этом качестве страсти. Ипотеку взяли на двоих, как теперь жить? Или женщина не работает, например, да, то есть она, ну, или там, ну, не имеет вот понимания, как обеспечить себя, да. Даже входит, строит отношения по этому принципу, даже не ждут этих трех стадий, да. То есть вообще даже не доходят до этого. То есть вот он, понимаете, расчет, да. Даже начало брака умудряются строить вообще без всяких чувств, основываясь на этом чувстве. То есть уже включается терпение с самого начала, да, потому что корысть, расчет есть. Я выйду за богатого. Ну, катастрофа, одним словом, понимаете? То есть вот эта вот энергия страсти, она сейчас, конечно, она наиболее проявлена вообще во всем, что нас окружает, да, и вот видите, внедрилась и в эту сферу семьи и отношений. И терпение в благости, один как из примеров, потому что их очень-очень много, этих различных судеб, различных вот вариантов, но они будут все классифицироваться, ну вот в одном из этих трех, вот скажем, аспектов, да. И терпение в благости, какое это может быть? Например, чувство долга. То есть мы давали обет друг другу, когда вступали в брак, проводили церемонии, венчания, бракосочетания. Мы обещали. То есть я просто дала слово, все. Да-да, я, может быть, и ошиблась на этом этапе. Я именно так могу себя распознавать, что я ошиблась, но я обещала. Да, и поэтому я буду продолжать вместе жить, выполнять свои обязанности. Или другой пример, когда люди, ну, сейчас люди, которые следуют своему долгу, тоже не так чисты, к сожалению, да, это уже, ну, какой-то такой раритет становится в обществе. Хотя совсем недавно, посмотрите еще там на примере наших бабушек, дедушек, это было нормой. То есть люди вообще, и мне, ну, невозможно было себе представить, что вот я разлюбил, выбрал другую, да, и поскакали. Дык-дык-дык-дык-дык-дык, да. То есть не было такого. Они давали слово, они жили, исходя из этого долга, который они взяли на себя. Другой пример, например, вот терпение вот в этом качестве благости. Это когда мы понимаем, что мы, например, причиним боль другому человеку. То есть если мы уйдем, ну, например, вот чувства односторонние стали, да, то есть кто-то из супругов продолжает испытывать вот это чувство тепла и вот этого счастья, а кто-то уже все, раньше вышел, да, на предыдущей станции из этого ощущения. Но понимая, что это причинит боль, человек остается вместе. А это всегда больно. Кому-то из супругов всегда больно расставаться. Вот очень хорошую фразу такую Торсунов говорил на какой-то лекциях. Он говорит, представляете, вот вы просто берете и живой кусок мяса вырываете из человека. Вот так можно характеризовать то чувство расставания, когда кто-то решает уйти. Да, потому что привязанность, гормоны мы с вами озвучили, понимаете, привязанность есть. Они включили эту зависимость от общения. Кто-то уходит и вырывается просто из живого тела, вырывается кусок мяса. Это больно.
0: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.

Да, смотрите, я вот могу вам свою историю рассказать, как у меня это произошло. Я занимался йогой и считал, что йога – это самое лучшее вообще, что может быть в жизни, и мне всего, в принципе, хватало. Но так или иначе, я продолжал жить, как живу, несмотря на то, что уже йогой даже занимался. И судьба была определенная у меня, то есть все было как бы вот начертано, как бы все было нормально. Ну, то есть представьте, вот человек, он живет, он закончил Академию МВД, он работает, я уже на тот момент работал в главном управлении внутренних дел, то есть у меня уже как бы вот карьера расписана такая уже четкая, все там предусмотрено в жизни. Но меня очень все это не устраивало так или иначе, у меня были свои какие-то проблемы, у меня вообще личные отношения, в принципе, как бы вот все было там очень плохо с самого начала почему-то. И однажды мне инструктор по йоге, она дала мне лекции. Это была лекция тоже вот ведическая. И я все время откладывал ее слушать. Думал, чему я там научусь? Я как бы сам уже вообще-то учитель, то есть у меня такой опыт. Я всех учу, как бы у меня же власть такая, ну знаете, вот это состояние. И я все время откладывал. Тут мне что-то нечего было как бы делать. И я куда-то ехал по делам. И я думаю, в дороге просто послушаю. Ну ладно, послушаю в дороге. И я включил эту лекцию, вышел из дома. И знаете, я сконстатировал для себя такой факт, что я когда вернулся домой, я вернулся уже другим человеком вообще. Я пришел с четким пониманием того, что я теперь вот так хочу жить. И у меня даже возникло такое ощущение, не знаю, может, у кого-то тоже было, что «А почему мне раньше этого не говорили?» Было, да? Почему как бы я раньше этого всего не знал? То есть где вы, почему мне не сказали в школе об этом? Вообще, какие негодяи? Чему они меня учили? Да? То есть возникло вот это ощущение. Смотрите, действительно, слушание, оно вот так вот может коренным образом все изменить. И потом у меня полетело, то есть работа поменялась, место жительства поменялось, потом монастырь вообще, потом то, потом сейчас вообще Краснодар. И сейчас я вообще уже понимаю, что, та судьба как бы, и эта судьба, это вообще две разные судьбы, абсолютно две разные судьбы. И все просто слушание. Еще интересный момент, что, смотрите, слушание, оно на самом деле достает из нас все.

Сейчас мы с вами небольшой экскурс, путешествие в страну эмоций. Обычно вы путешествуете в этой стране, я знаю, регулярно, но в основном заходите в такие дебри, что потом целому коллективу психоаналитиков, психологов приходится вас оттуда выводить, и то не всегда удается. Они ходят по этой стране эмоций и кричат: «Ау! Где вы?» Ищут нас, да? Наши духовные учителя ищут нас. Потому что если бы не наши эмоции, не страх, скорбь, гнев и чувство вины, это основные негативные эмоции, которые в этом мире, которыми, можно сказать, переопыляется живое существо здесь. Мы бы давно нашли прибежище у духовного учителя. Говорится, что духовный учитель ходит и кричит по лесу просто. Мы потерялись в лесу. Интересно, что мы так себя ведем, что теряемся еще больше. Вы знаете, какую знают пожарные, которые спасают вот, детей, людей в домах, детей особенности. Они знают такую одну особенность психики детей. Что когда пожар, взрослые, многие в основном, они стремятся к тому, чтобы, когда в доме пожар, они стремятся к тому, чтобы быть на виду. Они стоят у окон и кричат: «Мы здесь, помогите, люди». Вот кадры вы когда-нибудь, если видели, такие трагические. Люди стоят у окон, на балконах, ну, там, где ближе всего пожарные могут достигнуть до них, добраться. Но представляете, дети ведут себя совершенно другим образом. Где дети оказываются? Мне бабушка читала одну из историй кого-то из русских писателей, да, который говорилось, что мальчик во время пожара, он спрятался под диван. Ребенку может казаться, что под диваном самое надежное место, потому что там меньше всего горит. Но представьте, каково пожарному. Ну, то есть это надо быть очень опытным пожарным, чтобы знать, дети не будут стоять у окон, они будут прятаться в шкафах и под диванами. Поэтому, когда духовный учитель приходит, он понимает, люди не будут сразу к нему стремиться, они будут прятаться под диванами, они будут придумывать собственные убежища, понимаете? Зачем духовный учитель? У меня такой хороший диван. Я говорю, здесь пожар, все попылает, этот мир. Да. Даванала Лида Лока. Это пылающий мир, шастра говорится, пылающий. Здесь постоянный пожар. Причем пожар разгорается сам собой. Сам собой. Никто не является его причиной. Это особенность этого мира. И дети неразумные, вместо того, чтобы идти навстречу того человека, который их спасет, они прячутся под диванами. И они хвастаются еще себе диванами. Говорят, у меня асбестовый диван, у меня титановый. Я говорю, ну вы сгорите под асбестовым или под титаном. Диван хороший. Диван у вас хороший. Он не сгорит, но вы сгорите. Если не сгорите, то угорите просто под этим диваном. Вы же все равно в пожаре. Дело не в том, чтобы в пожаре придумать себе хороший, надежный диван, под которым спрятаться, или асбестовый шкаф. Да? А в том, чтобы выйти из помещения, где дым, угар, жара. Это? Поэтому мы прячемся, и причина того, почему мы прячемся, тоже эмоции. Мы не доверяем просто людям, мы боимся просто всем. Мы думаем, вдруг нас как-то обманут, а вдруг нас куда-то вовлекут. Или еще одна замечательная эмоция. Да, я вот так один раз доверился одному такому тренеру. Потом знаете, что со мной было? Страх, да? Страх, обида, гнев, скорбь. Или скорбь может быть такая, что ну куда уж мне теперь духовно прогрессировать и знания искать. Мне уже 28. Или есть чувство вины еще. Чувство вины может быть препятствием к духовным практике. В чем оно проявляется? Эх, если бы раньше, это скорбь, если бы раньше это знание, да и потом, ну я уже все, меня уже не исправишь. Я такая, как есть, уже со своими. Знаете, я столько в жизни уже дров наломала. Я говорю, что это избавляет вас от необходимости? Вы знаете, я столько уже лежу под диваном, что сейчас даже стыдно перед пожарным появляться.

телом, будто блуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруду волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод рудры.

Научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и неустанный.

this time.

Сейчас трудно мужчину найти нормального, потому что у женщин от природы склонность правильно жить есть. От природы им дала такую склонность. Сердце чувствует, как правильно жить. А мужчина, он или взлетает в жизни, или падает. У него два варианта. Или вверх, или вниз. И мужчин, которые взлетают, не так много. А замуж-то хочется. Женщин много, которым хочется замуж, а мужчин хороших мало. Видите, одна из причин вот такая. Надо замуж выходить за человека, который способен взлететь. Смотри, крылышки нормальные, как бы разбег нормальный. Ну, чуть-чуть бухой, ну что делать. Взяла такого мужчину замуж. Ну, начала молиться, потихоньку работать над ним. Раз, и он такой оперился немножко, такой окреп. Такой, раз, махать крылышками начал, на работу устроился уже. Пошел. Работяга, значит, женщина, работяга. Вот она взяла себе человека и сделала из него мужика. Это значит сильная женщина. А некоторые, они мечтают, просто мечтают. А не сбывается это все. Мечты – это признак невежества. Когда человек в мечте живет, это невежественный человек, значит. Благостный человек не мечтает, он верит. Чувствуете разницу? Мечта – вера. Когда человек мечтает, он ничего не делает. Просто ждет. А верит этот человек, трудится, он достигает своей цели. Вышла замуж за человека, чуть-чуть есть недостатков какой-то там у него, ну, чуть-чуть он кабелина, чуть-чуть выпивает там, ну, понемножку всего как бы есть. Раз чего понесло, за хвост его раз держим, не даем ему никуда бежать. Вот, тянем назад его. Надо как-то вот так женщинам сражаться за свою судьбу. А мы хотим себе принца на белом коне какого-то найти, это так не бывает. А потом есть еще одна проблема у женщин. Это гордыня. Сильная проблема для женщин, сильная проблема гордыни. Женщины гордятся своим характером. И своим характером, и своим поведением. Перед мужем часто гордятся. Она думает, мне положено лучше, чем этот. Это гордость. Что делать такой? Она красивая внешне, мягкая, добрая, в ней хорошее поведение. И она думает, ну что я вот такая красивая, хорошая, такая. Такому дураку досталось. Она не знает, что у мужчины все скрыто от глаз. Все самое лучшее скрыто, у женщины все снаружи, у мужчины все скрыто от глаз. Если женщина купилась на это внешнее, она вот мужа по поступкам судит, по поведению, она сердце его не распознала, потом вообще одна остается. Она думает, мне положено лучше, чем этот. Это гордость. Интересно, как веды описывают разумных, неразумных женщин. Веды говорят, разумные женщины ставят себя ниже своего мужа и находят недостатки в себе постоянно. А неразумные женщины находят недостатки в своем муже всегда и себя ставят выше его, какой бы он ни был. Развитый человек. Это означает глупость для женщин. Надо преодолевать эту глупость, надо бороться с ней.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Но в какой-то момент в этих отношениях вы перестали смотреть глубже, просто жили вместе и все. Это длилось года 3 где-то. И все, на этом все закончилось. Просто жили друг с другом и все. Бессмысленная жизнь. Нет глубины, нет отношений, нет смысла. Женщина часто этого не замечает, потому что она для детей живет в этом случае. Ну, то есть для нее смысл все равно в детях остается. А мужчина, если он видит, что в отношениях с женой смысл пропал, нет глубины, нет смысла, он находится какое-то время рядом, потом уходит. Это еще одна причина. Вот сейчас я увидел, что вы очень сильно привязаны к детям, и привязанность к мужу, она у вас почти полностью уничтожена была к этому времени. Ну, как бы, другими словами, женский эгоизм вот так работает. Потому что мужчина больше к женщине привязан в отношениях, а женщина к детям. Если женщина не жертвует своими любовью к детям ради мужа, то он, муж может отвалиться в результате. Я приведу всегда пример. У моей жены есть подружка, у моей матери есть подружка, я к ней еще ребенком приходил в гости. Она говорит: «Олежек, возьми яблочко, а то пропадет». Я говорю: «Ну оно же в холодильнике лежит, как оно пропадет?» Она говорит: «Муж придет и пропадет». Вот и все. Ответ очень простой. Что-то еще от меня хотите услышать? Ну вот расстроился уже у нас наш молодой человек. Давайте ему дадим. Он расстроился уже, подумал, что я его не уважаю. Который руку поднимал сильно. Нет, вот который сильно руку поднимал, вот там. Вон, видите, он аж встает.
3: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам за подвижничество.
2: Вам спасибо, что меня терпите. Я же вас помучил конкретно.
3: Вы сказали, что вы учитель, я очень
2: сильно. Спасибо вам. Спасибо.
3: Вот. Я был у вас на прошлой лекции, на которой вы в начале темы упомянули о факторах, влияющих на карму, о планетарном влиянии, о том, как это в момент рождения происходит и в течение жизни. Вот именно два ваших вопроса. Сами в текущей жизни вы сказали о том, что нельзя наблюдать планетарные явления, например, затмение Солнца. В 2008 году я как раз только наблюдал, но и снимал. Вот теперь хотелось бы отыграть.
2: Ну и забудьте это.
3: Хорошо. Второе.
2: Просто чем больше вы сейчас об этом будете думать, вот смотрите, влияние зла, зло влияет через двумя способами. Первый способ — через позитивное восприятие, которым вы занимались тогда. Второй способ — через негативное восприятие. Вот сейчас вы услышали от меня эту информацию. Вот этим эта лекция опасна, которую я читаю. Что есть такое понятие, как негативное восприятие. Человек услышал лекцию, а я снимал солнечное затмение. Все, капец моей жизни. То есть часто...
3: Ради этого я задал этот вопрос, чтобы...
2: Ну вот вы как бы, вы когда поняли вот это вот, да? Поняли, что что-то нехорошее тогда произошло. Вы когда это поняли? В этот момент вы узнали объем работы в сердце. Но так как люди не хотят сердцем работать, поэтому они сразу теряются и обрекают себя на что-то. То есть надо просто сесть, молиться до тех пор, пока вот это событие вообще не исчезнет из вашей жизни. Оно должно пропасть просто. И все.
3: В принципе, оно мне не преследовало до того,
2: Ну вот я сказал, у вас объем работы в сердце появился. А дальше молитва и очищение сердца, и все, успокоение. Перед нами же будут возникать серьезные препятствия в жизни. Это не значит, что мы должны или пугаться их, или закрывать глаза, надо просто сердцем трудиться и сжигать это все из судьбы. Все. Вот, допустим, девушке я сказал не для того, чтобы ее в чем-то обвинить. Я ее немножко отрезвил просто и все. А сейчас она будет сердцем трудиться, учиться. Она разумная девушка. Я вижу. Вот, и она сейчас будет изменять свою жизнь, все как бы будет делать. Так же и вам надо делать.
3: Вот у меня как раз второй вопрос касаемо препятствий жизни. У меня не с рождения, тут через здоровье. И мои компенсации объявляются развитием мышления, интеллекта, с помощью которого я могу себе зарабатывать на жизнь. Но в этом смысле я начал чувствовать тупиковость. Потому что если в школьные годы мой интеллект казался более быстрым, острым, то сейчас новый какой-то пласт открылся, и я понимаю, что он мне дает иллюзорные тупики. Вот, и, соответственно, то, что кажется одним, через время кажется другим.
2: Это он сейчас описывает влияние Сатурна на себя.
3: Нет, у меня, если говорить астрологически, соединение Меркурия с Нептуном на асценденте.
2: Сейчас на вас Сатурн, сейчас на вас Сатурн влияет, и он ваше мышление зажимает, то есть вам сейчас тяжелее думать стало. Это влияние Сатурна там действует.
3: Я хотел тогда уточнить, вот у меня с рождения последствия ДЦП, как следствие этого еще частично отрезвительных нервов.
2: Ну вот сейчас Сатурн, вот это и есть, это тоже же Сатурн, то, что вы сказали. И вот сейчас он усилил свое влияние, вам тяжелее стало. Это преодолевается с помощью аскезы, статических упражнений. То есть поза алмаза, на коленях сидеть 40 минут в день неподвижно и молиться, и все будет, вот все, что вы чувствуете сейчас негативного, оно все будет проходить. Потом дня через два опять наваливаться, опять садитесь, и так каждый раз, все, и вы будете преодолевать это все. А потом это вот это влияние Сатурна даст вам мудрость. Вот это вот положение тела, оно разовьет терпение, и вы станете очень сильным человеком. То есть вот об этом я и говорил с женщиной, что как бы идея в чем заключается, что когда у человека тяжелая судьба, то это как раз и является благословением. Потому что когда человек в аскезу берет свою трудность жизни и как бы с ней радостно живет, то он больше развивается, чем все остальные за счет этого.
3: Ну, собственно, я не сказал, что у меня не было аскезы, не скажите.
2: Мы сейчас про вас хвалить будем, восхвалять, или вы просто будете слушать то, что... Что, цель у нас какая беседы? Давайте, мы с вами уже закончили разговор, я вам сказал, что делать. Давайте, кто следующий?
4: Здравствуйте.
2: А вы садитесь. Я вас вижу.
4: Читала, даже написала письмо. Вопрос у меня следующий.
2: А письма не пишите, у меня времени нет. Я 4 часа в день прием веду дистанционно пациентов. Мне вот еле-еле хватает просто отдышаться, лекции, потом прием. Ну, то есть нет времени вообще, личного общения нет.
4: Вопрос не такой. У меня история, личная история с молодым человеком, с которым мы строили план, построили жизнь, семейные вместе. И буквально месяц назад произошла история у нас отягощенная расставанием в связи с его болезнью, от времени заболевания щитовидной железы, типа газетного болезни.
2: А ну, а что вы оставили-то, зачем вы?
4: Нет, я его оставила. Он решил, что из-за болезни не может не встречаться. Вот. И в сентябре этого года у нас был новый этап наших отношений. Все было очень хорошо. Месяц назад произошел скандал или его приступ. Я не знаю, как назвать, в связи с тем, что я его обманула и сказала на 6 лет меньше лет, сколько мне есть. Вот.
2: Всего на 6?
4: Да. Всего на 6.
2: Это ерунда для женщины, в 6 лет обманула.
4: Вот, я сказала, меньше, и он прореагировал очень.
2: Он был в шоке, да?
4: Он искренне меня считал, сколько я сказала.
2: Вот, женщин, так не делайте, нельзя так делать, это опасно очень. Можно правда потерять человека.
4: Ну, вот, в общем, почему я сейчас состоянии, что это произошло мгновенно, молниеносно, ужасно, очень жестко, он очень разозлился.
2: Потому что проблема же не в том, что вы обманулись с возрастом, а в том, что он потерял надежду внутреннюю, что можно вам верить вообще просто. Ну, то есть как верить человеку, который такие серьезные вещи, как бы, ну, такие оплошности делает в отношениях серьезно?
4: Ну, я хотела священнику разговаривать с ним, он сказал, ну, все женщины обманывают, мало кто признается. Вот.
2: Ну, это правда, конечно, но по-разному обман, по мелочам обман, это нормально.
4: Да. Ну, в общем, после этого мы расстались. Пришла, он сказал, что я не могу, я тебя больше не верю. И, в общем, договорился.
2: Ну, он еще, вы можете с ним быть вместе, еще есть шанс.
4: Ну, не знаю, вот прошел месяц молчания. Вот.
2: Не, он подойдет немножко, вы просто ему позваниваете.
4: Нет, мне сказал даже отец, вот я была со священником, говорит, ни в коем случае не звоните.
2: Час не надо, но может записочки писать. Не задавайте мне вопросов, если вы уже имеете мнение.
4: Вопрос следующий.
2: Нет смысла мне задавать, потому что вы будете сравнивать, и у вас вы запутаетесь.
4: Вопрос. Нельзя задавать вопрос.
2: Ну зачем? Вам уже сказали, что делать. Зачем вы хотите со мной разговаривать на эту тему?
4: Ну пришла, потому что чувствую потребность все-таки, чтобы...
2: А нет возможности никакой. Вот я сейчас, чтобы не говорил, вы будете говорить, а мне уже вот так сказали, а мне уже вот так сказали. И зачем я должен вам что-то говорить?
4: Ну, я выслушаю, сделаю как хочу услышать ваше мнение.
2: Я же уже сказал свое мнение, что вы можете быть вместе. Это 100%. Он сейчас просто в шоке находится, а через 2 месяца он отойдет. И так как он одинокий человек по природе, и вы не общительные люди, вам найти другого человека себе очень сложно обоим будет. И он такую, как вы, не найдет тоже. Да, и поэтому он 100% будет думать об этом. И если вы будете смиренно себя вести, ему давать знаки внимания, как бы будете раскаиваться, то он может передумать. Но не сразу, но где-то через месяца 2-3-4 может начать возобновить отношения, можете с ним.
4: Просто мы живем в разных странах, в разных городах.
2: Не имеет значения, какая разница.
4: Спасибо.
2: Все, мои хорошие, у нас уже пора ведь, да, лекцию начинать. Так, начнем с того же, что мы говорили на прошлой лекции. Что есть 2 способа жить. Один способ жить — это жить своей мечтой или исполняя свое желание сердца. Второй способ — это все-таки узнать, в чем заключается истинный высокий смысл жизни и жить этим высоким смыслом. Веда говорится, что тот, кто соединяет свой разум с Господом, уже в этой жизни избавляется от всех последствий своих дурных поступков. Уже в этой жизни только так быстро все меняется. То есть человек в результате влияния этого чистого сознания, соединения себя с чистотой, он очищается очень быстро, потому что наша природа — подражать, копировать. Мы как бы, человеческая душа так устроена. Мы, если с чистотой, с какой-то имеем дело очень глубоко, мы сразу меняем свою жизнь. Вся жизнь начинает быстро меняться в результате этого. И поэтому советует Господь, говорит, проведи свою жизнь в этой деятельности. Деятельности, направленной на чистоту, на возвышенность, на святость. И эта деятельность является венцом всей деятельности человека, потому что это дает возможность все остальные дела нашей жизни очень легко осуществлять. Допустим, если совесть есть в семье, никогда никто бросить никого не сможет. Ну как вот, ну как бросить мне свою жену? Мне это значит бросить Бога, получается, бросить совесть свою, понимаете? Потому что это же главнее. Ну вот как я буду смотреть себе в глаза, допустим, если я такой поступок, такой мысли даже в голову как бы допущу? Понимаете, о чем я говорю или нет? Это важнее. Ну, если человек не понимает этих вещей, что поливая корень дерева, он все поливает вместе, тогда надо к этому пониманию стремиться. Надо пытаться это понять, потому что каждый человек чувствует, что есть какой-то общий такой генерализованный выход решения всех вопросов. Общий выход такой. И сегодняшняя лекция будет посвящена теме изучения наших отношений с Богом. Потому что если говорить о признаках нашей судьбы, то эти признаки только от одной личности идут. Это не то, что как бы… Это конкретные знаки для нас. Эти признаки для нас существуют. Они не существуют для кого-то еще. Просто у нас с Богом в отношениях всегда есть свобода выбора. Мы хотим глубже понять этот мир или не хотим. Он все равно будет нам давать эти знаки, даже если мы не хотим его глубже понять. Соединяя свои поступки со служением Господу, великие мудрецы исправляют все последствия своей деятельности в этом мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и возвращаются к Богу, а там уже избавляются от всех страданий. То есть человек может вообще другую жизнь получить, потом более высокую в будущем. И потом дальше, это беседа Бога, откровение такое было, которое было записано потом великим мудрецом Вьясадевы. И потом Господь говорит своему ученику, Он говорит, что как определить, что ты реально уже освободился от страданий. Когда человек избавляется от желаний жить для себя, говорит, которые являются всего лишь порождением его прошлой судьбы, там говорится. Почему человек хочет что-то для себя? Это с прошлого уже запрограммировано в нем. Это не то, что сейчас это желание возникло. Почему у всех одни и те же желания возникают? Приходит время, хочется замуж, приходит время, хочется ребенка, приходит время, еще что-то хочется. Ну, то есть это все запрограммировано. Эти желания выходят в результате влияния времени у нас изнутри. И когда человек черпает удовлетворение в своих истинных отношениях, чистых отношениях. Вот, допустим, женился человек, надо чистые отношения строить, с женой учиться. Чистые отношения — это значит видеть нечистоту. Не наслаждение своих чувств видеть, тело красивое там и так далее, а видеть в ней чистоту души. Вот когда человек начинает учиться это делать, он вот такие чистые отношения когда развивает, то он свою истинную сущность начинает глубже понимать, то есть свою как себя, как душу. И тогда говорится, что человек пребывает в это время в чистом сознании, которое находится выше событий этого мира. В это время человек не может быть сломлен горем, страданием, болезнями и так далее. Видите, очень важно, цель человеческой жизни — это понять глубину всего, что происходит. Глубину человека, которого я встретил, и так далее. Глубину отношений, глубину жизни человеческой, зачем она нужна. И в этом заключается смысл нашей жизни. Для этого мы живем. И я говорил на прошлой лекции, что само восприятие мира, оно всегда имеет свою последовательность. Например, большинство людей находится на самой первой стадии восприятия мира. Потому что самая первая стадия восприятия мира — это восприятие его с материальной точки зрения. Допустим, давайте анализ сделаем. Смотрите, допустим, большинство людей, все хотят быть здоровыми, так? Но человек лечится в соответствии с своим пониманием. Он не может перепрыгнуть через свое восприятие. Я сегодня летел из Тюмени в самолете. У меня были такие палочки разложены. У дерева такая же конституция, как у человека. Ну, точно так же, такие же каналы, все есть. И так как энергетика у дерева сильнее раз в 10, чем у человека, я сделал такую систему. То есть я взял вот эти вот просто палочки, и вот есть 7 слоев как бы у человека, 7 слоев энергетических, в которых находятся болезни. И у дерева таких же 7 слоев есть. И я взял вот эти вот 7 разных видов палочек положил, и нажимая на каждый, я сразу соединяюсь с каким-то слоем в человеке. Ну, то есть, по аналогии, как бы, нашел способ как бы быстрого контакта. И стюардесса подошла, говорит, что это за палочки? Ну, как я объясню, что это за палочки? Для этого надо много чего рассказывать сначала. И она такая, раз в руки, я говорю, оп, назад эту палочку положила. Она говорит, что в руки нельзя брать. Такая испугалась, такая смотрит. Ну, интересно. Это уже тонкое восприятие мира. Понимаете, материя означает грубое восприятие мира. Люди, основываясь на этом грубом восприятии, они строят все свое мышление. Например, люди лечатся диета. Белки, жиры, углеводы. Что такое белки, жиры, углеводы? Это химия. Это грубое восприятие мира. Дальше, более глубокое восприятие пищи. Какое следующий этап? Какой это? У продуктов есть свой характер. И характер делится на три части. Невежественный характер, благостный характер, страстный, невежественный, страстный, благостный. Невежественным характером обладают продукты, ну, допустим, больше невежества у корней, потому что это нижние центры. У человека тоже внизу больше невежества, чем вверху. У растения также, допустим, у корня свеклы больше невежества, чем у листьев. Фрукты, которые вызревают на солнце, больше всего благости имеют. И овощи, которые над землей вызревают. Ну так, просто навскидку. Когда человек ест только корни, у него развивается возможность зачинать детей. Ну, то есть, если, допустим, бесплодие, можно женщинам вот этими овощами над землей питаться. Там, допустим, кабачки, тыква. Больше есть сырыми эту пищу, и женские гормоны начинают работать, сила туда идет. А мужчину, наоборот, корни, плоды, корни надо есть, и туда сила пойдет в мужские половые органы. Есть, конечно, особые три продукта, которые были специально предназначены для активизации половых функций, но люди неправильно их восприняли. Это были не продукты питания, это были лекарства. Но так как люди вообще как бы помешаны на этой идее, секс, зачатие, то все эти лекарства превратились в продукты питания. Я говорю про лук, чеснок и хрен. Ну, то есть эти продукты, они увеличивают очень сильно половые желания. Это значит, энергетика человека вниз опускается, и он становится немножко обезьяной. Чем больше энергии вниз идет, тем меньше она развивает человека, мышление. Поэтому эти продукты считаются невежественными продуктами. Их лучше не использовать просто в пищу, а использовать, если, допустим, есть бесплодие, можно временно их покушать для того, чтобы зачать ребенка, допустим. Ну так, просто, как говорю, для примера. Но для нас сейчас это уже пища. И, соответственно, энергетика организма идет вниз в результате употребления этих продуктов. Лук увеличивает наглость в организме, чеснок — гневливость. Но про хрен вообще даже как бы не надо говорить, потому что им ругаются. Так понятно. Вот. Ну, это так, для примера. Я вас не настраиваю сейчас бросить лук, чеснок. Просто я вам привел примеры. Что сейчас мне кто-то скажет, Олег Геннадьевич, вы что говорите, в луках фитонциды там и так далее, вы что, без них нельзя, это же вирусная инфекция сразу, их надо есть, потому что они убивают вирус, там ведь все эти три вида продуктов. Понимаете, то есть опять на химию переходим. То есть человек химический, если у него восприятие мира, ему не объяснишь, что лук нельзя или поменьше. Не объяснишь, потому что у него такое восприятие мира, понимаете? И здесь с этим ничего не сделаешь. Потому что есть материальная платформа понимания вещей. Согласно этой материальной платформе, также и секс является основой любви. Это уже Фрейд. Это материальное восприятие мира, понимаете? То есть он изучал нервные ткани, все вот эти вот как там, и он психику не разделял от нервной системы. В то время они не разделяли ученые. И он как бы не понимает, что тут есть тонкое психическое тело, оно само формирует деятельность нервной системы. Это оно первично, а нервная система вторична. Вот, и выводы вот такие у Павлова, допустим, что психика означает комбинация нервных импульсов, сложное переплетение нервных импульсов формирует характер человека. Такой вывод. Это на основе материи. Вот это материальное восприятие мира. И поэтому я не живу второй раз. Как я могу жить второй раз, если как бы я умираю? И сама идея воскресения тоже, как бы, она же тоже отсюда идет, что воскресается, оказывается, материальное тело. Чем его воскресать? Оно умерло, сгнило, следующее будет потом. Это не то воскресение, немножко другая вещь. Итак, двигаемся дальше. Переходим к более глубокому восприятию мира. Или не переходим? Нам хочется знать, что есть более глубокое восприятие мира. Более глубокое восприятие мира означает тонкий мир. Посмотрите, допустим, берем. Вы знаете, что сейчас делают? Берут фотографию, делают картины, фотографию природы. Потом берут эту фотографию, сначала в рисунок превращают, а потом размазывают, и получается картина. Я вам сразу скажу, что это не рисунок. Мне вот поставьте 10, один из них рисунок, очень качественный, и 10 фотографий, размазанных под рисунок. Я вам сразу скажу, где фотография, где рисунок. Без всяких сомнений. Есть один критерий. Когда человек делает фотографию, там нет любви. Это мертвая структура. Там нет отношений. Но если вы возьмете и посмотрите картину там Айвазовского или Шишкина, или там Репина, вы увидите жизнь, любовь в этой картине. Каждая маленькая травинка, каждая сосенка, каждый мишка, они все наполнены любовью того, кто их рисовал. Вот это называется тонкий мир, понимаете? И это невозможно сымитировать, допустим, просто тем, кто рифму, допустим, рифму сочиняет, он не может любовь передать в этой рифме, если у него его нет. Понимаете? Месяц свои блески по лугам рассыпал. Можно без любви это сказать? Стройные березки шепчут что-то липам. Понимаете, человек должен это видеть. Как он может это написать в стихах, если он не понимает, любовь в природе, нет у него любви? Унылая пора очей очарования. Понимаете, это же надо видеть все. Это означает тонкое восприятие мира. На этом тонком восприятии мира построена вся культура 19 века. Понимаете, то есть все эти картины, вот эти вот глубокие природы, они все были основаны на восприятии этих развитых людей. Люди были больше развиты, чем все остальные, поэтому они создавали эти шедевры. В чем заключаются вот эти вот произведения искусства, вот эти, когда люди играют на пианино там и все на ушах стоят? Почему это происходит? Потому что человек видит тонкий мир, тонкую реальность, начал уже видеть, что такое тонкая реальность. Это наш характер. Это характер природы, характер деревьев, характер птиц. И люди в древней культуре это все видели. «Свет мой, солнышко, скажи, да всю правду доложи». Понимаете, «свет мой, солнышко». То есть не просто солнышко, а это как личность воспринимается. А чувствуется, что там есть жизнь. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч». То есть это личность как личности. То есть более глубокое восприятие всего, что происходит в природе. И это не является признаком начала шизофрении. Понимаете, шизофрения означает контакт с духами, это тоже тонкое восприятие. А мы говорим сейчас с вами о более глубоком восприятии мира и личности как таковой. Потому что когда человек более глубоко воспринимает мир, он тогда продукты питания воспринимает не как химические элементы, а как то, что формирует мой характер. И если я знаю это, тогда я буду и кушать то, что будет формировать мой характер. Зачем мне кушать то, что будет разрушать мой характер? Но это надо понять. Лев Толстой говорил, что вегетарианство — это не диета, это образ мыслей, он говорил, тем, кто этим образом мысли не обладали. Это образ мыслей, то есть это мое мышление такое. Я так воспринимаю этот мир. И в соответствии с этим восприятием я питаюсь. Потому что питание потом и вся жизнь подстраивается под способность видеть глубже этот мир. Но понимаете, это только вторая стадия видения мира. Вторая стадия. И вот на этой второй стадии все будут эти приметы, которые я сейчас вам буду говорить. Эта вторая стадия говорит о признаках жизни или о присутствии души. Есть душа в животном или нет? Есть признаки жизни. Мы не можем как бы ничего с этим сделать. Они описаны. Вот если, допустим, что-то стремится к любви, материя грубая не может стремиться к любви. Дерево стремится к солнцу, оно любит свет. Это признак жизни. Защита, кора от дерева или шерсть у животного, там клыки, защита — признак жизни, что душа хочет жить, она не хочет умирать. Размножение. Дерево размножается? Размножаются. Дальше проявление любви. У дерева есть проявление любви? Цветки. Белые розы, белые розы. Когда человек влюбляется, он начинает любовь везде видеть, в том числе в цветах. Цветы — это проявление любви дерева. Почему женщинам цветы дарят? Это проявление любви. Почему после лекции тоже цветы дарятся? Потому что это признак того, что мы любим друг друга. Обмен энергии идет, обмен любовью. Только любовь есть еще другого типа, есть духовная любовь, не только материальная. Признаки жизни указывают на присутствие души. И характер также указывает на присутствие души. У дерева есть характер свой? Есть. Одно дерево так растет, другое так. С одним деревом рядом ничего не растет, с другим растет. Означает признаки жизни. Просто у деревьев у них другая жизнь, они спят. Они ничего не чувствуют, не понимают. А собачка уже понимает. И надо воспринимать ее как личность, понимаете? Животное надо воспринимать как личность. Хотя она сама себя как личность не воспринимает. Но если вы будете настойчивы в этом вопросе, она поддастся этой настойчивости. Я в Ижевске останавливался у своих знакомых, и у них огромная собака, овчарка. Она вот буквально за неделю до меня она покусала соседа и чуть не загрыла за соседскую собаку. И они на ночь выпускают эту собаку на улицу, она там охраняет дом, частный дом. И меня не предупредили просто об этом. И как бы, а я рано утром раньше всех встал и хотел молиться, молитву читать на улице. Я как бы открываю дверь, смотрю, морда высовывается такая. Вот такая здоровая, нормально, как бы один раз укусит, достаточно. И я как бы, я не знал же, что она там может загрызть, мне никто не сказал об этом. Я просто начал смотреть ей в глаза, собачке этой, и как бы попытался ей доказать, что она личность, и я личность, и что я ее понимаю, она меня должна понимать. С любовью я как бы смотрел, настойчиво, вот не так, как бы. Она смотрит, видит, что не ее хозяин, удивилась. Ну, тут не тот, кто-то выходит из дома, как обычно. Вот. И я с любовью как бы на нее смотрю. И потом раз ей до носа дотронулся, она нос же в дверь засунула. Вот. Я до носа ей дотронулся. И в этот момент у ней был выбор: или попытаться меня укусить, или обрадоваться мне. Но этот выбор был только внешним на самом деле. А внутренней никакого выбора не было, потому что я до носа дотронулся с любовью. И так как она заранее уже не предупредила меня лаем, что я не прав в чем-то перед ней, что она должна меня кусать, она растерялась. Потом я начал ей по носу ее гладить, она начала радоваться, она почувствовала меня как личность. Потом, когда я открыл дверь, она начала, такая махина, прыгать на меня, радоваться, облизывать, хотя мы с ней первый раз встретились. Она была счастлива. И потом, я час уже там ходил с ней, молился, потом выбегает сосед взъерошенный, то есть хозяин, выбегает взъерошенный, говорит: «Олег Геннадьевич, собака!» Вот, говорю, собака вот здесь такая бежит, счастливая. Второй похожий был случай в Омске. Там тоже большая собака у хозяев. Но она выполняла свою работу. И она на меня начала гавкать, когда я вышел. Я говорю, огромная собака, может в раз загрызть просто. И она на цепи была. И когда уже хозяева меня проводили, я вышел на улицу, подошел к ней и начал по имени с ней разговаривать. Говорю, ты же добрая на самом деле, почему ты так гавкаешь на меня? Я как бы гость твоих хозяев. Начал с ней. Она продолжала на меня гавкать. Но так как она как бы она хотела доказать мне, что она бесчувственная, понимаете, что она вот просто ей наплевать на мои чувства, она не чувствует ничего. А я ей доказывал, что она чувствует. Я ей вот эту платформу тонкую пытался доказать, что она тоже имеет любовь, и как бы она выше, чем ее обязанности стоят. Знаете, что произошло? Я когда с ней вот так по-доброму разговаривал, она как бы чувствует любовь, и она начала так гавкать. Уже как-то через силу начала гавкать, и потом дальше была такая сцена, хозяева там укатились. Она, залезла за будку, из за будки высовывалась, глядела на меня. И опять спряталась. Вот это парадокс, как бы, что любовь выше ее, как бы, вот это вот возможности и пугать, она привел очень серьезное замешательство. Это доказывает, что у собаки есть душа. Это доказывает. Потому что собака может любить, это значит, что у нее душа есть. Это доказывает. Это факт. Подумайте над этим. Итак, мы говорим с вами о тонком восприятии мира, и мы сегодня будем посвящать лекцию тому, что мы будем эти тонкие явления природы, нашего отношения с Богом, как это проявляется через природу, будем об этом говорить. Я просто дальше вам расскажу о следующем уровне развития личности, если вы не возражаете. Нормально? После вот этого искусства, культуры, картин, чувство психики человека и ощущение любви, существует еще один уровень, более глубокий, который вообще сложно понимаем людьми. Понимаете, этот уровень означает, что человек может воспринять свою жизнь как закономерность женщин на первом ряду. Может воспринять свою жизнь как полезную закономерность судьбы. То есть этот уровень означает, что человек начинает чувствовать ход времени, и он знает, что когда приходят страдания в жизни, это все приходит только для его развития и для его блага, и что страдания обязательно нужны каждому человеку. И когда они приходят, это тоже имеет большое значение, какое время в нашей судьбе. Когда человек начинает так воспринимать мир, он становится очень счастливым, потому что он входит в настоящее время. Когда человек видит ход судьбы, и он, что видит, испытания ему нужны, он принимает их всех сердцем, а чтобы принимать их всех сердцем, нужно для этого иметь связь с Богом уже, потому что без Бога выдержать судьбу невозможно вообще. То есть на этот третий уровень уже просто в результате самостоятельного развития не получается. То есть человек не может выйти на восприятие хода времени и своей судьбы, и закономерности судьбы своей, других людей, не может выйти на этот уровень восприятия, если он не получает на это силы свыше. Потому что своими силами пережить это невозможно. Вы мне все время, все, что вы мне рассказывали, как я своими силами это переживала. Если бы вы не своими силами переживали, было бы все иначе. Если бы вы в связи с Богом, думая о Боге, переживали эти события, вы бы легко их переживали, какие бы они трудными ни были. Но это все происходит только для вашего развития, потому что когда человек сталкивается с тяжелейшими событиями судьбы или

Но если человек знает, что эта сила есть, и он ее готов принять в свою жизнь, тогда в этом случае он дошел до этого третьего уровня. То есть это значит, что человек способен воспринимать мир гораздо глубже, чем все остальные. И это очень ценное восприятие, оно очень нужно всем. Понимаете, первое правило, когда тебе стало плохо, это принять свою судьбу. И тогда станет легче, потому что время, оно не глушит до конца, оно только нас воспитывает. Если ты принял судьбу, судьба отступает. Такой принцип. Или показывает тебе твой следующий этап жизни, если это непреодолимая судьба. Допустим, ты принял судьбу, но тебе надо уйти из этого мира. И Бог тебе показывает, что ты должен уйти, и дает тебе знания о будущей жизни, чтобы ты не печалился. Понимаете, тот человек, который знает, что дальше его ждет, он наоборот ликует, а не печалится, понимаете, видя ход времени таким образом. Потому что большинство людей считают, что время должно возвращать нас назад. Оно может нас продвинуть вперед, в следующую жизнь, событием каким-то. Но это тоже будет счастье, а не печаль. Если мы хотим этот мир воспринимать серьезно, а не просто с позиции детского сада, в котором мы находимся. Есть еще следующий этап. Так, видите, есть следствие взаимодействия. Мы чувствуем, что все происходит правильно, все взаимодействие, все, что в этом мире происходит, происходит все правильно. Но некоторые люди начинают видеть свое прошлое и свое будущее. А это уже четвертый этап развития личности. Прошлое не означает только детство. Можно вспомнить свои прошлые жизни даже. Но те люди, которые говорят, что они помнят свои прошлые жизни, можно проверить, на каком этапе развития они находятся. Если они элементарно даже питаться правильно не могут, то есть они даже не научились тонкий мир воспринимать правильно, честно и чисто. Как они могут видеть правильно, честно и чисто свою прошлую жизнь? Это бред полный. Это очень высокий уровень развития личности. Не надо всем доверять там. Вот эти все, допустим, сейчас регрессии всякие эти вот. Ну, это все, понимаете, контакт с духами. Когда человек быстро дышит, потом раз теряет сознание, в этот момент, когда у него есть какое-то желание, допустим, хочу увидеть свою прошлую жизнь. Этим желанием может воспользоваться дух, потому что он входит в тонкое пространство человека в это время. И дух может показать ему свою прошлую жизнь. Для чего? Для того, чтобы установить с ним контакт, с этим человеком, и жить его жизнью потом. Это и называется сходить с ума. Когда человек свою жизнь с жизнью духа отождествляет, это раздвоенность и приводит к сумасшествию. Поэтому эти все практики, искусственный способ увидеть свою прошлую жизнь, означают безмозглость, раз, и опасность, два. Понимаете, что можно в домик незнакомого архитектора попасть? Надолго причем. Поэтому не надо спешить. То есть четвертый этап развития личности — это видение хода времени. Не просто события принимать, а ход времени уже видеть. Что со мной было, что со мной будет, человек такое чувствует. Он не боится смерти уже на этом этапе. Есть еще пятый этап. Знаете какой? Над временем человек начинает видеть Создателя, чувствовать. Это уже святость. Люди, которые не имеют никаких грехов в жизни и отстранены от всех событий, которые с ними происходят, наблюдают за ними, способны почувствовать, что это все происходит очень закономерно в этом мире. И эта закономерность глубокая. Это самая большая тайна, которая существует здесь. Люди не видят этих закономерностей, но мудрецы видят, они поэтому ничего не удивляются. Они знают, зачем войны возникают, зачем разрухи какие-то. Все это нужно для людей. В этом есть смысл глубокий. Поэтому мы говорили с вами, что существует, если уж говорить о развитии человека с точки зрения нравственности и с точки зрения отношений с Богом, то существует пять стадий такого развития. Первая стадия, можно ее назвать безнравственный атеизм. Ну, то есть человек атеист по природе, и у него нет совести. Он как хочет, так и живет. Ну, вот, у него есть вот такая формула жизни. Такая. Понятно?

0: теперь ты понял, да, на кого ты наехал? Вот. То есть это тупая жизнь просто, полуживотная. Животная жизнь в человеческом теле. Ради просто каких-то материальных приобретений, морда кирпичом, денег много в кармане и живем дальше. Толку в такой жизни вообще никакой нет. Просто пустая жизнь, бессмысленная. Нет развития никакого личности. Нравственный атеизм, дальше следующая стадия. Это Советский Союз. Это уже лучше, мои хорошие. 100% лучше, чем вот это вот. Потому что когда был нравственный атеизм, у нас не было разводов. У нас были хорошие песни нравственные. А в них есть было много глубокого смысла. Огромная плеяда очень хороших людей, в том числе театр великолепный, великолепные фильмы, которые сейчас мы не можем уже поставить такие фильмы, как делались в то время, потому что они все были основаны на нравственности. То есть нравственная культура просто расцвела, расцвет нравственности произошел в России в это время, до 80-го года фактически. Вот за эти 40 лет просто колоссальные изменения, там за 60 лет в нравственном развитии общества произошли. То есть глубокое очень понимание, что такое культура, там и все прочее. Даже сами предприятия были построены по ведическим принципам. Веды говорят, что всегда, когда есть какая-то структура, где люди работают, там должно быть два вида руководства. Одно руководство идеологическое, а другое руководство... административное. И вот именно так все и было сделано. Представляете, какие, как бы, все продумано, очень классно все. И что только на основе патриотизма может страна жить нормально. Если нет патриотизма, нет никакой жизни нормальной вообще в стране. Это дикая жизнь. В стране должна быть обязательно патриотическая культура, любовь к родине обязательно должна быть. И она так сильно существовала в социалистическом обществе. Но есть еще более высокий уровень развития человека и общества, может быть, более высокий уровень. Это называется нравственный атеизм. Видите, нравственный атеизм, означает, жизнь без Бога была в социалистической культуре. Но есть еще нравственный атеизм. Это означает, что человек, он уже понимает, что есть Бог. И сама структура общества построена так, что люди верят в Бога, у них есть наставники у всех, у людей, они бизнес делают нравственным образом, свои дела решают, у них в коллективе тоже есть совесть в отношениях и так далее. У нас в обществе сейчас нет такой формации, мы не дошли до этой формации. Поэтому семьи все разваливаются, что дикая среда у нас в обществе. По факту мы скатились на безнравственный атеизм, стал основой жизни. Понимаете? То есть общество скатилось, и поэтому 80% разводов — дикая среда. То есть нет регуляции отношений между мужчиной и женщиной в обществе, нет совести. В обществе должна совесть существовать, чтобы человеку было перед людьми стыдно бросать жену. Понимаете? Но совести-то нет в обществе. Хочешь — бросай, хочешь — не бросай. Никто ничего не скажет. Нравственный атеизм — это высокий уровень развития личности, когда человек живет по совести, социум организован вокруг Бога в это время. Но там есть одно «но», есть одно правило, которое надо соблюдать. Если оно не соблюдается, эта формация разрушается. Правило такое: если мы уважаем веру друг друга и даем, любим возможность людей верить по-разному, тогда эта формация будет существовать. Если нет, то тогда она превращается в группу фанатиков, которые ради своей веры готовы всех уничтожить, потому что они ненавидят другие способы мыслить. Понимаете? Страшная ситуация. То, что сейчас в Сирии происходит. Дальше следующий уровень развития — это когда человек достигает возможности видеть святость и жить этим видением. Такой человек, он уже отрекается от мира, ему не нужно ничего, потому что он видит счастье постоянно, чувствует святость в людях, в Боге и во всем. Такой человек выше судьбы стоит. И самый высокий уровень развития личности — это когда человек свою жизнь посвящает служению Богу. Ну, только для Бога все делает в жизни, больше ни для чего. Это самый высокий, так жил Сергий Радонежский, Серафим Саровский — это вершина человеческого существования. Выше мы не можем прыгнуть уже. Это наша вершина жизни. Самое лучшее, что может быть. И самое большое счастье человек получает в этом случае. Итак, мы немножко вспомнили, о чем мы говорили вчера, и мы также говорили, что диагностика своей судьбы должна быть основана на этих вещах. Потому что если я всех этих вопросов не понимаю, если я живу в невежестве, что там диагностировать? То есть если я в невежественном слое живу, значит, тогда семья точно развалится. Можно ничего не предсказывать, не надо ходить к астрологу. Если мы без совести живем друг с другом, значит, семья развалится. У нас нет ни Бога в отношениях, ни духовности, ничего. Просто вот живем, балдеем, наслаждаемся друг другом. Значит, все развалится точно. Не надо никаких предсказаний. Все уже предсказано. Если человек живет в страсти, то есть мы говорили на прошлой лекции, что слой страсти характеризуется несколькими признаками. Первый признак — время свободного становится меньше, человек попадает в рабство своих желаний. То есть ипотеку взял, работаем до потери пульса. Отношений становится меньше, здоровье становится меньше, сжимаются возможности жить. Дальше кушаем как попало, детей не видим, жену не видим, отпуска не видим, жизни нормальной не видим, природы не видим, ничего не видим. Потом это все превращается просто в ужас, потому что человек так долго не может жить. Потом разруха. То есть дальше семья разваливается, естественно, она не может дольше. Где-то от 6 до 10 лет, когда человек живет в страсти, вот у нас просто мы живем ради какой-то цели материальной, работа, квартира, деньги. До 10 лет, дальше просто шансов нет быть вместе. Потому что отношений же нет, накапливается боль, обида, разочарование. Люди не вкладывают в любовь, в отношения силы. Они просто живут, бегут вместе куда-то, пока есть силы бежать, и потом падают. Что тут предсказывать? Зачем нужны какие-то диагностики, если все понятно? Вот так живем, значит, такой результат. И только в благостной жизни, когда люди начинают работать над собой, думать, что есть совесть, что есть Бог, там нужны предсказания. Потому что надо глубже воспринимать этот мир, учиться. Только вот в этой формации уже, формации отношений глубоких с этим миром, с Богом, человек может реально пользоваться теми инструментами, которые я сейчас вам буду говорить. Итак, первое, что вы должны понять, что есть определенное правило, с помощью которого человек может диагностировать свою судьбу. Правило звучит так. Если ты не смог войти в состояние спокойствия перед тем, как ты будешь пользоваться этими приемами, если ты не пришел в состояние спокойствия, нейтралитета и контакта с Богом, как бы в сердце, означает спокойствие. То есть не то, что его видишь, там Бог, просто тебе стало спокойно. На основании этого внутреннего спокойствия ты можешь диагностировать свою судьбу. Иначе все, что я сейчас скажу, превратится просто в мнительность и безумие. Приведу пример. Например, если человек идет по улице, допустим, да, мужчина, с левой стороны от него каркает ворона, и ничего страшного, ничего не вспоминает в этот момент, ни о чем не думает. Просто каркнул, он прошел и все. То и ничего не будет страшного. Второй вариант. Человек идет, каркает ворона, он на нее поворачивается, она на него смотрит. В этот момент он вспоминает какое событие, допустим, свою жену, и чувствует холод, допустим, от этого. У него ему становится жутко внутри. Это знак. И он может отвернуться от этой мысли, лучше от нее отвернуться. Как определить, что этот знак? Надо сильно помолиться, чтобы успокоиться после этого. И если все равно это событие в сердце войдет потом, после того, как ты успокоился, значит, нужно молиться, чтобы жена не ушла. Теперь, смотрите, я вам сказал про знак, да? Половина из вас, проходя мимо вороны, когда она каркнет, посмотрят на нее и будут ждать, когда что-то вспомнится. Это называется мнительность.
1: Называется мнительность, за что боролся, на то и напоролся. Поэтому это знание о знаках судьбы, оно является на грани фола. Я долго думал, прежде чем читать эту лекцию вам, потому что, ну, как бы, если вы будете вот так воспринимать эту лекцию, что теперь я буду ходить и как бы «Габарят не повезет, если черный кот дорогу перейдет, пока наоборот». Хорошая песня, так и есть. Если как бы, ну, перешел черный кот дорогу, ну, ничего страшного. Это никак не связано с моей судьбой. Вообще никак. И если я так воспринимаю свою жизнь, тогда я смогу увидеть эти знаки. Вот черный кот перешел дорогу, вообще никаких проблем. Но если все-таки, когда он перешел дорогу, появились признаки какие-то определенные, надо еще раз помолиться и успокоиться. Может быть, это все-таки после лекции произошло, что я наслушался лекцию, и так вот все произошло. Если человек успокаивается и снимается от напряжения, и все равно четко в памяти остается связь, вот это движение кота черного с тем, что у меня находится в отношениях с кем-то, тогда это означает, объем работы вскрыт с помощью таких вот каких-то вещей. Помните слово о полку Игореве? То есть начинается битва, и в это время солнечный диск закрывается, солнечное затмение происходит. Это происходит с неблагоприятной стороны, с левой стороны. Для мужчин неблагоприятная левая сторона. С левой стороны от тех, кто, от кого слева это произошло, тот и будет побежден. Какое решение? Могут быть разные решения. Можно раз и просто отступить, не сражаться, переждать. Бегством спастись, потом более благоприятное время принять бой уже. Разумный подход. Дальше вороны начали каркать с левой стороны, с той же стороны. Ветер подул сильный. И оцепенели сердца воинов. Все. Значит, события будут разворачиваться не в нашу пользу. Это знаки судьбы так действуют. Они описаны во всех, не только в Ведах. Видите, я вам вообще не ведическую историю рассказываю. Они описаны, все знают, как это действует. Эти знаки известны всем. Но я сейчас немножко расскажу с точки зрения... Вы поняли, да, как их воспринимать? По отношению к событию всегда. Если ничего не произошло, а вы там, особенно женщины, любят заморачиваться на эти темы. Это и хлебом не кормим, нравится об этом думать. Об кошках этих всех, воронах. Но это их любимая тема вообще, женщин. Потому что беспокойство по природе же есть просто внутри. Надо же еще теперь как-то это оформить. Потому что женщины вот живут, допустим, 20 лет и не понимают, что беспокойство в сердце у женщины — это нормально. Это ее природа беспокоится. Ум очень подвижный. И это нормально. Не надо этому приписывать ничего сверхъестественного. Олег Геннадьевич, у меня в сердце беспокойство, может, меня сглазили? Так изучайте. Правая сторона у мужчины благоприятная. Все, что с правой стороны происходит, это означает развитие и победа. Все, что с правой рукой связано, с правым глазом, правым ноздрёй, там, правой щекой. Мужчины, все, что справа, связано благоприятно. Это мы о чем говорим сейчас? О том, что у человека в сердце есть представительство Бога. И Господь, Он напрямую не общается с нами, потому что мы недостойны. Но Он может общаться с нами в виде знаков, которые мы можем воспринимать, можем не воспринимать. Это наше личное дело. То есть Он дает нам свободу выбора в этом плане. Но знаки эти описаны. Если человек их изучает, он может знаки Бога из сердца, которые Господь ему дает, он может их... Может их научиться легко и хорошо воспринимать, ориентироваться в том, что происходит. То, что вне моего восприятия, дается мне тоже восприятие в результате отношений с Богом. Но для этого нужно вопрос задать именно так. почувствовать, вспомнить. Вопрос через память задается своему сердцу. Если сердце спокойно, можно задать этот вопрос через память. Хорошо или плохо то, что произошло? Например, я вспоминаю какое-то событие в спокойном состоянии ума и просто в памяти, допустим, держу человека. Я с ним, допустим, поговорил. Хорошо или плохо это в будущем скажется на мне? И я чувствую, эта память в правую сторону, мои мысли, мою психику уводят как бы вправо или влево. Но при этом я должен быть спокоен, потому что если у меня есть мнительность, то тогда всегда не в ту сторону уйдет. Видите, основывается все на вере в Бога. Спокойствие означает связь с Богом. Человек сначала должен помолиться, чтобы быть спокоен, а потом просто понаблюдать. Он сам ничего не делает, он просто наблюдает, куда уходит восприятие, вправо или слева, и все. Но если человек не спокоен, он не может уже дальше такое тестирование делать. Это все будет только усугублять ситуацию. Допустим, если женщина хочет, чтобы муж вернулся, она не должна такие опыты проводить с собой, потому что она должна сначала успокоиться по отношению к мужу, а потом уже она может его вспомнить и понаблюдать за собой. Вправо или влево в ней уходит мысль, сознание. На правую руку или на левую, на правую щеку или на левую, на правый глаз, на левый. У каждого по-своему будет. Если у женщины сознание уходит направо, это неблагоприятно. Это означает, что там есть непреодолимая судьба в этом во всем. А если сознание уходит налево, значит благоприятно для женщины. А для мужчины прямо наоборот. Если сознание уходит направо, это благоприятно для мужчины. Сознание налево уходит во время этого восприятия. Значит, для мужчины неблагоприятно. Ну, допустим, давайте приведем пример. Кто-то из вас встает и спрашивает меня, допустим, я устроюсь на работу там или выйду замуж в ближайшее время или нет? Ну давайте. Спрашивайте. Спрашивайте. Выйти вы замуж в ближайшее время. Я оцениваю по отношению к себе энергию. А вы тоже расслабьтесь, сидите. Расслабьтесь, смотрите на меня. Вам спокойно? А? Тревожно? Ничего не сможете понять. Мне спокойно. Я же не про меня вопрос, правда? Ну, поэтому спокойно. Я вижу, что сознание пошло по левой руке. Это значит, что вы не выйдете в ближайшее время замуж. Вы согласны с этим? Так же почувствовали? А как вы почувствовали? У вас в эту сторону пошло. Влево. У вас влево благоприятно, наоборот. Но я еще раз вам повторяю, в тревожном состоянии невозможно. Но я даже почувствовал, почему. Мне даже почему как бы пришло знание. Почему вы... Это тоже так же с помощью этих симптомов делается. То есть потому что вы совершили жестокий проступок по отношению к какому-то человеку, и вы не прощены еще. Я не знаю подробностей, но вот сами теперь изучайте эту тему. Вы совершили какой-то жестокий поступок, и теперь вы не прощены еще пока. Вот когда вы сможете раскаяться за этот поступок, сразу же вы сможете выйти замуж. Потому что плохого периода у вас нет в этом плане астрологического. Это просто наказание. Все, вы наказаны. Вы согласны с этим? Согласна. Видите, она совсем согласна. А? О, хороший вопрос. А что значит не прощена и кто должен простить? А вы готовы ответ слышать или нет? Да? Понимаете, проблема заключается в том, что мы не понимаем, что отношения между людьми держатся Господом. Вот эту нить незримую, которая создается. Вот вы, допустим, замужем? Нет? Ну кто? Вы поднимите руку, с кем, кто со мной хочет, кто уже женат, замуж, кто со мной хочет поговорить на эту тему. Ну, допустим, вы, да? Вы жена, замужем, да? Ну, вот сзади женщина. Было же такое, что вы хотели уйти из отношений. Ну да, и кто-то не пускает, да? Что-то не пускает. Кто не пускает? Муж не пускает. Бог не пускает. Понимаете, тот, кто соединил людей, тот и не пускает. А если я все равно, я крутяк, взял, рубанул и пошел, а мне по барабану. И дальше человек что, обливается кровью у него сердце, тот, кого я бросаю. Он страдает. Когда человека бросают, он сильно страдать начинает. От несправедливости очень сильно страдает. И кто наказывать будет? Кто наказывать будет? Тот, кто держал отношения, тот и будет наказывать. Он просто скажет, ну не надо, тогда не надо. Какие проблемы? Не хочешь отношений, не надо. Будешь без отношений, значит. Как вы вот считаете, в этом есть смысл, то, что я сейчас сказал? А? Женщина?
2: Я не совсем поняла.
1: Ну что тут непонятно? Ладно, сейчас песню подключим. Песня, через любовь люди понимать начинают. Любовь нужна, если человек не понимает. Сейчас все понятно будет. Слушайте песню внимательно, сейчас все поймете.

Слышно, да, хорошо? Надо по звуку громче сделать там, а я потише сделаю, что у меня нет выбора. Надо, чтобы выбор у меня был. Вы громче делаете. Слушайте.

Кем связаны? Нет, я вот девушке говорю, я не понимаю. Кем связаны? Кем связаны? Там написано «связаны нитью незримую». Чтобы, если вы хотите нормально любить друг друга, надо понимать, что связаны. Кем связаны? Ну вот, видите, вы все понимаете. А тут дальше в следующем куплете даже и говорится об этом. Кем хранимые? Кем хранимые? Там написано конкретно, поется «сердцем хранимые», означает «Богом хранимые наши любимые». Им и хранимые. Потому что вот здесь он находится, прямо вот здесь. И он же является нашей совестью. Совести нам не принадлежит. Слушайте следующий куплет.

0: А если мы против сердца идем? Хрязь. То какой результат будет? Такой же. Хочешь рубануть? Нет проблем. Посмотришь, что дальше будет. Итак, смотрите, то есть, когда сердце спокойное, есть возможность, вот в этом заключается наше право, понимаете, наш выбор какой. Или я привязан к ситуации и не хочу в молитве отвязаться от нее. Если я не хочу в молитве отвязаться от ситуации, тогда ничего и не получишь, ты не сможешь понять ситуацию. Надо сначала кланяться святыне. У каждого человека должна быть святость, иначе тогда вообще ни в чем не разберешься. Надо кланяться святыне. Я хочу тебе служить, хочу жить для тебя, я хочу почувствовать твое присутствие, хочу развиваться, хватит тупой жизни. Хочу понять, как устроен этот мир, хочу понять, зачем моя жизнь нужна, хочу глубже все понять. Я хочу думать о тебе. Через святыню человек контактирует с Богом. Напрямую невозможно. Мы недостойны. Это может быть Священное Писание, изображение святого человека, святая земля. В каждой духовной традиции свой стиль. Каждый выбирает свой стиль. Все стили хороши. Все это одно и то же. Человек кланяется. И какой результат? У него в сердце появляется спокойствие. Это значит, все его нити, вот эти вот незримые, они наполнились энергией счастья, победы. Потому что беспокойство означает, что мы кому-то свою энергию отдаем. У кого-то плохо. Мы куда-то отдаем свои силы. Беспокоится сердце. Сердце волнуется. Вот. Но когда мы помолились, святость вошла в сердце. Спроси у жизни строго, какой иди дорогой. Иди за солнцем следом. Хоть этот путь неведом, всегда иди дорогой добра. То есть что значит за солнцем? Думай о святости, о святом, о свете душевном этом, чистом. Думай о святом, о чистоте думай. И когда сердце успокоилось, дальше вспоминай, вспомни объект твоего вопроса. Допустим, ребенок. Надо решить, как лечить ребенка, чтобы время не тратить. Допустим, он заболел. Может быть, все нормально будет, и что париться. И женщина, она вспоминает ребенка, и дальше она просто не пытается ни о чем думать. Она думает о святости в это время и следит, как действует память. То есть надо опять сосредоточиться на святости, на Боге. Это спокойствие чувствовать внутри. И параллельно с этим спокойствием нужно просто вспомнить ребенка. И дальше следить. Если ваша память пошла в левую сторону, то есть в правую сторону у женщины, в правую сторону, по правой руке или по правой щеке, к правому глазу, у всех по-разному, в правую сторону. Дальше нужно еще опять подумать о Боге и проверить еще раз. Если опять успокоиться и попытаться по левой стороне, как бы мыслить на левую сторону, пытаться туда повести, специально так проверить, а вдруг туда. И если опять чувствуете, что это все искусственно, а психика идет на правую сторону у женщины, значит, тогда в этом случае это значит, что объем работы очень большой с точки зрения лечения. Теперь есть дальше еще углубление симптомов. Если на правую сторону пошло и пошло теплотой у женщины, значит, это тяжелая судьба, но она решится хорошо. Теплота, когда пошла по правой руке, значит, все будет нормально. А если пошла ломота, холод и скручивать начало, вот понимаете, есть разные стадии. Первая стадия – холод – это плохо. Холодное такое чувство – плохо. Если начало ломить с правой стороны – еще хуже. А если начало скручивать – это совсем плохо. А если вам правую руку хочется вот так зажать ее, как бы совсем вот так вот – это совсем жесть уже. Понимаете? Так бывает очень редко. Не волнуйтесь. В левую ломит. Значит, супер, отлично. Но я сейчас, вы не торопитесь. Вот, теперь смотрите. Надо понять такую вещь, что судьба, она тоже имеет свое течение. И в руке это тоже будет видно. Вот, например, если ломит в плече вверху и не опускается вниз, Это значит, время реализоваться этой судьбе еще не скоро придет. Еще есть время все исправить. Если эта ломота дошла до запястья, значит, уже близко событие. А если она прошла в пальцы, значит, это событие уже сейчас происходит. Понятно? Но знаете, все это надо воспринимать на фоне молитвы, потому что если, ну как говорят, за что боролся, на то и напоролся. Если вы будете сами как бы, где ломота? Я как бы уже про кого я вам рассказывал анекдот много раз, да? Где ломота? Как бы, что со мной будет? Почему со мной никто не занимается? То есть знаете, я же рассказывал, ковбоя привязали к дереву, индейцы. Почему со мной никто не занимается? В чем дело? Почему они там танцуют вокруг этого костра? Что со мной будет? Как бы достал уже как бы этот ковбой. И что, уже все, конец? Нет, не конец. Может быть, конец уже сейчас? Ну что со мной будет? Может, сейчас уже будет конец? Ну, вот видишь, вон с перьями самыми большими этот вот индеец? Вижу. Ну, позови его. Позвал. Плюнь в лицо. Плюнь. Вот теперь конец. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я говорю о том, как лягушка прыгает в рот к удаву. Это реальный факт. Я видел съемки. Она в это время думает, что за такое, почему так страшно? Надо разобраться в этом вопросе, что так страшно там вообще в этом рту? Ну, есть много мест вот не страшных, а там страшно почему-то. И надо с этим разобраться, ну, какая-то ерунда вообще. У меня был такой случай. Один человек в неблагоприятный период позвонил своему близкому человеку. Его предупредили, говорит, не звони, сейчас нельзя, семья может разрушиться. Он говорит, ну как, я не могу не звонить. Позвонил, короче, произошла очень серьезная конфликт на грани разрушения семьи. И как бы на следующий день ему говорят, ни в коем случае сейчас не звони, вот если сейчас позвонишь, вообще все развалится. Ну как, я не могу не звонить. Позвонил, все развалилось. А знаете, почему так происходит? Вот заметьте, что в тот момент, когда мужу чего-то не надо сказать, уже понятно, что он точно бросит, мы чем занимаемся? Говорим то, что надо сказать. Правда ведь? А потом, ой, все, я виновата, зачем я это сказала? Невозможно не сказать, потому что событие приковывает к себе. А эта прикованность вызывает определенную последовательность, цепочку действий, понимаете, которая дальше непреклонно следует одно за другим. И только если человек очень сильно привязан к Богу, к чистоте, к святости, в это время он способен проконтролировать себя и не совершить это действие. Понимаете? То есть надо быть очень самообладающим. Чтобы, потому что вот смотрите, допустим, когда муж уходит, я уже приводил такой пример, часто люди думают, что сказать, вот женщина думает, что сказать, а здесь уже нечего говорить, ситуация вышла из-под контроля, и единственное, что может вас спасти, если вы будете молиться и в сердце к нему чистоту и светлую память культивировать. Потому что внешние поступки какие-то теряют всякий смысл, когда судьба начинает очень жестко действовать. В это время надо переключиться на внутреннюю жизнь и в сердце устанавливать с этим человеком отношения. Через сердце вы сможете вернуть его назад. Первая стадия — спокойствие по отношению к нему, вторая стадия — добрая память о нем, и третья стадия — у него перемены начинаются внутри уже. Но если мы не понимаем, что надо остановиться во внешних отношениях и пытаемся что-то сказать, тогда будет два варианта что-то сказать. Первый вариант — не уходи. Ответ такой я много раз изучал. Не уходи означает, вот видишь, ты сама виновата, и поэтому я ухожу. Второй вариант — ну и уходи. И ответ такой — а раз ты хочешь, чтобы я ушел, тогда тем более. А? То же самое. Я желаю тебе счастья. Я тебе тоже. Никакое внешнее действие не работает, потому что каждое это действие означает прыгать в рот к удаву. Она же тоже лягушка рассматривает с разных точек зрения каждый прыжок. Она как бы прыгает и думает, а вот хорошо это или плохо? Сейчас прыгну, оп, вроде хорошо. Нет, плохо. То есть, ну она приближается к удаву в это время, а надо заниматься внутренней практикой, понимаете, здесь, потому что даже лягушка может прыгать от удава. Вот интересно, она может от удава прыгать, знаете? Но припрыгает она все равно к удаву потом. Она может прыгать туда, от удава, потом она все равно возвращается, и он об этом знает, поэтому рот открытый держит. Система работает всегда одинаково. А? Что делать? Вот я и говорю, что делать. В это время человек не должен никуда прыгать. Надо замереть и начать молитву. Начать думать о Боге, потому что любой прыжок, он приводит к поражению всегда. Глупая что? Глупая? Глупая?
1: Глупая?
0: Ты баба? Нет, не смотрю. Что она говорит? Так это не глупая баба, это классно. А, вот мы на эту тему сейчас говорим, да? Какие мужики козлы, да? То есть мы об этом говорим. У нас на эту тему лекция сегодняшняя, да? Ну ладно, хорошо. Хорошо, я посмотрю. Итак. Как? А вот этого, а вот об этом понимать не надо. Кого событие касается, об этом понимать не надо. Потому что поймите такую вещь, вот в этом заключается засада. Вот если человек как бы почувствовал ломоту в левой руке сначала, потом начал искать, кого это касается. В этом засада и заключается вся.
1: То есть нужно просто принять происходящее?
0: Да не надо ни от чего, ничего принимать вообще. Я вам говорю о том, что происходит неожиданно. Человек просто, допустим, жил, потом бац, что-то тревога какая-то по ребенку возникла. Сразу раз начал молиться. В молитве успокоился. Потом, так как успокоился, можно провести диагностику. Вспомнила ребенка и куда память пошла. Если в правую сторону пошла, дальше что там происходит? Тепло, холод, ломота или сводит руку. А если вот самый как бы нехороший вариант, тогда дальше нужно опять молиться и пытаться уже перебирать как бы в памяти, ну, воспринимать, пытаться. Мой ребенок может заболеть, допустим. Нет, спокойствие в сердце, никуда не идет, энергия не влево. Мой ребенок может, допустим, провалить экзамены, там и сильно расстроиться. Да, допустим, пошла. Ага. Для чего это все пошло? А для того, чтобы мы его подготовили. Если вправо пошла у женщины, значит ничего не сделаешь. Событие произойдет. Надо просто подготовиться к этому. И она начинает готовить его потихоньку, говорит: да, нам этот экзамен на самом деле, ты готовься, как бы, все нормально, но мы же не привязаны. Мы можем сдать, можем не сдать. Всякое от Бога зависит, не от нас. И естественно, так как это его судьба, он сразу встрепенется, говорит: нет, я все равно сдам. У нее же объем работы, ему же надо пострадать от этого экзамена. А она говорит: ну, конечно, сдашь, все нормально. И готовит его дальше к этому, ко всему. Но понимаете, я еще раз вам хочу сказать, давайте возвращаемся назад. Если у человека сознание находится на самом первом этапе, оно в атеизме находится, то есть человек не может этими симптомами пользоваться, потому что он просто не понимает, о чем базар. Ему надо разобраться, что есть Бог, что вот эти нити незримые есть. Надо сначала разобраться, что есть более глубокое восприятие мира, чем просто обычная жизнь. И тогда человек уже сможет стать удачливым. Что значит удачливый человек? Это значит, что он может предвосхитить ситуацию. Допустим, когда в Турции самолет упал, то там я увидел одну интересную статью, которая меня очень поразила. Один из стюардов, он уволился за 2 недели до этого падения. И отец, как бы ему во сне приснилось, что он погибнет, его отцу. И он позвонил ему, начал умолять его бросить эту компанию, там работать, и объяснил, почему. И эта компания очень престижная, сын как бы не хотел бросать, но потом он все-таки решил бросить и поменял на другую компанию, устроился в другую компанию, там начал летать. И все его друзья погибли в результате, а он остался жив. Понимаете, о чем я говорю или нет? Что не то, что... Вот обязательно мы должны... Бывает иногда, что не обязательно человек должен погибнуть. Бывает испытание, которое надо пройти. Надо узнать, что есть Бог во время этого испытания. Надо перейти на другой уровень восприятия мира. Понять, что меня предупредили, и я остался жив. Это значит, что есть тот, кто предупреждает. Понимаете? Что не все так вот плохо в этом мире, как кажется. Но еще эта диагностика, она нужна еще для каких причин. Вот когда, допустим, я со святостью контактирую и молюсь, эта ломота может потом пройти, и холод может пройти, и пойдет просто тепло по руке, и все. Значит, все уже, ничего не будет. До свидания, события. Понимаете, то, что я сказал, у женщин по левой стороне, у мужчин это идет по правой стороне, у мужчин это идет по левой стороне. Часто, когда жена бросает, мужчины, они вот левую руку вот так зажимают и сидят вот так вот. Вот левую руку зажимают, потому что там очень жесть, энергетика очень жесткая идет. То есть его судьба, она очень жестокая в это время. У кого такое было, что он вот так руку зажимал и сидел целыми днями? Поднимите руку. Вот. Левую, да? Мужчина, вот это. А? Лопатка левая. Ну, то есть... Ну, как бы...
2: А если душа?
0: Не работает это. Вот вопрос не по теме. Это не имеет значения. Левша, правша. Мы говорим сейчас о других вещах. Вы говорите о том, какой рукой вы пишете там и все прочее. Мы говорим о тонком строении человека. Хоть ты левша, хоть правша. У мужчины есть слабая половина тела. Это женская, она с левой стороны находится. А сильная половина тела, мужская у мужчины, она с правой стороны находится. А у женщин, наоборот, сильная половина тела левая, а слабая правая. Понятно, да? И тут никак не меняется, хоть левша, хоть правша, разницы нет.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый, более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание, человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Добрый вечер. Сегодня тема революционная. Те, кто впервые пришел, должны быть готовы к этому. То есть очень много есть важных вещей, которые описываются во всех книгах знания. Очень мудрых, привлекательных. Но, к сожалению, они забываются. И сегодня мы будем говорить, почему. По какой такой причине они куда-то исчезают, эти ценности? Почему им постоянно приходится напоминать друг другу? Почему даже в общественном смысле происходит такой фактор забвения, такой массовый? Общество людей может полностью забыть какие-то ценности, принять другой образ жизни. Есть такое выражение в Бхагавад-пуране. Дороги, по которым не ходят и не ездят, зарастают. То есть критерий всему это будет практика. Например, к любому правилу нужно добавить еще одно. Какое? Делать это. Это очень важно. Но скажите, почему так происходит, что в голове, в нашем уме возникает такая ситуация, что ум говорит, ну, конечно, я буду делать, но только не сейчас. Может быть, завтра. Вы говорите, нужно рано утром подниматься. Так я согласен, конечно, но только не сегодня утром. Лучше завтра утром. Завтра утром, может быть, послезавтра утром. Есть такая тенденция постоянно откладывать все это на завтра, на послезавтра и так далее. И так может продолжаться всю жизнь. Какие-то вещи, на самом деле, мы отложили уже давно или настолько давно, что забыли уже вообще. И так начинается забвение этих вещей. Потому что мы по ним никогда не ходили, не практиковали, мы их забыли, так скажем. А если мы начнем практиковать, делать, вспомним. Вот что интересно. Возобновите наша тонкая память. Мы узнаем, как. Мы обрадуемся. О, как хорошо. Надо же утром подняться. Утром подняться, когда вот еще солнце так вот всходит, встретить восход, эту прану получить, вдохнуть ее. Это же жизнь, это же здоровье. Почему люди болеют? Они не получают достаточно жизненной силы сейчас. То есть они получают праны. Прана передается от солнца непосредственно и через пищу, растительную пищу, потому что в животном, животной пищи праны нет. Наоборот, она втягивает прану в плоть, она потребляет ее, это ее пища. И тот, кто ест плоть, прана у него уменьшается на самом деле. А если кто-то ест растительную пищу, то прана увеличивается. И утром солнце дает энергию. Днем полдень забирает ее. Вечером успокаивает, умиротворяет. То есть энергию солнца дает исключительно в ранние утренние часы. Особенно солнце полезно тогда, когда только восходит, и на него можно смотреть открытыми глазами. Неослепительно мягкий вот этот диск крайне полезен для глаз, сознания и разума человека, говорится. Не так давно я смотрел в интернете видеоролик «Космос» называется. Каждый может посмотреть. То есть там идет сравнение нашей планеты с другими планетами Солнечной системы. Ну, что такое Земля, там такая музыка трагическая включается. Знаете, этот космос черный, страшный, беспредельный. Такая вот Земля там, а потом там Сатурн, поражающий воображение, а потом Юпитер, боже мой, вы боитесь уже таких размеров, потом Солнце, выжимаетесь в кресло. И потом дальше там идут Антарктида, там Сириус, не знаю, там звезда Пистолет, Цефея, за кого хватаетесь и хотите просто умереть. Какие страшные масштабы, боже мой. И на каждой этой планете, везде происходят такие процессы, что страшно становится, а вдруг сейчас это вот протуберанец, этот солнечный, прямо в землю, бабах! И жизнь сотрется лица земли за какую-то там считанную минуту. Нам так на уроке физики однажды рассказал наш преподаватель, что если протуберанец солнечный вспыхнет, так вот выстрелит случайно вот в землю, в ту сторону, нам конец. Мы все держим, а вдруг он выстрелит на самом деле. И вот мы сегодня поговорили с вами, почему все-таки не выстреливаем все это время, каким-то образом нам удается жить все-таки и выживать. И все-таки иногда он выстреливает, и куда он выстреливает, и почему, то есть есть законы. Сначала нужно изучить законы собственной жизни, собственного образа жизни, и тогда мы сможем понять образ жизни Вселенной. Все контролируется. Моя тягчайна пракрити святаса чара-чарам. Что говорится? Это древнее-древнее послание на санскрите. Тысячи-тысячи лет этому изречению. Объясняется, что и подвижное, и неподвижное во всем этом мире находится под полным контролем высшего разума. Тот, кто контролирует все это, называется высший вселенский разум или божественный разум. То есть в конце я вам покажу слайды, немножко расскажем, что это за божественный разум, вот составляющие. Мы объясним с музыкой, с картинками. Мы расскажем, что такое Бхагавад-гита, то есть основа ее, что это основа всего мироздания, это квинтэссенция всех лет сразу же. Это будет в конце, второй половине нашей встречи показывать. Сегодня поговорим об очень важном моменте, очень важном. О революции в нашей жизни. Революция — это не что иное, когда мы берем и делаем, не откладывая никуда. Сразу же наступает результат. То есть счастливым человеком стать несложно. В этом смысле слова. Если мы начнем сразу делать что-то в этом направлении, в этот же день вы почувствуете счастье. Сразу же, фактически, сразу же. Например, утром нужно подняться, нужно совершить усилия, правда? Но все-таки вы совершили это, вы сделали это. Вы пожалеете об этом, как вы думаете? Вы когда-то говорили, потому что сегодня рано поднялся, встретил солнце, ну, жалеете. Веда говорится, вы не пожалеете, хотя трудно это сделать. Это лень пойти в баню или помыться, как детей нужно заставлять мыться. Но когда не мытые, они тоже говорят, не жалеют. А мы ее не принял и пожалел, такое случается. Это называется качество благости. Оно вначале подобно яду, а потом меду. Вот так веды нас направляют. Идите в сторону яда. Если вы сразу в сторону меда пойдете, вы получите в результате яд. Все наоборот. То есть речь идет о качествах, которые постоянно в этом мире трансформируются. Почему мы чувствуем, что мы обмануты иногда? Почему? Трансформация происходит. Вот вроде бы держал в руке вот это, а оказалось вот это потом. Как розу берете, она такая свежая, пахнущая. Немножко подержали, через час завяла рог. Что случилось? Трансформация называется. Веды говорят, называется это вращение гун природы. Сейчас я объясню. То есть обычно мы понимали с вами Вселенную, материальную природу, как какие-то вещества, химические элементы. Ну это потому, что Менделеев с этой точки зрения рассмотрел мир. Он изобрел эту таблицу во сне, он увидел, у него откровение было, он классифицировал все эти элементы. И мы привыкли понимать материальный окружающий мир как вещество. Согласны? А сегодня поговорим немножко о другой точке зрения. А ведическое? Да, может быть, это вещество. Это какая-то субстанция воздуха или воды, или огня, или эфира. Смешение. Пять стихий, они смешиваются, и в результате смешения появляется целая таблица. Менделеевая она может быть и дальше еще. То есть разнообразие происходит. Так вот, это все можно рассмотреть с точки зрения качества материальной природы. Например, есть желтый цвет, красный цвет, синий цвет. Так? Это основные цвета, согласны? Мы их не можем из чего-то сделать. Они существуют в природе, они данные. Так, это три качества. Или три гуны. Качество — это гуны. Красный — это возбуждающий цвет, активный, страсть. Желтый или белый — умиротворяющий, ослепляющий, гармонизирующий, охватывающий все, заполняющий, такой плотный, такой яркий. Такой. Это гуна добродетели, сатва, просветление. И синий или черный цвет — это запутанность, заблуждение, тьма определенная, это танц, невежество. Эти гуны можно описать так. Первая гуна — это гуна созидание. Все в этом мире создается. Значит, есть качество, отвечающее за это, есть гуна, побуждающая к созиданию. Это страсть. Страсть. Деятельность, активная деятельность. Вторая, другая гуна — это гуна, поддержание, то, что создано, существует какое-то время, поддерживается. Эта сила поддерживающая называется саттва гуна, или добродетель по-русски. Добродетель, добродетель. Страсть, добродетель. И третья гуна, третье качество материальной природы — это не что иное, как разрушение. Эта гуна называется невежество, или тамас, тьма. Невежество. Еще раз. Активное состояние, просветленное состояние и пассивное состояние. То есть материя пребывает в активности, в знании, в просветлении, может быть, и может в пассивном состоянии, в непроявленном состоянии. Например, бодрствующий человек — это созидание, он бодрствует и действует, хорошо. Человек, получающий знание, находится в гуне добродетели в Дерине, познающий. И человек пассивный, ленивый, больной или спящий в этом состоянии невежества. Это качество, видите? Качество материи. Это труба, ощущение себя как сон, лень, возбуждение, просветление, понимание, вдруг какое-то откровение. Вот Менделеев взял и увидел во сне, это было откровение, да? Сам попроявился, добродетель попроявился. Поэтому если вы прикоснетесь к саттве, получите откровение. Как если вы прикоснетесь к проводам электрического тока, получите удар. Там есть энергия. А если нет электрической энергии, то просто ощутите провод. Нечто какое-то другое совершенно. Другое свойство, пассивное его свойство. То есть он проводник, может быть, чего-то. Итак, человек является таким проводником. Через него проходят различные энергии, и он ощущает себя как настроение, умонастроение. Состояние здоровья также относится к этим качествам и гунам. Его мышление, его качество характера, его внешний вид. Это называется все это гуны, материальные природы. Есть также и смешение. Если вы возьмете красный, желтый и синий, и начнете между собой смешивать, я вам художник говорю, получится очень много разных оттенков. То есть безгранично практически множество можно сочетать. Почти бесконечное сочетание. И если мы умножим 3 на 3, получается 9. 9 качеств. 9 на 3 — 27. 27 на 3 — сколько? 81. Считайте быстрее. 81 на 3 243 на 243. Кто-то умеет считать? Дальше мы уже все. Дальше у нас уже там все. Есть предел. То есть какой-то есть промежуток, где мы активны, осознаем, есть просветление, а дальше уже там нас. Мы... Не хочу, не трогайте меня. То есть это там. Не знаю, не знаю, не хочу, даже трудно, но долго вообще. Непрактично. То есть мы ограничены, гуны также нас ограничивают. Есть гуна, которая развивает наши способности, это саттва гуна и страсть. То есть практика — это страсть, а результат — понимание. То есть можно страсть действовать направить на просветление, а можно также эту страсть направить на разрушение. То есть вот гуна страсти, активность, она не хороша, не плоха, смотря с чем вы ее связываете. Вот все в этом мире не хорошо, не плохо, смотря с чем свяжете, тогда оцените. Как мы берем пример, нож в руках домохозяйки хорошо, а в руках преступника опасно, плохо. А сам по себе нож неплохой, нехороший, но с чем вы его связываете? Итак, мы имеем активность, страсть, некоторые у нас есть желание действовать ради чего? Результата. Ну, деньги зарабатывать надо? Надо. И чем больше денег платят, тем мы активнее. Это страсть. Яркий пример страсти, когда мужчина смотрит на женщину, а женщина на мужчину. Не возникают чувства. Вот так можно ощутить влияние гуны страсти. Это возбуждение и влечение. Это все так, самое гуна, активное. То есть корень это активности отношения двух полов. Это как бы символ страсти мужчины и женщины. Особенно, когда они обнажены вдвоем. Это уже чистая страсть. Уже очень трудно понять какие-то другие вещи. И страсть, которая не связана с знанием, деятельность, ведет к разрушению. Отсюда можно понять, почему прошлые цивилизации, предыдущие до нас, они все были разрушены, как бы саморазрушены. Веды дают символ такого сочетания гун, страсти и невежества. Вот такой символ рисуют. Это вот такая вот змея, заглатывающая собственный хвост. Вот так называется цивилизация, что как бы она сама внутри себя устраивает проблемы, неразрешимые какие-то кризисы, в конце концов разваливается. Либо нужно все перестраивать заново. Но обычно нужно разрушить, чтобы построить что-то новое. Итак, эти гуны вращаются. Вращаются как чертово колесо. Вот вверх — это сатва гуна, вниз — это тама гуна, где-то тут — страсть. И вот идет вращение под влиянием вечного времени. То есть время — это фактор, двигающий гуны. О гунах, может быть, кто-то слышит первый раз, но о карме наверняка вы слышали, что карма — это деятельность. Сегодня мы говорим о качестве, что есть разные качества деятельности. Но карма — это не что иное, как производная гун. Наша деятельность создает гуны, гуны влияют на деятельность. То есть качество, наши качества, они влияют на нашу деятельность. Называется гуна-карма сочетание. Гуна-карма. Гуна-качество влияет на деятельность. Деятельность влияет на качество. Так они взаимосвязаны. Что это означает? Это означает, что можем менять свои качества при помощи деятельности. Вот так вот просто взять и свидеть, сказать, все, я другой. Все, я меняюсь тоже. Ничего не получится. То есть нужна практика, нужна деятельность. Воспитание, образование, формирование. То есть необходимы поступки. Например, ребенок означает гуна невежества. Нет знаний, нет образования, не сформирован, не проявлен еще. Вот ребенок гуне невежества. Постепенно добавляется страсть, он активизируется, начинает ползать, искать что-то, любопытство, все это страсть. Качество страсти. И вот когда страсть увеличивается, его необходимо воспитывать. Все мы знаем, если не обучен ребенка, что из него получится, ну, опасная ситуация. Необходимо воспитание, образование, так далее. Иначе он будет страдать, другие причинять страдания и боль. Необходимо формирование личности. И тамагун означает, что у него привычки писаться в постель, допустим, разбрасывать повсюду мусор, ломать какие-то вещи, пальцы в розетку засовывать. Ну, знаете, что дети делают. Или просто придумывать какие-то забавы. Мы тоже делали это в детстве, помните? Мячи резиновые набивали камнями. Ну, было такое, не признавайтесь. Ну, девочки обычно этого не делают. Ну, если это не с мальчиками. Ну, мальчики что такое? Если увидят такой мяч резиновый, с дыркой, они обязательно набьют камнями, его поставят на дорогу. И посмотрят, что будет, когда пойдем человек. Если это пнет, не будет счастье до предела. Мы это делали, помню. Мы придумывали кошельки, набивали чем-нибудь, бросали на дорогу, на веревочку. Я и сейчас бы не прочь это сделать, знаете, мне нравится это, эти шутки. Просто как-то неудобно. Вообще, если бы я позволил, я бы сделал сейчас такую штуку здесь тоже, ну как поиграть, понимаете. Все мы хотим это, вот есть такое склонность, вот просто позабавиться, бесцельно, бессмысленно время провести, поразвлечься. И вот дети, они живут в таких играх, развлечениях, ни о чем другом не думают, никакого там смысла жизни не нужно, не увлекаются вот такой текущей деятельностью. Они ни профессии, ни семья, не интересуют это время, они не проявлены, они не знают, что им уже дать дальше, как они вырастут, почему нужно жениться, почему нужно учиться, почему нужно профессию иметь. Все это им откроется позже. Они еще старость, не вырастут. И вот ребенок, он не усидит 40 минут сразу, знаете, за партой вот сел в первом классе, он кажется невероятным, сидит 40 минут за партой, не говорит, не двигается, руки на парте держать. Ну что, с ума сошли? Я помню, это в первый шок, у всех было 40 минут. 40 минут так сидеть невозможно. Как он мог такого требовать вообще? Но год за годом заставляют сидеть, слушать, наказывают, и постепенно, постепенно становится нашим качеством усвоим. Это гуна усваивается. Видите, качество меняется. Усидчивость появляется в сюжете. Даже кролика можно научить курить. Я видел это в записи. Ну, там, когда-то, помните, давно-давно начали бороться с курением, так, очень мягко, мягко так, ненавязчиво, чтобы не мешать курильщикам особенно. Но все же наука говорила, что это вредно, лучше не курить, а лучше меньше курить, вот, и лучше еще говорить, спиртом брать, чем без спирта, ну и так далее. И провели эксперимент с кроликами. Я видел его в записи, значит, два кролика, один кролик курящий, другой не курящий. Но его нужно было научить курить, правильно? Ну как, кролик же он сам, если не будем закурить, как это будет? Это кролик. Его нужно научить курить, и как он? Сигареты не может держать, он не приспособлен. Ему намордник сделали специальный, с дырочкой. Туда вставляли сигарету и поджигали. И он дышал на сигареты, он бедный, визжал, кричал, всеми ногами, руками пытался освободить от намордника, но его приучили курили. Ради науки жертвы должен курить. А другой не курил рядом. Он там делал клевер и прочее, ну, как обычно кролик. И прямо на глазах результат был там месяц-другой, они растут быстро, этот кролик курящий, такой чахлый, такой какой-то серый какой-то, линяет постоянно, маленький, не вырос, ушки у него какие-то вялые тоже, ломаются там, падают куда-то. И рядом такой здоровый, толстый, такой умиротворенный, такой гладкий, нащеный, блестящий кролик, не курящий. Показали, видите, вот как курить плохо. Я о чем говорю? Что даже кролика можно учить курить. Просто привить эту привычку можно, любую. Дурную привычку можно привить, хорошую привычку можно привить. Поэтому мы говорим, гуна и карма связаны. То, что вы делаете сейчас, станет вашим качеством. А качество же повлияет на поступки. Ну что делать? Ну простите меня, я такой раздражительный. Вот когда я гневаюсь, я не знаю, что я говорю. Ну, я не могу, я такой человек, я не управляю этим процессом. Я могу вспылить и наговорить всякие глупости. Вы меня простите, вот я такой, на всякий случай заранее об этом говорю. Как вы думаете, откуда преступление появляется? От того же самого. Такое качество, если человек не справляется с ним. В гневе он ослепляется. Я общался с убийцами. Ну, такими, большие сроки там были и так далее. Была беседа там психологическая с этими людьми, и знаете, это страшно было. Это не шутки, сознание убийцы очень страшное. На самом деле, очень жуткие личности. Они сами себя боятся, потому что они же еще несут ответственность, они же понимают здесь свои поступки. А что они могут натворить? Они сами не знают, что могут натворить. Они могут голыми руками в небе человека раздрать на куски вообще. Вот такая слово внутри себя. И их тогда в исправительную колонию туда, и там страшно, пытаются переделать. Но почему они обычно не переделываются? Почему? Им не дают позитивной деятельности, не знаю. То есть не развивают их высшие качества, высшие гуны, не затрагивают их там. Они там остаются в низших гунах, они не меняются, просто приспосабливаются. И мир преступников становится уже целым социумом отдельным как бы. Не меняются. Поэтому задача именно привить высшие качества человеку, дать ему соприкоснуться с этим. А если он не видит красоты, а если он не понимает философии, а если он слепой, как говорится, если он уши видит и не слышит, что тогда сделаете? Да, есть способы. Например, человек гневается, раздражается. И психологи американские, я видел этот эксперимент тоже в записи, решили исследовать этот момент. Вот причина гнева вообще. Раздражение. Что это как раз причина всех проблем в мире, преступлений, насилия всевозможных форм. Гневается человек, злится. И не может управлять этим гневом, ослепляется. Они пришли в тюрьму и попросили у начальства эксперимент, разрешение эксперимента. Нужен человек, ну такой опасный рецидивист, классический, неисправимая личность. Мы хотим его протестировать. Им все устроили. Перевели такого детину, почти 2 метра, такой гладиатор. 2 охранника здесь, справа, 2 охранника слева. Вот, привели его в комнату для эксперимента. Нормальный, спокойный человек, разумный взгляд у него. И ничего даже не можете подумать. Его пригласили сесть за столик. Он уселся. Тут была аппаратура, всякие осциллографы ученых. Ему предложили одеть шапочку с электродами. Он согласился абсолютно. Вот нормальный, адекватный человек. И как эти электроды были установлены, они могли фиксировать его импульсы, реакции на те или иные вопросы, его состояние, фиксировать. Стали задавать вопросы. Как зовут? И так далее. Кто-то мама, папа. Он отвечает, все в порядке. Нормально, тихо. Затем психолог задает сложный вопрос, на который человеку трудно ответить. То есть он не знает, так скажешь. И тогда он говорит, не знаю, но уже импульс, какое-то возбуждение есть. Ему не нравится отвечать. Ну, кому нравится это, я не знаю. Никто не может сказать, что я дурак просто, правильно? А если говорит, то это уже состояние меняется, его покой как бы нарушается некоторые. Это фиксируется хорошо. Психолог заметил, вот здесь, вот она точка, сейчас мы ее проверим глубже еще. Это его задача. Он не меняет вопроса, а продолжает настаивать. Ну подумайте, это же не сложно. Что он говорит в космосе? Ну ты же не будь дураком. То есть он так, вы человек слышит о тем, наверное, что когда ему так обращается, как взрослому. И тогда он уже протестует, говорит, простите, я же сказал, что не знаю. Это уже раздражение, это уже начало гнева. Так, психологи отходят немножко в сторону, дальше от него. Охранники к нему приближаются и говорят, ну вы же не глупый человек, ну что, у вас мозгов что ли нет? Ну подумайте, неужели нельзя догадаться? И взрыв, ярость, стол переворачивается. Знаете, это страшно было. Четыре человека, и два справляются. Это гнев, такая силища. Очень страшный человек. Какой же был сделан ученый? Через множество экспериментов вывод был один и тот же, что причина гнева — невежество. Так и написано в Ведах. И гнев — это и есть невежество. Раздражение, гнев, как люди говорят, я тебя не понимаю. Сыны, не понимаешь? За нож. В конечном итоге видите, как крутая ситуация развивается. То есть там гуна, это гуна разрушение. Гнев ослепляет человека, это лишает всякого знания и понимания. Но откуда происходит этот гнев? Мы говорим, из невежества, хорошо. Откуда же невежество проистекает? Из состояния неудовлетворения. Например, человеку не нравится учиться. Если я буду рассматривать, что не нравится, то вот такой будет результат. Не нравится учиться, не нравится учиться всю жизнь, тем более. Ну, отучился, и слава Богу, хватит учиться. Вот. Я не удовлетворен себя чувствую, когда меня постоянно учат. Правда? Это самая как раз большая аскеза и терпение нужны, чтобы всю жизнь учиться у кого-то, быть под контролем какого-то знания, какие-то правила писать. Это удовлетворение отвергает знания. То есть мы где-то ставим стопы, больше не нужно. Сейчас многие люди возвращаются к знанию, потому что снова неудовлетворение, нужно искать еще что-то, потому что у нас есть энергия еще более высокая, поиск истины. А если люди, которые не ищут истину, они просто опускаются в невежество. И что невежество говорит? Ешь, пей, веселись, удовлетворение чувства. Все, вы так же не пройдет, и не нужно больше ничего. Нет никакой там высшей истины, никакой правды. Можешь воровать, можешь занимать, можешь не отдавать долги. Можешь грабить, главное, чтобы не было свидетелей. И все. То есть нет свидетелей, какая проблема? Какая разница, как это получилось вообще? Обманули ты, или ограбил, или украл, или заработал честно. Почему честно? Зачем честно? Честно работают только дураки. Честно вы ничего не заработаете. Я вам прямо говорю. Потому что на самом деле честный человек, он глуп. Посмотрите, он ограничен своей честностью. Ему не дают развиваться правила добродетели его скопы. А у нас нет границ. Мы беспредельщики. Мы все можем. Мы более успешны. Эти все моралисты, эти религиозные люди, все эти честные, это все устарело в прошлом. Сейчас цивилизация развивается по-другому. Сейчас вы заболеваете сильнейшие, с крепкими зубами и так далее. Новые русские, там новый Казахстан, не знаю, как их называют. Ну, то есть круто нужно. То есть развивается вот это вот невежество. Но откуда берется невежество? Невежество — это забвение, как мы сказали. Забвение. Стоит нам долгое время не практиковать хорошие вещи, мы меняем качество, и нас они больше не интересуют, потому что интересно. Забвение. Ну, то есть мы слышим об этом, но интересно. Это потеря памяти называется. Есть, конечно, другое понятие, как стирается вообще память, когда уже нет интереса, она может вообще стереться, как будто этого и нет. Как люди говорят, Бога нет, да души нет. Почему? Забыли об этом. А что такое душа, где так описывается? Это жизнь. Как же? Жизнь есть что? Жизнь есть. Так это и есть живость, что? Это и есть сознание, это и есть душа. Он говорит, но душа и тело — то одно и то же. После смерти тела нет ничего. Все, тело умирает, души нет. Все. Как я думаю, человек сказал, вот когда человек умирает, душа остается продолжать существовать. Он говорит, как? Значит, меня закопают в землю, а душа куда-то уйдет. Понимаете, как люди понимают? То есть меня закопают в землю. Страшно как-то. А душа куда-то уйдет. Когда ты был на похоронах, еще маленьким, я не мог понять, что же такое смерть. И там человек лежал в ящичке. Я говорю, почему? Бабушка говорит, ну он умер, понимаешь? Говорит, а как это? Что значит умер? Ну все, его нет. Как нет? Вот же. Ну ушел, ну там его нет уже, это просто вот тело. Ну как? О чем она говорит вообще? Значит, вот я есть, тот самый живой. Что ж такое происходит? Почему это что? Он говорит, вот сейчас его в яму туда. Я так испугался. Все, вот в яму человека закапывают. Я был в ужасе просто. Я говорю, а что это как? Почему? Она говорит, с каждым все умирают. Когда я понял, что я тоже умру, мне было очень плохо. А яму не хочу. Это большая проблема. И вот эта путаница. На самом деле, уйду я, а тело закопают. Одежду мы носим? Носим одежду. Но она же постепенно ветшает, стареет. И вот когда уже там дыры появляются, уже невозможно носить. Что мы с ней делаем? Мы ее снимаем, да, ну и штопаем ее, да, пока еще возможно. А потом уже невозможно штопать. Потому что совсем тогда мы должны выбросить, одеть новую одежду. Вот то же самое происходит с нашим физическим существованием. Постепенно тело стареет, ну что, примерно такой, пока еще есть возможность. Ну а потом просто его выкинут. Заштопанное, конечно, множество раз, но придется куда-то его нести. И есть как формула из вожделения, из сильного желания, сильно не такой сильный, знаете, вот, ну невозможно это желание контролировать. Есть такие желания. К чему это относится обычно? Ну, к двум объектам. Что мы так хотим, что просто вот умереть готовы?
2: Кушать.
1: Да, правда, и у вас такое желание кушать. Что если вам не дадут, вы умрете? Нет, вы не умрете. Если вам не дадут пообедать сегодня, вы завтра пообедаете. Ничего страшного, можно потерпеть. Потому что пища еще вот хранится в теле. Тело не есть еще пища, но тоже же пища. Мы его еще едим и ходим. Вот когда мы в тонком теле, не имеем грубого тела, вот тогда голод ночью чем страшно. А что нет пищи на самом деле? Это тоже отдельный разговор, что там происходит, почему нужно предков кормить умерших людей, почему нужно готовить и кормить их, потому что сами есть уже не могут, тела у них физического нет. Но на самом деле вожделение, вот это сильное желание обладать чем-то, ценой даже жизни, любого риска, относится к двум вещам в этом мире.
2: Деньги и женщины.
1: Верно, это золото и женщины, ну или мужчины для кого-то. Но золото для всех. То есть нужны деньги, либо богатство, золото, либо противоположный пол. Все вот эти две вещи, они заставляют нас действовать в этом мире любой ценой, что-то приобретать. Это называется страсть. Итак, это вожделение. Но вожделение не удовлетворяет человека никогда. Сказка о золотой рыбке, типичная, она говорит именно об этом. Эта сказка, она на протяжении всей жизни должна вспоминаться нами. Что бы мы ни имели, мы не будем удовлетворены. В огонь сколько бы дров ни бросали, огонь не удовлетворяется. Не удовлетворяется. Он еще только больше и больше разгорается. Если вы больше дров получите, будет еще больше пламя. Еще больше. Так цивилизацию мы взращиваем. Нужно усилий больше ее поддерживать. А вот сейчас, за эти несколько лет, немножко нефть спадет, всего лишь на 15-20%, и все рухнет. Уровень цивилизации рухнет, понимаете? Хотя нефти полно и всего полно. Вот так же происходит от разбитого корыта к владычице морской, а в результате снова разбитие корыта. Так цивилизация рушится. Итак, неудовлетворенное вожделение порождает гнев. Заметьте, в этой сказке, когда струга получает хорошее корыто, она недовольна. Она говорит, ну старей, ну ты с ума сошел. Но ты же медицинская рыба. Если ты такую рыбку нашел, то посмотри на избу. Изба-то какая? Вот идиот, говорит его просил. Иди проси избу теперь. Он попросил избу. Пожалуйста, вот тебе хороший дом. Но теперь ты довольна? Еще пуще прежнего довольна. То есть, чем больше мы получаем от этого желаемого, от вожделения, тем больше мы не умертвлены, не удовлетворены. Например, мы приведем такие примеры в Индии. Если вы поедете в Индию, а многие из вас поедут в Индию, конечно же, или уже были в Индии, там есть транспорт индийский. Но есть транспорт. Ну, рикша, да. А есть еще такая темпа, называется рикша. Это такая вот рама треугольная, из рельсов почти что сваренная. И впереди одно колесо, и сзади два колеса. Железный кусок. И на него наваливается так вот грубо кабина. И мотор открытый практически. Др-др-др-др. Я не знаю, не могу показать, что все будет трещина. Садитесь, вот как у дятла. Это темпа, ну, может быть, туда можно 5-6 человек, но индийская темпа набивает туда 30 человек. На крышу можно, можно висеть, можно сзади, в Индии все можно, пожалуйста. Сколько, что, если вы схватились, можете. А туда ноги, руки торчат, на этой темпе, др-др-др-др-др, это же кусок железа, на этих рельсах, значит, если скорость 40 км в час разгоняется. И если вы столкнулись одна темпа с другой темпой, вы просто даже внимания не обращаете. Вы не вызываете там ни полицию, там никакого акта не пишете, просто там они все вняты, такие в дырках, знаете, такие ржавые. Просто вы ударились, тоже развернулись и поехали. Это даже весело еще. Посмеются, пошутят, это нормально, познакомились нормально. Но если вы едете на Мерседесе и ударились, это можно получить просто на язык. Ну, конечно. Вот она страсть. То есть вот она культура, которая культивирует это вот желание, культивирует больше, больше, больше. Но малейшая ошибка какая-то, и вы все, вы жить не можете. Ну, представляете, вы купили этот Mercedes-Benz, 100 тысяч долларов. Заработали. Заработали вы. Пили только чай, пили вы. И, наконец, ваша мечта исполнилась. И поставили вы себя во дворе. Все, новенькая машина. А утром просыпаясь, там написано, здесь был Вася. И все. И ваша жизнь кончена. Кончена ваша жизнь. Кончена полностью. Надо прям по полировке. Вот, вот. Чем выше поднимается уровень материальной цивилизации, тем мы чувствительнее переживаем все эти недостатки. Или телевизоры. Сейчас такие качественные телевизоры. Прямо куда вот в 3D выходят. А я помню, как нам телевизор передали первый, этот черно-белый телевизор с антенной такой, знаешь. А она не работает. Она иногда работает. Там кто-то появляется и говорит, потом пшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшšš
3: Крутили там специальную штуку, кадр установили, и отходили, снова смотрели. И вот один всегда был на готове, все они смотрят, один на готове, что-то подкручивает. То есть там очень важно, ну, именно там хоккей там, или кино какое-то. И иногда терпение никакого излишнего не нужно, что же, человек подходит. И он снова раз и показывал, не знаю, как это получалось. Он как-то реагировал дальше. И все мои рады сейчас говорят, есть дома телевизор, черно-белый, просто один канал, здорово. И этот канал не работает, там только иногда включается и все. И кино смотрите только фрагменты, не все сейчас. Сейчас Samsung, звук тут 3D, но малейший дефект, и у вас большие проблемы. У вас большие психологические проблемы. Просто до шизофрении. У нас депрессия, деньги, вложили, все. Такое, я ожидал такого качества. Вы ожидали, и требования увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Страсти требования увеличиваются, предъявляем, предъявляем, предъявляем. Муж, жене, жена, мужу предъявляем, предъявляем, предъявляем. Душим всю жизнь. То есть вожделение переходит в гнев, в раздражение. Очень легко нынешние люди обижаются, травмируются, раздражаются, думают, что-то мнят. То есть много энергии уходит на все эти низшие качества. То есть нам некогда и нет силы иногда просто даже о чем-то подумать возвышенно. Почти все книги священные, о, нет, нет силы. Так работаю, так устаю, тут столько проблем на работе, еще и в семье, еще тут дети. А тут еще что-то читать, что-то практиковать. Не. Значит, нашу энергию забирает низшие гуны, крадут эту энергию. Поглощает ее. И вот этот гнев далее и разрушает память. Разрушает память. Иногда отец в гневе начинает бить сына. Бывает такое? Бывает, что очень сильно бьет. Что гнев бывает очень сильно. Всякие сложные ситуации, трагические ситуации бывают между родственниками. И что говорит тогда отцу этому? Жена говорит, дорогой, это же твой сын, она напоминает. А что, забыл что? Забыл, вот и забвение, гнев забивает память. Когда человек попадает в состояние гнева, то веды говорят, у него сжимаются кулаки.
1: начинает топать ногами вот так вот и кричать, как сумасшедший. И не помнит, что делать вообще. Память уходит. Вот такой расклад. Смотрите. Память, способность вспомнить, это сатва-гуна. Гнев – это тама-гуна. Вожделение – это страсть. Значит, все начинается с какого-то действия.

Ну, поскольку он из Индии приехал, его приглашают в один стал, он индийский гуру, с вами, привез учение какое-то интересное новое, с ним было много встреч, ездил по миру 14 раз по земному шару, это были 60-70-е годы. Собственно, он и заложил вот эту основу психологического знания в мире. Он основатель, считается великим. В Индии есть большие храмы, посвященные ему и его движению. Самый большой храм в Индии — это его храм. И даже построен уже целый город в Майяпуре. Я был там буквально недавно. И в этой школе он сказал, ну, полный зал детей, он сказал, пусть сюда выйдет самый разумный мальчик. Все засмеялись, стеснялись. Ну, как они самые разумные мальчики? Детям интересно, кто же будет самый разумный? Ну, вытолкнули такого, знаете, который вот никому не нужен. Иди, будешь разумным. Полномочия. Мальчик лучше. И учитель спросил его, что это такое? Он говорит, рука. Он говорит, молодец. Все, ха-ха-ха, очень разумно. Руку видел, молодец. А чья рука? Ну, ваша рука. А это что? Это ваша одежда, он сказал. Да. А это что? Ну, это ваше тело, туловище. А это у тебя что? Это моя голова и так далее. Все говорю, что это голова, это рука, это нога, это на брюки, это моя курточка. А ты где? И такой звук. Я здесь. Здесь твоя курточка, он сказал. Здесь твои брюки, здесь твои ноги, здесь твои руки, здесь твоя голова, здесь твоя туловище. А ты где? Не знаю. Вот вопрос. Мне кажется, я же здесь, правда же? Вот я в этом зале, вот сижу на первом-втором какой-то ряду. Вот так я одет, все понятно. О чем вы говорите? Какое местоположение? Нет, вы не здесь. С точки зрения гуру, вы не здесь, сейчас я объясню. Сейчас каждый из нас что-то переживает, тут какие-то состояния. Вот там вы находитесь. И ни в каком другом месте. Вот вы то, что вы переживаете сейчас, вот это момент жизни. Например, я даю лекцию сегодня. Ну, 1,5-2 часа пробег времени. И можно сказать, что лекция прошла в течение 1,5-2 часов. Правда? Это неправда. Потому что каждый из вас поймет по-разному все эти слова. Умножьте 100 человек на 2 часа. 200 часов прошло. В этом измерении. С точки зрения гум, все совершенно по-другому. Я могу сказать математически, что расстояние от точки А до точки Б точно такое же, как от точки Б до точки А. А с точки зрения ГУМ не могу это утверждать. Объект А любит объект Б. Значит, объект Б также любит объект А. Не факт. Не факт. С точки зрения ГУМ все совершенно по-другому. Давайте изучим. Где мы сейчас находимся? Итак, есть состояние гнева, есть состояние скорби, есть состояние вожделения, сильных желаний, есть состояние просветления, есть состояние болезни, есть состояние депрессии, обиды, есть смешанное состояние. Давайте найдем, в какой точке сейчас зафиксировался, что движет мной в этой жизни, какое из этих состояний. Вот это будет моя куна, основополагающая. Вот с ней я должен работать. И такому человеку нужно прописать деятельность определенную, и начнется развитие. Просто. Не просто. Потому что именно сложнее всего на свете признать свое положение в этом. Вот это самое трудное. Поэтому ум еще называется веревка. Другое его обозначение — это качество, другое — санскрита. Два значения — веревка. Как это связано? Гуна. Веревка. Веревка, значит, она связывает меня, держит меня в этом положении. Мне трудно измениться. Кто-то мужчина, кто-то женщина. Попробуйте думать иначе. Опасно. Очень трудно. Это гуна называется. Гуна меня держит именно в этом состоянии сознания. Если попытаюсь что-то изменить, мне будет больно. Еще сравнить гуну с когтями. То есть лапы с когтями. Что это такое? Это вот такая вот форма. Смотрите, вот так она цепляется. Если мы хотим вырваться из них, что он почувствует? Почувствует, что когти вонзаются еще глубже. Гуна сравнится еще с болотом. Мы погружаемся в болото. Ну, хорошо вывалимся. И чем больше мы усилий совершаем, тем глубже погружаемся в болото. Обратно. То есть гуна. То есть бороться с гунами бессмысленно.

0: в этом смысле. Бессмысленно. Материальными усилиями невозможно. Так же, как горшок из-под вина, вином не отмыть, говорят люди. Нужно другое средство для этого. Также мы должны найти средства вне гун материальной природы. То есть гуна, а есть ниргуна. Ниргуна. Нир означает нет гуны. Это, например, буддисты называют состояние это шунья или нирвана, то же самое. Нет материальных качеств никаких. И в этом состоянии можно познать нечто особое, нечто очень важное. Это состояние подобно беспамятству, глубокому сну, но все же там сознание присутствует. Там нет материального разнообразия. Там ощущается единство всех энергий. Там оно является источником всего знания в этом мире. Оттуда можно черпать все новые и новые познающие и просветляющие энергии. Там есть все. Это источник всего. Ниргуна называется. То есть за пределами текать есть источник. Абсолютно истина, куда все исходит. Итак, сегодня мы говорим о гунах. Мы покажем как бы таблицу некоторую. Потому что все, что мы видим вокруг, это гуны. Пища в гунах находится. Вода в гунах находится. Наши мысли в гунах находятся. То есть гуны внутри нас и вне нас, те же самые. Какая гуна преобладает, такую гуну я вижу вовне, которая не привлекает, притягивает. Поэтому, говорит, рыбак видит издалека, гуны так общаются. Например, пища. Вот это у нас будет страсть. Здесь добродетель, а здесь невежество. Эта таблица может быть бесконечной, но мы какие-то основные моменты сейчас покажем. Страсти, пища слишком острая, слишком горячая, слишком холодная или слишком сухая, слишком возбуждающая аппетит, там чеснок, например, такой используется, слишком жареная, то есть она привлекает, аппетитная кажется, но вызывает болезни. Она бодрит, варим процесс такой активный, знаете, радостный кажется, но вызывает болезнь. Это пища в страсти. Пища в добродетели. Сочная, маслянистая, вызывающая чувство счастья в сердце, продлевает жизнь человеку, дает ему вдохновение. То есть радость. Глубоко в сердце радость пробуждает. В невежестве разложившаяся пища, безвкусная пища, интоксикация, то есть даже вообще живая пища. Возьмем пример, как эти гуны сочетаются. Мы должны есть что-то из добродетели, из высшего качества. Ну, примерно, скажем, помидоры. Давайте томатный суп сделаем сейчас. Возьмем помидоры из саттва гуна. Добродетели. Хороший продукт. Ну, не современные помидоры, не модифицированные, настоящие, я думаю, что все. Вот выращенные под солнцем, там, не в теплице, вот как это должно быть? Не на удобрениях никаких, не на химических, а в естественных условиях. Это, конечно же, райское яблоко называют его изначально. Вот сейчас таких помидоров уже практически нет, редко можно видеть. Поэтому давайте вспомним настоящий помидор сейчас. И вот мы готовим томатный суп из него. Хорошо. Потрясающая вещь, очень полезная. Сам по себе добродетель хороша. Но чтобы подчеркнуть ее как бы вкус, можно добавить туда немного, например, перца чили. Чуть-чуть поперчить. Туда можно добавить также немножко соли. Это невежество. Соль подчеркнет еще больше этот вкус. И можно добавить, например, черную горчицу, обжарить в масле, такой ореховый привкус даст, обогатит его. Невежество — это не пища, соль — это не пища. Она лишь исключительно для вкуса, большей частью. Она отдельно пищу не принимает. Она в сочетании хорошо. Причем нужно знать меру. Так вот, преобладающий вкус в этом блюде должен принадлежать добродетели, помидору. Не страсти и не невежеству. Если вы в этот томатный суп положите столько же чили, это уже не будет добродетель. это уже перейдет в страсти, это уже будет иметь недостатки. Или молочные продукты, то же самое. То есть молоко — это у недобродетели продукт. Его нельзя смешивать с чем-то нечистым. Это очень как бы вредное сочетание. Когда смешивают с чем-то нечистым, например, с кофе молоко смешивают, или с чаем черным, с интоксикацией. Не говоря уже о мясе, рыбы, никак не сочетается вообще. Это очень опасное сочетание. Очень вредоносное сочетание. Это касается пищи. Есть вода в гунах. Например, вода в добродетели. Эта вода изначально чистая. Вы видели фильм о воде, наверное?
1: Да.
0: Да, как люди здесь далеко-далеко куда-то там, вот, не знаю, Америка или Бразилия, где там какие-то водопады, вот те такие чистые-чистые места. И там брали туда воду, привозили в лабораторию куда-то там в Петербург, исследовали ее, и оказалось, что там энергии в сотни раз превосходят любую энергию вот этого места. Вода настолько сильная, такая энергетичная. Нет. То есть если вода добродетель, это чистая вода, личная вода, считается самая лучшая, правда, чтобы принимать омовение и пить ее. Она даже излечивает психические заболевания, проточная вода. Если это хорошая вода, настоящая вода, чистая. Не поток, конечно же, мусора, понятно, где вода, природная вода, источники. Поэтому люди идут на источники, там есть пути куда-то, еще где-то ищут такие источники, где они оздоравливают, очень сильно оздоравливают. Я пил очень холодную воду целебную и вылечил ангину. Ледяную. И ангина прошла сразу же на полчаса. То есть ледяная вода была, это был целебный источник. Вода, стоящая где-то вот в пруду, это уже хуже. И вода из водопроводного крана, это уже невежество. Ее уже пили множество раз. Вот. То есть она проходила через системы какие-то, там, очевидно, через трубы, и она потеряла всю свою как бы, структуру и энергетику. Это в гунах вода. Затем счастье в разных гунах. Счастье в гуне невежества. Все наоборот. Все, что вредно, приносит счастье. Курение, алкоголь. Но все вот эти негативные вещи, которые люди делают, они думают, что будут счастливы. Это танец называется, невежество. Счастье в страсти. Сначала подобно меду, а в конце яду трансформируется. В плохое его что-то превращается. Например, мужчина и женщина влюбляются, сначала подобно меду. А в конце может стать подобным яду. Ну, такой, такие примеры мы можем видеть. Это примеры гуны страсти. И в гуне добродетели счастья сначала подобно яду, а в конце меду. То есть, наоборот, трансформация в высшую энергию. Счастье. Пища, счастье, время суток. Утро, раннее утро — это гуна добродетели. День — гуна страсти, активное состояние. Вечер, ночь и вежество. Сон, пассивное состояние. Значит, нужно знать точно ходить правильное время дня, суток для определенной деятельности. Тогда будет эффективна наша жизнь. Ранние утренние часы используются для медитации. То есть для того, чтобы возвысить ум, очистить его. С утра нужно делать. С утра нужно медитировать, пока не почувствуете глубокую радость в сердце. Это значит, что ощущение наступило. И с этой радостью можно приступать к деятельности. Если не почувствовали радость при пробуждении, при медитации, то вы еще не проснулись. То есть пробуждение не наступило еще. Если видите, люди безрадостные ходят, работают, а они спят. Они подобны сознанию привидений. Привидение будет, вздыхает, постоянно о чем-то своем думает, то есть страшно, оно ничего не слышит, у него свои дела какие-то. То есть он неадекватный такой человек. Он в этой системе находится, но он не понимает ничего вокруг, кроме этой системы. Но вот работа, деньги, магазин, семья вот в этой системе он замыкается. Значит, медитация с утра, или, как говорят, утро для Бога, днем день для работы, вечер для приятного времяпровождения с близкими, родственниками, друзьями. Не в барах и ресторанах, нет. Не с какими-то там нечистыми вещами, а именно с культурой означает, общение означает. Если мы Иисус уже так построен, и каждый день это будем практиковать, нужно говорить, что это практика, каждый день нужно делать, то вы будете преуспевать во всех сферах одновременно в течение своей жизни. И в духовной, и в материальной, и в плане общения будете поддерживать все. Но если мы просыпаемся поздно, кто рано Святому Богу дает говорится, то мы теряем уже это время медитации. Уже медитировать во время гуна страсти сложнее, когда активность, нужно работать, столько дел и так далее. Все отвлекает, шум, люди, гам, страсть поднимается. В 10 утра уже страсть начинает подниматься и активизироваться. Уже для медитации время трудное. Не говоря уже о позднем или вечере, когда после работы уставший, очень трудно глубоко медитировать. Ум уставший. Поэтому ранние утренние часы — это залог здоровья, просветления и прогресса. Но уже неделю закрыто всеми крышками, чтобы не воняло. Заходите в зал, там тарелка какая-то на полу или на столе с костями обложенными. И сперлицы с сигаретами там в таком духе. Это все тамос. И это означает, что в этой среде тонкие существа из тамоса придут. Не какие-то ангелы с неба, придут какие-то, знаете, вот эти вот духи, привидения всякие, домовые там наполнят наше существование. Во сне они также будут нас беспокоить, приходить к нам. То есть это будет среда нечистая совершенно. Поэтому, чтобы медитировать и утром мы почувствовали именно концентрацию, нужно все очистить перед сном. Вымыть квартиру, никакой грязи должно быть начисто. Вот. Проветривать все, зажигать благовония, то есть запахи, чтобы были соответственно чистые. И утром, когда вот эта прана проникает через воздух в вашу комнату, и вы не спите в это время, вы ее можете усваивать, переваривать. То есть организм должен спящим это время быть, потому что начал не усвоить эту энергию, которая дается тем же существам, чтобы они могли день привести в полном сознании. Не впадать в какое-то там вожделение, какие-то страсти, конфликты, в раздражение, не опускаться до этого уровня, ранее утренние часы необходимо там провести в медитации. Итак, деятельность несет радость. Но когда вы слишком устаете, вы теряете радость. Верно же? Вы теряете интерес ко всему. То есть поэтому вечером нужно остановиться уже в 6 часов, нужно прекратить работу. Вот, прийти домой и нужно общение. Обязательно общаться. Вы должны обсудить, что вы сделали этим днем, что было хорошее. И меньше, что было плохого. Если что-то плохое, обсудить так, чтобы вы оставались позитивными. И в этом состоянии ума, когда все обсудили, получили поддержку друг от друга, засыпаете. И утром снова можете медитировать. Вот так, это разнестроено. И тогда мы будем прогрессировать во всех отношениях. Но если мы не сможем оставить, скажем, что-то духовное, то через 20 лет можем стать богатыми, чтобы работали все это время, с утра до ночи. Но наши отношения с друзьями и наши духовные напряжения останутся там, где мы их оставили в последнем году. Нам придется когда-то туда вернуться, понимаете, вот это неприятная вещь. Нам придется вернуться обратно туда. Потому что просто работа, зарабатывать деньги, мы должны делать для общения и для просветления. Должна служить какой-то высшей цели, не является самоцелью. Если мы забываем о главном, или как Иисус Христос говорил, что жил человек, который говорил, я пойду, буду ходить в храм, буду молиться, буду заниматься духовной практикой, когда вот заработаю больше денег, набью вам зерно, обеспечу всех своих родственников, и тогда у меня будет время, я начну духовную практику. Он так сказал, а на следующий день умер. Это притча Иисуса Христа, что это не откладывать, это там откладывать эти вещи. Нужно делать всегда параллельно, каждый день. Знания также находятся в разных гунах природы. Знания в гуне невежества, веды так классифицированы. Для людей в невежестве одно знание, для людей в страсти другое знание, для людей в добродетели третье знание. То есть как в школе, первый класс вот эта программа, пятый класс другая программа, а есть класс отдельная программа. И еще есть высшее образование.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

кто-то слышал, может быть, про пирамиду Маслоу. Всю не помню, но главный принцип. Он говорит, что у нас есть пирамида потребностей. Самый низший уровень потребностей – это потребность в безопасности, которую можно, в принципе, соотнести с физическим уровнем. Он говорит, потребность физической безопасности, еда и сон. Если эта потребность не удовлетворена, вы не перейдете к следующей потребности. Следующая потребность – любить и быть любимым. То есть, если у вас есть ощущение, что вас вот-вот убьют, что вы в камере смертников, у вас нет потребности сейчас, ну, как бы, развивать романтические отношения. То есть, как бы, вам говорят, ну, что, через 6 часов, в общем, нахуй, готовься к вешалке, к веселице любить. И к вам заходит такая девушка, говорит, ну, что, может, давай с тобой, как бы, эти 6 часов время проведем. Ну, давайте, честно, до этого вам будет. Вряд ли. Ну, мужчина, да? Вы будете думать о том, как избавиться от этой вещи. Или, например, вам будет какое-то вкусное кушание. Редко кто может наслаждаться этими вещами. Только очень смелые люди. И вот он говорит, что следующий уровень потребности – это быть, ну, испытывать чувство любви. Следующий – это чувство, это потребность быть принятым в какое-то общество. То есть почувствовать себя частью целого чего-то. Когда вы любите, любимы кем-то, и счастливы в этом, когда вам хочется что-то больше, вы хотите думать, теперь я хочу так любить и быть любимым большим количеством людей, и идете в какую-нибудь религиозную организацию, где все говорят, здравствуй, Иисус любит тебя, и мы тебя тоже любим. Да? И вы думаете, ну классно. Или там, Кришна тебя любит, и мы тебя тоже любим. Все, и нам приятно. Или вы приходите, например, там в какую-нибудь политическую партию, говорят, ты с нами, за Россию, патриот, классный парень, давай с нами. И вы думаете, да, я с этими парнями, я потерял. Я себя чувствую частью чего-то целого. Ну там еще вот эту потребность я не помню. Кто-то мне там помнит? Помните? А верхняя потребность – это проблема, это потребность самоактуализации. Что такое самоактуализация? Это проявить максимальным образом свой творческий потенциал. То есть, собственно говоря, понять, кто я есть, и проявить себя в жизни. Реализовать себя, свое предназначение. Какой это уровень? Духов. Понять, кто я, и реализовать свое предназначение. Вот что говорит Маслоу. Он говорит, если вы не поднимались выше этого уровня, то этот уровень будет базовый для вас. И, ну, как бы, вы все время будете только в нем. Отказаться от него вы не сможете. Но если вы поднялись на более высокий уровень, например, влюбились, то вы можете пренебречь потребностями более низкого уровня. Например, когда влюбился, иногда бывает не ешь и не спишь, а иногда даже жертвуешь жизнью ради любимой или любимого. Правда? Жертвуешь безопасностью. Здесь уровень быть ну, как бы частью чего-то. Например, я стал коммунистом. Ну, большевиком. И чтобы чувствовать, что я большевик, я готов пожертвовать даже женой и семьей. То есть, ну, вот эти революционеры, которые жертвовали личной жизнью. Правда? Самое интересное для нас вот это. Если вы поднялись до уровня самоактуализации, то вот эти потребности для вас уже перестают быть такими необходимыми. Когда вы поднялись до потребности, понять, кто вы.

карма-йога. Что такое карма-йога? Карма-йога – это система методов, которые позволяют человеку выйти за пределы своего ограниченного сознания, своего эгоцентризма, объясняя человеку, что он должен думать о других, что он должен думать о том, что чувствуют другие, не о себе только. И таким образом мое сознание расширяется постепенно-постепенно. Я начинаю ощущать свое сознание уже не крошечным, а частью целого, частью большего целого. Карма-йога интегрирует нас в целое. Карма-йога интегрирует нас в природу. Карма-йога объясняет, как я должен относиться к этому миру, чтобы быть счастливым. Как я не должен гадить его. Как я не должен портить или эксплуатировать этот мир. Как я с благоговением должен относиться к этому, понимая, что я частица целого. В конечном счете суть карма-йоги именно в этом. В том, что оно постепенно расширяет сознание, избавляя нас от мелочной и в высшей степени недостойной человека сосредоточенности на собственных желаниях. Начиная служить другим, начиная исполнять свои обязанности, начиная думать о других, я расширяю свое сознание все больше и больше и больше, и при этом становлюсь счастливее, счастливее, счастливее. Потому что таким образом сознание мое становится стабильнее. Пока я думаю только о себе, я не могу быть стабильным. Я постоянно буду бояться. Я постоянно буду этой былинкой, подверженной всем вихрям этого мира. Меня будет метать из стороны в сторону. Я все время буду думать, почему мои желания не исполняются, почему Бог такой плохой, почему мир такой плохой, почему все плохое. Ответ на это один, потому что ты плохой. Не плохой, а просто глупый. Потому что думаешь только о себе. И карма-йога – это первый шаг. Карма-йога, может быть, не очень высокая ступень, но на самом деле где-то мы должны начинать это. Карма-йога дает человеку, даже просто обычная карма-йога, исполнение своих обязанностей, делает человека бесконечно сильным. Я недавно разговаривал с одним мужем, спрашиваю у него, как у тебя семейная жизнь. Он говорит, хорошо, сейчас все хорошо. Вначале, говорит, все было плохо, потому что я все ждал, когда она будет исполнять мои желания. А потом я понял, что она не будет их исполнять никогда. И стал исполнять ее, и все стало хорошо вообще. Просто, просто идеально совершенно. Просто понял, что ну, не будет этого никогда, и все. И все сразу стало стабильным. Все сразу стало устойчивым. Человек до какой-то степени даже от страха может избавиться, занимаясь карма-йогой. Потому что он начинает чувствовать себя защищенным. Он понимает, что если я забочусь о других, обо мне тоже кто-нибудь позаботится. Но если никто не позаботится, то Кришна позаботится. Если Кришна не позаботится, может, и не надо, значит. Но мы знаем этот способ. Я начинаю думать о других, мои проблемы решаются. Человек приобретает большую цельность. Йога – это путь к цельности. Сейчас еще раз, наша проблема именно в этом, в частичности.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Милость Бога, всего самого лучшего, всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Библия не запрещает мясоедение и употребление вина. Почему? Как вы можете это прокомментировать? Веды тоже не запрещают. Есть разделы, которые рекомендуют, как это делать, как есть мясо. Но мы должны знать, что это уступка. Если человек хочет есть мясо, то нужно объяснить, как это делать так, чтобы он не стал просто мясоедом, просто поедающим мертвую плоть. Чтобы его сознание при этом возвышалось, чтобы он постепенно от этой зависимости отказался. Это так же, как вино, водка. Мы видим, что некоторым людям невозможно прекратить. Мы говорим, ну хотя бы меньше это делать, давай это регулируем, давай постепенно. И какие-то уступки происходят. Мы ограничиваем продажу вина или наркотиков, там запрещается что-то, потому что это плохо. Также и здесь. Люди хотят есть мясо, им даются правила, ограничивающие этот процесс. Знаете, как рекомендуется в ведах есть мясо? Раз в месяц вы можете в новую луну, когда она абсолютно черная ночь, взять одного козла за рога, вывести за пределы своей деревни, где вы живете подальше, взять нож с собой. В эту темную безлунную ночь вы должны наклониться к уху этого козла и произнести мантру «Мам-со». Мы говорим «Мя-со». «Я-ты». То есть сегодня я тебя съем, потому что ты вкусный. А завтра ты меня съешь по закону кармы. Договорились, козел говорит, договорились. И режете ему глотку. Вы лично это делаете, чтобы съесть этого козла. Не нанимайте никого. Это темная безлунная ночь, это страшная мантра, это страшная агония. И раз в месяц вы можете это сделать, потом, когда мясо кончается, через месяц можете повторить. Это ограничение. А потом, постепенно, год за годом, человек начинает думать, а зачем вообще все это нужно, когда люди могут жить и без этого. То есть вот замысел, вот в чем смысл. И вот мы с одним христианином едем в автобусе. И он знает, что я Хари Кришна, а он христианин. И он говорит, а почему вы не едите мясо? То есть вы нарушаете закон Божий. Бог как раз позволяет и рекомендует есть мясо, и там есть в Библии стихи, которые позволяют есть мясо, и какое мясо есть. Я в то время не читал так Библию подробно, я спросил его, найдите мне это место. Он нашел сразу это место, говорит, вот посмотрите, видите, и там, говорит, даю вам в пищу. И перечисляется, какие животные можно есть. Я опускаю глаза ниже на следующий стих. Там написано, но и за это спрошу с вас. И вот мы с ним спорим. Он мне первый стих, ему второй стих. Он мне первый, ему второй. Это уже вопрос выбора, какому стиху следовать. Если вы хотите именно духовной, чистой жизни, быстрой, то рекомендация отказаться полностью сразу же, сегодня же и навсегда. Я же могу так жить. Не только я и многие другие. Рыба. Сейчас про рыбу поговорим, хорошо? Я знаю, что про мясо, про рыбу мы можем говорить долго. Про секс тоже долго можем говорить, потому что это определенные наши привязанности, как бы наши вкусы. Не беспокойтесь, вкусы возвысятся. Вы почувствуете больше вещь. Как в анекдоте, знаете, человека в партию принимают в коммунистическую на собеседование, тестируют его. Ну что, говорит, ты пьешь? Ну, выпиваю. Ради партии бросишь? Ну, хорошо, брошу ради партии. Ну, галочку поставили, хороший ответ, все. Тест дальше. Куришь? Ну да, Беломор канал. Ради партии сможешь бросить? Ну ладно, ради партии брошу. Очень хорошо, хороший кандидат. Третий вопрос. Ну а как у тебя на личном фронте вообще там? С женщинами там связи бывают? Ну, случается, ну. Бросишь ради партии? Ну хорошо, ради партии брошу. Но последний вопрос. А жизнь ради партии отдашь? Конечно, дам. Зачем мне такая жизнь? Про рыбу все-таки, а? Насчет рыбы очень важный вопрос. Я думаю, что если вы изучите ведическую кулинарию, вы забудете про рыбу и про мясо, и там все вкусы есть, больше того получите. Потому что пища мясная, она скудная. Есть мясо, а все остальное гарнир называется. Вот и все. Гарнир, значит, не пища вообще. А если мы научимся готовить правильным образом, там столько вкусов, столько разнообразия. Это было целое открытие, когда мы поехали на фестиваль в Индию, там был пир из 27 блюд. Это небольшое еще разнообразие. Там 1008 блюд делают на праздники на большие. Вегетарианская диета. И вкусы все невообразимые, неповторимые. Поэтому, когда эти вкусы вас захватят, вы думаете, зачем вообще-то рыба? Рыба, в принципе, она, конечно же, не такой продукт, как мясо убойное, то есть не такая тяжелая карма за рыбу. Но есть другая проблема. Качество не очень низкое. Это продукт в невежестве, неблагоприятный для сознания.

0: как происходит болезнь? Первый этап. Нас кто-то обидел в течение суток, да? Или мы на кого-то обиделись. Это уже вещи тонкие. В общем, обида есть. Мы ее чувствуем. Кто-то нам перестал нравиться. Ах, он какой. Вот он как поступил. А я к нему так хорошо относился. А он сегодня вот как вот, да? То есть вот эта идея к нам пришла в голову. Обида какая-то появилась. И закон такой. Перед сном нужно всех простить. До 9 вечера нужно простить людей. Простить людей. Это закон здоровья. Почему это закон здоровья? Потому что, следующий шаг. Если обида проходит через ночь, то эта обида кристаллизуется в тонком теле человека. Пим! Появляется черная точка в тонком теле человека. Называйте как хотите. Аура, тонкое тело человека, там биополе. Как хотите называйте. Правильно будет тонкое тело человека. Тонкое тело человека. Пим, черная точка появилась. Через сутки. Через трое суток. Обрастая, когда мы думаем, ага, есть такой эффект черного списка. Мы думаем, вот он вчера как сделал. И сегодня он вон что сделал. И мы начинаем черный список составлять на человека. Составляем список. И на каком-то этапе мы подводим черту. Полный негодяй. Как все это не видят? Я вижу. Посмотрите, полный негодяй. Я говорю, это нормальный человек. Вы просто не видите, вы не понимаете. Все, эффект черного списка сработал. Как только это происходит, из тонкого тела накручена эта болезнь, как снежный ком, она накручивается, черный список вокруг, падает на грубое. Бум. О, что-то заболело, закололо. Знаете, спину схватило, тут что-то щелкнуло. Все, перешла. Вот так происходит. Именно так. Если психологию упустить, бесполезно будет просто очередное симптоматическое лечение. Просто симптомы будем убирать и все. Поэтому перед сном нужно всех простить. А знаете, как всех простить? Например, я вас всех прощаю. Это что, прощение? Нет, что нужно сделать? Как вы думаете? Нужно попросить прощения. Вот это будет прощение. Потому что если я говорю, я вас прощаю всех списком, составьте мне список, я вас всех прощу. Нет, нужно попросить прощения. Вот тогда действительно
1: у конкретного человека,
0: да. Если мы не можем прямо попросить, мы должны это в уме хотя бы сделать.
1: Мысленно,
0: да. Но лучше прямо. Нельзя всегда это делать мысленно, так мы можем стать очень хитрыми. Нет, нужно прямо это учиться делать. Мысленно можно, если все, уже поздно. Если уже 11 часов ночи, явно звонить уже поздно кому-то. Но если есть возможность, нужно делать раньше. Поэтому закон такой, простите прощения сразу, как только вы почувствовали, что что-то не то. Простите, что-то не то, может, я что-то не так сделал. Я еще не понимаю, что. Ну, просто простите меня, потом разберемся. Знаете? Как только вы почувствовали, что ситуация натянулась, это легко почувствовать. Один взгляд, и вы сразу все понимаете, что-то не то. Нужно сразу попросить прощения. Не бойтесь этого делать. Вечером потом проще будет. Одной болезни меньше. Простите меня, наверное, я что-то сделал. В любой ситуации мы виноваты. Какая бы ситуация ни происходила, как бы нам ни казалось, что только он виноват, мы всегда тоже виноваты. Мы всегда тоже виноваты. Не бывает такой ситуации плохой, чтобы я тоже не был в ней виноватым. В общем-то, в этом есть разница между здоровым состоянием сознания и негативным состоянием сознания. В здоровом состоянии сознания человек всегда думает, что он не сделал, что это произошло. Что он не сумел сделать, что это все-таки произошло. В негативном состоянии сознания человек всегда ищет виновного на стороне. Кто виноват? Кто виноват конкретно? В этом, в принципе, такая разница, достаточно яркая разница. Итак, если человек это время не спит, то ему приходится наверстывать это днем. И это выражается в апатии, в ленности, в сонливости. И для такого человека день превращается в ночь, а ночь превращается в день. Полностью все переворачивается. Есть целые города в этом мире, где вообще все перевернуто. Где весь город ночью живет, а днем весь спит. Это целые города такие. Чуть ли не страны иногда переходят на такой режим. Полностью все наоборот.

существует тяжелая карма. И как бы, когда человек просто живет, допустим, он живет неженатый, то ему все равно придется принять тяжелую карму. Допустим, есть два варианта поступков, которые можно назвать поступками. Первый вариант – это человек женится, второй вариант – он идет в монастырь и на всю жизнь отрекается от этого, от этой идеи. Почему человек должен или то, или другое сделать? Потому что иначе он не будет ответственным, серьезным человеком. Рано или поздно этот момент может наступить. До этого момента человек не понимает, что жизнь – это экзамен. Ему кажется, что жизнь – это наслаждение, и все вокруг мешают наслаждаться. Но когда человек женится или принимает обет отречения, он на самом деле реальную тяжесть своей кармы может ощутить в полной степени. Это происходит не потому, что муж плохой, жена плохая, родственники плохие, а потому, что так положено. Так устроено в этом мире, что человек должен испытывать трудности, он будет испытывать трудности. Обязательно. В этом нет никакого сомнения. После женитьбы. Второй вариант – это, ну не второй вариант, а вторая степень сложности – это рождение детей. Новый виток тяжелой кармы включается, начинает действовать. И вы знаете, что когда ребенок рождается, наступает дурдом полный, да? И он длится года три, наверное. Ну, два уж точно. Невозможно оценить свое психическое состояние, невозможно что-либо понять. Просто идет жизнь, начинает нести человека очень мощно. И он не может вырваться из ее лап. Я видел такие мощные потрясения у людей. Одна девушка очень благочестивая, верующая, родила ребенка. Ребенок ее с самого начала ненавидит, кричит у нее в руках. Отдает другим родственникам, успокаивается. Начала кормить грудью. У нее сильно молоко выделяется, очень много молока. Начала кормить грудью. Ребенок травится от ее молока. Покрывается сыпью там, все прочее. Она не может с ребенком общаться, то есть ребенок живет у родителей и так далее. И таких примеров очень много. То есть как бы рождается ребенок, начинаются какие-то трудности серьезные. Астрология советует выворачиваться. Есть разные способы выворачиваться. Камни поставить, травками полечиться, день подобрать точно. То есть вывернуться надо как-то. Так, вывернуться, чтобы тебя не задело. Но не вывернешься, все равно заденет. Тогда вопрос заключается в том, так зачем тогда все это нужно, астрология, там, планировать зачатие детей там, и все прочее. Дело все заключается в том, что человек должен научиться подчиняться законам этого мира. И если у него настроение правильное, он хочет как бы спросить у истины этого мира, он хочет спросить, пожалуйста, покажи мне себя, покажи мне, что ты действительно есть, если я все буду правильно делать, покажи мне, что действительно работают эти законы, что они дают возможность мне получить лучшую судьбу, если я следую всем указаниям, правилам. Именно для того, чтобы вера у человека в высшие силы появилась, человек должен соблюдать все эти ритуалы, когда зачинать, как зачинать и так далее. Там, что касается там четный день, нечетный день. Но есть еще другой момент очень важный. Он заключается в том, что есть еще умонастроение во время зачатия и поведение перед зачатием. Имеется в виду там определенные аскезы, лишения у родителей. Это серьезная вещь. Это действительно меняет карму. Если человек правильно настраивается, его карма меняется. Но настроиться правильно очень тяжело. Для этого надо быть очень сильным человеком. Поэтому нужно заранее готовиться.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Наш фестиваль «Дом семьи», конечно, главным образом ставит такой целью, можно сказать. Это через вот практики, через занятия, через лекции получить знания о том, что такое отношения и, конечно, что такое счастливые отношения. И совершенно очевидно, если спросить главный критерий, который характеризует счастливые отношения, какое это чувство? Любовь. Есть какие-то другие чувства? Это, ну, не знаю, например, счастье.
2: Насыщенность.
1: Ну вот вершина всего-всего-всего. Давайте проверим себя, убедимся, что же это все-таки.
3: Нирвана.
1: Нирвана. Пожалуй.
3: Гармония.
1: Да. Соглашусь сегодня, что это любовь. И вот очень интересное отношение к этому понятию «любовь». То есть как мы его распознаем, что оно для нас означает. Потому что, как правило, это чувство, в общем-то, остается за рамками вот такой реальной осознанности. Мы просто приписываем какие-то качества. Вот счастье, там, совершенство, нирвана. Это все можно также вот добавить вот в этот перечень этого чувства «любовь». Но удивительно, есть знания, которые описывают очень системно это чувство. То есть это очень, знаете, определенное понятие со своими очень конкретными, в общем-то, характеристиками и качествами. И для того, чтобы мы с вами, так скажем, глубже могли услышать, всегда предлагается вот такое интерактивное размышление на эту тему. Потому что если просто лектор сам себе докладывает, то часть знаний, к сожалению, она не воспринимается. А когда мы начинаем с вами вот такое сотрудничество в размышлениях на определенные темы, то есть возможность качественно по-другому воспринять те знания, которые, с которыми с вами делятся. Поэтому давайте, пожалуйста, поразмышляем, что такое любовь, как вы бы могли ее характеризовать?
4: Принятие.
1: Понимание.
4: Позволять второму быть, какой он есть.
1: Позволять быть, какой он есть.
4: Слияние.
1: Открытость. Да. Благодарность. А что мы с вами испытываем, когда это чувство приходит в нашу жизнь?
4: Счастье.
1: Спокойствие.
4: Целостность.
1: Умиротворение.
4: Благостность.
1: Посмотрите, какие чудесные характеристики. Но как вы считаете, это некая такая удача в жизни? Удача. Какие есть вот еще вот, мнения? Что такое любовь? Это то, что нам просто, ну, я не знаю, вот выпала лотерея, или выпала удача, или выпало вознаграждение за наше предыдущее благочестие, скажем. Что это, как вы думаете?
4: Это настроенность человека, наверное.
1: Настроенность.
3: Результат работы.
1: Действительно, есть вот раздел знаний, который не раздел, но есть описание вот этого качества, этого чувства «любовь». И современная психология очень тоже структурно, скажем так, использовала вот знания из древних трактатов. И более того, для нас, для западных людей, знаете, уже на уровне химических формул выдает характеристики, а что такое любовь. И существует 7 стадий любви вот в этой классификации. Вот я бы хотела сегодня об этом как раз и поговорить. То есть 7 стадий любви. Первая стадия собственно говоря, она для большинства людей, которые сейчас живут вот, в мире, особенно в западном мире, первая стадия является, пожалуй, единственной, которую люди себе характеризуют как понятие любви. Да? То есть это состояние, которое можно на самом... Психологи называют это алхимия любви. Они даже не говорят, что это любовь. И мы с вами в конечном итоге, я думаю, что полностью с этим тоже согласимся. То есть это состояние некой влюбленности, которая нас настигает, по сути, вот как этот дар, как это снисхождение. У кого-то это такое штормовое состояние, когда действительно все с ног на голову, когда объект наших чувств является вообще единственным смыслом всей жизни. Как правило, это в юности происходит, да, то есть здесь у нас есть очень юные слушатели, но есть и те, которые могут уже сидеть и кивать головами, да, так и было, да. То есть это, сейчас я, знаете, приглашу вас в такое путешествие, вспомнить, что сопровождало вот этот всплеск этих чувств, потому что я уверена, что в жизни каждого этот момент, ну, должен был наступать. Да? Это действительно очень несчастные люди, которые вообще не испытывали этого чувства. Вот сказка «Снегурочка», да, вот она, видите, вначале, помните, никак не могла понять, что такое любовь. Да, и это на самом деле на уровне этого первого вкуса этих чувств, конечно, является большим подарком. Но на самом деле это, наверное, такая милость Господа нам, просто чуть-чуть соприкоснуться с этим вкусом. И он сопровождается на уровне нашего тела, на уровне нашей гормональной системы, на уровне просто вот наших ощущений. Действительно колоссальным таким вот штормом. Я специально взяла сегодня тетрадку, потому что мы здесь на Западе, знаете, нам очень все нужно через ум понять, да, а почему так, да. И вот посмотрите, что происходит с нашим телом, просто с нашим вот восприятием, когда мы влюбляемся. Просто взрывается гормональная система, которая дальше будет влиять на наши эмоции. Но это все связано все-таки для тех, кто знает структуру сознания, да, как мы устроены, это все связано с соединением чувств и ума. То есть это те реакции, которые, к сожалению, не являются, скажем, осознанными. Да? Но так как они хорошие, это хорошо, это счастье, да? Но это просто вот такой взрыв, неконтролируемый, можно сказать. Да? И что происходит в теле? То есть включается 5 гормонов, которые будут кардинальным образом отличаться от нашего естественного текущего состояния. Да? Первый из них – это дофамин. Что он дает? Он дает нам возможность вот такой концентрации и вот абсолютной целеустремленности вот в этом состоянии влюбленности. То есть объект, наш избранник, избранница, полностью поглощает все наше внимание. То есть, как правило, это вот еще раз юные годы, там, студенчество и так далее. Да? То есть зачеты, учеба, деятельность, какие-то обязанности, это все уже можно в синее пламя отправить. Да? То есть вот наши избранники являются полностью вот нашим таким предметом абсолютной нашей концентрации. Да? Но это гормональные вот такие фокусы, понимаете? То есть это наше тело таким образом просто реагирует, создает вот это настроение. И это именно свойственно вот этому началу отношений. То есть начало влюбленности, начало знакомства, когда вот в путешествие отправьтесь, да, то есть вот вспоминайте, что было значительным. То есть имели ли какие-то значения там, вот успехи в учебе или в деятельности. Вот эти, помните, прекрасные там пословицы «с милым в рай в шалаше» и так далее. Да? То есть ничего не имеет значения. Вот он шалаш, вот он наш избранник, и все. Вот такие с нами шутки наше тело, по сути, проделывает. Следующий гормон – это серотонин. Вот он, собственно говоря, и формирует это состояние удовлетворенности, умиротворения, состояние такого удовольствия. То есть это гормон удовольствия, другими словами. Да? И мы, несмотря на все обстоятельства, кругом весь мир рушится, да, а нам хорошо. Да? У нас вот это вот счастье, да? у нас есть смысл жизни и так далее. То есть это опять достоинство вот гормона, который называется серотонин. Следом, что у нас? Адреналин. Вроде бы странно, да, гормон стресса. То есть он никак в этом чувстве не должен, ну, скажем, фигурировать. Но нет. Скажите, вот как вы думаете, какую роль он здесь играет?
4: Ну, взрыв. Там.
1: Взрыв.
2: Азарт, да.
1: Азарт, да. Я все смогу. Я такой герой, такой Бэтмен, да, или у женщин. Ну, то есть абсолютно любой человек, он вдруг понимает, что вообще я все могу. Нет ничего невозможного. Я для своего, вот опять-таки, избранника, я стану кем угодно. Я сделаю все, у меня вообще нет ничего невозможного. То есть такое это, ну, колоссальный энтузиазм, колоссальная убежденность, что все абсолютно, ну, под силу. И решимость такая. Да.
2: В стадии влюбленности.
1: Мы все в ней. Это вот первое просто описание того, что с нами происходит в момент, когда нам вот этим даром в начале, да, этим, ну, просто привкусом, можно сказать, да, дают вот эти первые ощущения, да, когда мы встречаемся. Это все на стадии начала отношений. То есть обычные возможности, которыми мы себя, скажем так, характеризовали, они перестают на нас действовать. Мы считаем, что нам все абсолютно по плечу. Да? И таланты, вот это вот такое творчество, креативность, это все сопровождает, ну, как правило, вот, начало отношений. Далее эндорфины. То есть это гормон, который является таким очень успокаивающим, умиротворяющим, создающим состояние покоя. То есть видите, какое гремучая смесь, да? С одной стороны, мы рвемся в бой, с другой стороны, нам хорошо.
4: Анестезия полная.
1: Да, хороший термин, полная анестезия. То есть мы действительно неуязвимы вообще никаким каким-то трудностям, каким-то вот этим испытаниям в жизни. Да? И даже если, ну, обстоятельства нашей жизни в этот момент очень трудные, очень какие-то, ну, скажем, были бы для нас драматичные в любое другое время, вот в этот период нам хорошо. Да? То есть мы абсолютно, можно сказать, защищены ментально вот этой оболочкой чувства. Да? И по мере развития отношений, если у нас начинается непосредственно такая вот опыт соприкосновений, касаний, то есть если мы действительно, допустим, начинаем непосредственно тактильное взаимодействие, то есть мы взялись за руки, мы там, может быть, какие-то вот эти, знаете, очень такие тактичные, деликатные какие-то, помните, ну, случайные, да, касания там локтями, я не знаю, сейчас молодежь вот это еще удается, да, вот так вот почувствовать вот, вот это начало, удается прекрасно, потому что мы уже древние тут, уже подзабыли, я сейчас пытаюсь, я же вас отправила в это путешествие назад, вот пытаюсь тоже сейчас туда отправиться, включается еще один гормон, который называется вазопрессин, и он включается именно в тот момент, когда вот это тактильное чувство, да, начинает проявляться. И этот гормон будет далее, скажем так, вызывать у нас чувство нежности и привязанности. То есть вот этот гормон, он будет очень так действительно направлять нас на то, что это будет желанным. Вот эти все соприкосновения такие деликатные, такие случайные. Да? Это, собственно, гормональная система. Да? И ученые вообще охарактеризовали все это состояние формулой химической, которая в нашем теле просто вот так вот проявляется. Очень неромантично это все звучит. Называется это соединение фенилэтиламин. Да, если здесь есть биологи и химики, CH2, CH2, NH2. Вот такое. Вот такое у нас с вами на сегодняшний, вот на нынешний момент лекции. Формула любви такая.
3: Можно таблеточку попробовать?
1: Фактически, да. То есть, понимаете, вот химическое соединение, Да? То есть мы любовь, трактаты, поэмы, живопись, я не знаю, открытия величайшие, да, какие-то достижения архитектуры, искусств, ну, вообще любого вида открытий, рекордов. Да? И вот это CH2, NH2. Да? Вот приехали. Собственно говоря, тетрадка мне больше не нужна. Теперь можно о главном. Химия закончилась. Вот все это на самом деле прекрасно, потому что для нас дает некий глоток ощущений и вот этого стремления счастья. Вот это все в синтезе формирует наш вкус счастья. Мы, правда, этот опыт, который мы переживаем, вот, испытывая это чувство вот, начальной любви, оно дает вообще колоссальный смысл, то есть как бы окрашивает нашу жизнь в что-то очень желанное. Но то, что мы с вами перечислили, давайте вот еще раз действительно посмотрим на это. Это, по сути, реакция гормональной системы на некое переживание. И это все относится к области чувств. И мы так устроены достаточно просто, кстати. У нас с вами такая организация вот сознания нашего, что все очень-очень просто. Тут почти что осложнять нечего. То есть те из вас, которые прослушивали или читали вот эти знания относительно того, как устроено наше сознание, то есть внизу 5 чувств, которые соединяются далее под управление ума. Да? То есть представляете себе эти, да, схемы? Ну, скажите, пожалуйста, кто вообще не слышал, как, кто мы? Наверное, все, ну, все-таки примерно представляют. То есть чувство в соединении с умом, вот, собственно говоря, и обеспечивает это взаимодействие. Нравится, не нравится, да, там, хочу, не хочу. То есть вот ум создает эти реакции. Как следствие, как результат на сигналы, которые подают наши органы чувств. То есть у нас их 5 органов чувств. Здесь мы тоже с вами говорим о чувствах и о реакции вот этой гормональной на те чувства, которые мы включаем. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы увидели облик нашего избранника. Ну, я буду от женского лица говорить. Наша сильная половина трансформирует это. То есть давайте такой пример, можно медитацию. Да? Вот здесь прекрасная река, да, которая впадает в море. Вот, допустим, ставим на эту реку белый катер. Да, там прогулочный. Давайте его усилим. Или яхта. Прогулочная яхта. Да. Замечательная музыка, очень такая умиротворяющая, но при этом с жизнью, да? Внутри музыки есть жизнь, ароматы. Да? Выбирайте сами, хорошая парфюмерия или благовоние, или кому что, да, выбирайте. Вкусная еда, приятные речи. То есть к вам обращаются с комплиментами, с цветами, с очень такими, не знаю, особенными. Вот стихи, да, читают стихи, цветы, яхта, прекрасное общение, как у нас на фестивале. И вдруг подходит кто-то вот во всем этом, вот в этой обстановке, и вы юные еще, вы юные, вы только себе как бы ставите тут вот задачу встретить спутника жизни. И вдруг подходит кто-то совершенно неотразимый. Просто в ваших мечтах именно так он и должен был выглядеть. И усиливает это все впечатление от этой обстановки тем, что просто говорит, вот ничего не могу с собой поделать. Но я знаю, что это ты. Вот моя мечта. Скажите, пожалуйста, что наш ум дальше будет достраивать?
5: Отключается
1: у кого-то сразу. Причем вы заметьте, пожалуйста, что делает ум. Он же еще дорисовывает. Я только вам тезисы сказала. Но ум же уже дорисовал в каждом, ну, в воображении каждого из вас целый сценарий. Я не очень, наверное, живопис, да, то есть можно было это вот звезды добавить, да, то есть, я не знаю, давайте звездопад, добавляем звездопад, да, вот, эта яхта плывет в Балтийское море, начинается шум прибоя, да, и вот это, и вот подходит и говорит, вот, все, ты моя мечта. Ум отключается, у кого-то отключается, у кого-то целый сценарий там уже, что вот, да, я знала всегда, что вот это произойдет вот так вот. То есть у кого-то белый конь, белый принц, да, у кого-то вот белый там катер, у кого-то фестиваль «Дом семьи», да. То есть, но ум дорисовал. Правда? А насколько это отвечает реальности? Удивительно, но не насколько. Понимаете, вот там уже лотерея, ну, забегая вперед, вот это лотерея уже дальше, ответит или не ответит реальности, да. Но вначале, почему я вам эту вот рассказываю, такую медитацию? Потому что мы действительно являемся, особенно в юности, заложниками, вот, собственно говоря, этих обстоятельств, вот этого, ну, вот этого события, этого, вот место, время, обстоятельства, как говорит всегда наш дорогой гость Михаил Сенкевич, это так. То есть такая, ну, лотерея абсолютно. Но это все чувства, понимаете? Это чувства, которые вспыхивают. Я даже не призываю вас сейчас на этой стадии включать разум, да, и говорить, нет, я сейчас проверю, кто твои родители, да, и пока они не дадут благословения, и ты не возьмешь на себя ответственность, не надо мне говорить, что я твоя мечта и так далее. Я говорю просто о том, что это чувства, которые... так заставляют нас реагировать. Это не наше с вами, ну, не наш с вами выбор, по сути. И это чувство внутри нас действует совершенно идентично. Будь то любовь, чувство любви, ну, это я даже не могу назвать любовью, будь это чувство влюбленности к человеку, будь это чувство влюбленности к мороженому, будь это чувство влюбленности к определенному виду там, занятий, путешествий и так далее. Нет разницы, к сожалению. Понимаете? Нет разницы. И посмотрите, что происходит. У нас так будут такие вот пласты параллельные, да, потому что за одну лекцию надо попытаться осознать очень серьезные вещи. Вот если мы говорим о чувстве влюбленности к человеку, мы предполагаем всегда, что оно должно быть надолго, а вернее до конца дней и так далее. Правда? Мы же вот, когда влюбляемся, мы считаем, что это все, это один раз и на всю жизнь. Есть такие у нас эти ожидания?
4: От воспитания зависит.
1: Да. Но вначале мы все равно считаем, что этот избранник, который вот нам так сказал и там что-то сделал и так проявил себя, что это обязательно будет навсегда. Но теперь давайте вернемся вот в это понимание, что чувство, которое мы формируем внутри нашего тела, оно идентично, будь это чувство к мороженому, конфетам Рафаэла, к человеку, к деятельности, к занятиям, к чему угодно, оно будет вначале одинаково проявляться. И чем характеризуется чувство в таком случае? Являются они вечной по своей, ну, вот, возможности или хотя бы продолжительными? Как вы думаете? Объект не вечен.
4: От насыщения зависит.
1: Насыщение. Совершенно верно. То есть давайте упростим задачу, то есть как бы мы сейчас уйдем из вопроса отношений. Вопрос влюбленности к какому-нибудь самому нашему, ну, не знаю, деликатесному блюду, которое для нас вот, является предметом самых таких горячих наших желаний. Не знаю. Мороженое на солнце.
4: Докторская колбаска.
1: Ужас. Мы... Вегетарианская. Вегетарианская из самых хороших сортов пшеницы. Да. Мороженое на солнце. Победила в конкурсе. Ну вот смотрите. Вот сейчас очень теплый, чудесный день. Мы действительно наверняка все бы захотели мороженого. И сегодня нам вот сейчас вот на завтраке бы сказали, ваши мечты реализовались, вот вам мороженое. Наступает время обеда, мы подходим, и нам говорят опять, сегодня день ваших желаний. Опять у нас есть только мороженое. Да? И ешьте, пожалуйста, сколько можете. Мы съедаем какую-то порцию и говорим, мы пока уже больше не можем. Нет, это ваше желание, вы должны есть больше. Да? Ну хорошо, как-то мы себя в этом смысле победили. Да. Испытываем ли мы тоже чувство радости, как с утра, когда представляли, насколько это желанным? Нет, уже не очень, да. А это еще не все. А еще наступает ужин, да. И за ужином нам говорят опять то же самое, что сегодня ничего, кроме мороженого, не предусмотрено, да, и уже холодно, уже закат, но вы должны закончить с этим желанием в этой жизни. Не надо его нести с собой в следующую. Поэтому опять только мороженое. Итак, еще ретрит мороженого. Это не просто один день фестиваля мороженого, а просто для того, чтобы получить этот опыт, эти впечатления на все оставшиеся жизни. Вот вам опять мороженое, мороженое, мороженое. Да? Реальная история, как вы думаете?
5: Да.
1: Да. Ну вот. И теперь возвращаемся к чувству в отношениях. То есть вначале вот этот всплеск. Да, то есть избранник является смыслом всего, непреодолимое в той или иной степени желание всегда быть рядом, не расставаться, не отдаляться, всю жизнь вместе, да, в несчастье и в радости. И кажется, что так будет всегда. Но не случайно мы с вами вот уже провели такой вот анализ судьбы мороженого. Это те же чувства, понимаете? На этой стадии это все то же самое, это те же чувства. И что с нами происходит очень в скором, как бы, интервале времени? Мы насыщаемся. Это вторая стадия, которая называется насыщение.
4: А как же вот эта наркотическая зависимость?
1: Сейчас дойдем и до наркотической зависимости. Сейчас до всего дойдем. Мы насыщаемся. Это не избежный вариант, это неизбежная стадия, понимаете? Она в контексте всех абсолютно отношений. Нет ни одних, ну, скажем, ни одной пары, которая бы избежала этого. То есть после вот стадии вот этого всплеска гормонального, да, вот этих эмоций, этих чувств, наступает стадия насыщения. Когда страсти успокаиваются, то есть, как бы все хорошо, да, здорово, этот человек рядом, да, мы так хотели, так стремились к этому общению и к этой, ну, вот, к этим отношениям. Ну, все прекрасно, все свершилось. Дальше будем спокойно, долго и счастливо жить. Но не тут-то было. Потому что давайте вернемся к истории с мороженым, если только мороженое. Какая следующая стадия? Мы так ретроспективы их пройдем. Нечего на них затягиваться.
5: Отвержение. Да.
1: Отвержение. Ну, или по-другому можно сказать, пресыщение. То есть третья стадия любви – это пресыщение. И она, еще раз, сопровождает абсолютно все отношения. На этой стадии происходит следующее. Глаза раскрываются, и начинаются такие комментарии. А мне моя мама говорила.
6: Да.
1: Куда мои глаза глядели? Вот так вот я, вот мама так и говорила, что вот так вот, вот ты такой и есть, как ты вот сейчас себя ведешь. Да? И вот эти «я ошибся» – это самое маленькое, что происходит на этой стадии. То есть самое незначительное и самое, ну, скажем, безболезненное. Да? То есть на этой стадии уже действительно начинаются ссоры, начинаются конфликты, начинаются претензии. Ну, в зависимости от темперамента, от культуры, в какой семье вы воспитаны, в какой нации вы, в каком народе вы живете. То есть это так или иначе более или менее темпераментно. То есть если мы посмотрим там южные народы, да, когда там вот из, ну, классика итальянского кино, да, вылетают чемоданы, да, двери хлопаются, посуда, сервизы бьются, да, и так далее. То есть это вот такая темпераментная история, да. У нас здесь в холодных странах энергии мало, люди бережливые, да, то есть, как правило, выражают все это словами и обидами, и претензиями. Ну, то есть не так ярко, хотя это, наверное, даже более вредоносно для нас. И вопрос как раз заключается в том, что, во-первых, это стандарт. Во-вторых, вот эти три стадии, они вообще имеют еще такой термин «животные отношения». То есть это вообще характеристика не человека, который осознает. Это стадия, это характеристика животного, животного мира. То есть, не, пожалуйста, не воспримите это как какое-то там оскорбление или такое недостойное нас сравнение. Но если мы посмотрим в природу, ну, на проявление в природе вот этих всех чувств на этих стадиях, посмотрите, пожалуйста, да, вот стадия влюбленности. Еще раз, она характеризуется, задействованы все наши органы чувств. Да? То есть нам надо видеть красоту избранника, нам надо слышать, нам надо касаться, нам надо испытывать... Ну, у нас такие вот, так включается этот весь механизм. Мы испытываем очень приятное ощущение от запаха вот, близкого человека и так далее. Но посмотрите вот, в природе, что происходит весной. Есть различия? Какие песни они поют, какие танцы они танцуют, да? Как они себя украшают, какие подвиги совершают эти олени, да? Просто ну, в боях за своего избранника. Мы, как форма жизни вот, в человеческом теле, проигрываем. Понимаете, мы не можем предложить таких же красок, таких же вот этих всех ну, талантов и, ну, и вот разнообразия. У нас этого просто нет с вами. Да, вот параллель проведите.
6: Как же там? Костюмы, цветы, конфеты.
1: Да, да, но это все, если посмотреть разнообразие природы, когда перья, когда вот эти песни, которые просто и соловья, и котов, и все на свете, да, они же, ну, это же так многообразно, это так фундаментально, да. То есть мы проигрываем в этом конкурсе за вот, талант, конкурс талантов, обрати на себя внимание. Да?
4: Ну, женщины хорошают настолько резко, что просто...
1: Да, но это все вот мы как общая цепь форм жизни, понимаете? Тут гордиться, собственно говоря, на этой стадии нечем. Да? Вторая стадия то же самое, да, пресыщение, не, насыщение, когда, в принципе, строятся гнезда, да, копаются норы, то есть начинается совместная деятельность по созданию просто очага. Да? Люди тоже что-то себе строят, или въезжают, или приобретают и так далее. То есть все то же самое. И стадия пресыщения, когда после, скажем, реализации вот этой основной миссии отношений на этой стадии появления потомства, очень многие виды животного мира просто расстаются. Но люди, посмотрите, что делают. Ну, то есть тут, знаете, различий нет. И поэтому в психологии даже, вот во всяком случае в этом проекте «Психология 3000», вот эти первые три стадии, они так и называются. Стадии, ну, вот животные, да, то есть тут нет никакой разницы, да, то есть мы тоже строим какие-то гнезда, какие-то норки, какие-то что-то, да, мы тоже защищаем, и, кстати, не всегда свое потомство, да, мы тоже, в общем-то, вот очень кратковременно способны выполнять свой долг и свои обязанности. Да, в большинстве случаев, к сожалению, особенно в западной культуре. Так что все это достаточно идентично. Теперь относительно вот этой привязанности к этим гормонам, да, потому что это и есть зависимость, действительно. Люди, которые вступают вот в эту третью стадию, а она, вот стадия пресыщения, сопровождает абсолютно все отношения. Здесь нет никакой разницы, понимаете? Это будет проходить каждый. И на этой стадии... У человека, конечно, вот вслед за этими мыслями, что я ошибся, да, это поторопился, надо другого, ну, то есть нужны другие отношения. А вкус-то уже есть, вот этого всплеска гормонов. Он уже есть, у нас есть этот опыт. И у нас он становится некой такой зависимостью. То есть мы хотим, мы нуждаемся в том, чтобы еще раз это пережить, еще раз это испытать. И нам кажется, что есть только один способ – искать заново. Искать заново. Продолжительность вот таких чувств ярких при первых отношениях имеет даже совершенно такие достаточно отчетливые диапазоны. То есть при первых отношениях эта яркость, она, допустим, может удерживаться в течение 18, по-моему, 26 месяцев, какой-то такой диапазон. Это будет зависеть от того, насколько быстро вы вступаете в сексуальные отношения. Как только вы вступаете в них, скорость ускоряется. Ну, как бы вот эти вот... яркость чувств будет стремительно стремиться к, как бы, к насыщению. Да? До тех пор, пока люди удерживают эту дистанцию, чувства могут быть такими сильными достаточно долго. Да? Но как только у нас наступает вот физическая близость, все, как этот секундомер включается, и все гораздо быстрее сжигается. И это только при первых отношениях. Но далее действительно абсолютная прямая аналогия очень уместная с тем, что испытывают люди зависимые, то есть там от алкоголя, от наркотиков и так далее. Да? То есть они тоже стремятся за некоторого рода вот этими всплесками эмоций, чувств и гормонов, гормонов главным образом. И вот человек, который, например, испытывал только что вот эту радость, эйфорию от, ну, из, допустим, употребления алкоголя, ну, к примеру, да, и он впадает в некую зависимость от вот этого ощущения, к чему он стремится, ради чего он выпивает, да, очень быстро начинается сокращение времени, то есть ему или дозу надо увеличивать, то же самое с наркотиками. То есть человек, который испытывал там какие-то ощущения от одного дозы, от одной дозы, и это было дольше, то есть хватало на какой-то длительный интервал, при повторе это все время будет сокращаться. То же самое в чувствах. То есть человек, который... То есть здесь аналогии прямые, вот это главное вот здесь услышать, что это прямая совершенно реакция людей, которые просто живут вот как живут, следуя за своими этими какими-то импульсами и в поисках счастья. Да? То есть человек, который первый раз испытывал вот довольно длительные, там полтора года, год и восемь, вот этот всплеск радости от этого чувства влюбленности, при повторных отношениях этот интервал будет меньше. То есть если вы расстались по какой-то причине, и у вас и вы вступили в новые отношения, то это чувство может длиться уже там 9 месяцев или год, ну, радости. При следующих отношениях это еще короче. При следующих еще короче. И мы можем, ну, по счастью, еще редко, но уже наблюдать, допустим, вот в социуме таких людей, которые очень искренне ищут этого счастья, этого восторга. То есть вечером где-нибудь в клубе они его как будто бы находят, а с утра говорят уже «я ошибся». Да? И это вот такая беда, потому что все, уже нет этого ресурса, уже все, ну, гормонально все уже сгорело. Понимаете? И вот такие вот поисковики в социуме существуют, которые просто в погоне за этим вот, за этими гормонами, опять-таки, то есть испытывая некую зависимость для того, чтобы испытать это ощущение. Вот таким образом они охотятся по жизни за новыми и новыми отношениями. Но это все животная стадия отношений. То есть первые три стадии относятся к животным. Тут, собственно говоря, еще раз, нам гордиться нечем. Но человек как творение на самом деле имеет куда большие возможности. Мы имеем возможность осознавать, что происходит. Не действовать просто инстинктивно, на уровне инстинктов. А, в общем-то, в какой-то степени воспитывает в себе контроль над чувствами благодаря знаниям. Да? И здесь уже действительно будет некой удачей такой, в какой семье вы родились, насколько вот эта культура социума, культура семьи будет вас защищать от совершения ошибок или нет. Потому что первые три стадии проходят все, пожалуйста, без иллюзий. Нельзя влюбиться так, чтобы один раз на всю жизнь. Вот это состояние невозможно. Это труд. Да? То есть любовь – это труд, колоссальный труд. И четвертая стадия, она, если человек доходит до нее, потому что очень часто вот состояние этого пресыщения приводит действительно к этим ссорам, к этим непоправимым упрекам и так далее. И хочу здесь вот тоже сделать сразу, ну, некоторый как бы совет, рекомендацию, что когда вы в этой стадии находитесь, можно ссориться как угодно. Можно там даже, ну, высказывать все свои там претензии и так далее, но никогда нельзя оскорблять другого человека. То есть вот если вы будете оскорблять своего близкого человека, то тогда поправить будет уже, ну, невозможно что-то. Да, то есть оскорбления, они сжигают всю возможность настроиться на любовь и продолжать любовь. Там уже ничего не поправить. Тогда люди с большой горечью, с большим таким чувством, но даже не обиды, а вот разрушение, колоссальное внутреннее разрушение, они расстаются. И подчас вот всю жизнь несут с собой вот это чувство вот обиды и претензии к тому человеку, который, как им кажется, стал причиной разрушения их жизни в целом. И мы видим много примеров таких вот в судьбах. Но если вы были воспитаны в такой семье, скажем, когда вы видели примеры очень теплых отношений на в течение всей жизни, например, на примере прабабушек, прадедушек, вы видели, что эти люди оставались вместе. И, конечно, вы абсолютно четко понимаете, что они также проходили эти трудности в отношениях, но они оставались вместе, они заботились, они проявляли внимание друг к другу. То есть если вам посчастливилось оказаться в такой семье, и вы видели все эти примеры вот, по факту, то, скорее всего, вы все-таки преодолеете вот этот вот кризис и продолжите жизнь вместе. Да, скорее всего, вы будете просто защищены вот, родом. Почему так важно? Вот такого рода встречи и программы, потому что здесь мы можем видеть и слышать. Ну, кстати, вот мало здесь бабушек и дедушек. Вот мы очень приглашали в объявлениях, что, пожалуйста, берите их с собой, потому что это для нас очень важный фундамент, ну, какой-то ориентир, как можно жить счастливо и так полноценно в семье. Да? Итак, если вы все-таки преодолеваете этот кризис, какая стадия, по вашему мнению, наступает следующая? Она будет четвертой. Она имеет тоже вот свою характеристику.
4: Ответственность.
1: Ответственность, да, это одна из черт, совершенно верно, этой стадии.
4: Привязанность.
1: Привязанность, когда мы разрушены, когда у нас пресыщение, и все-таки вот это разрушение ожидания, оно неминуемо сопровождается. Наше ожидание все равно разрушено. Мы думали себе, у нас был один образ человека, и в той или иной степени мы все равно его утрачиваем, ну вот на этой третьей стадии, потому что мы все несовершенны. Плюс семейные отношения являются наиболее тяжелыми в контексте вот этих испытаний жизни. То есть близкий человек является самым таким травматичным для нас. Да, это не деятельность там где-то на предприятии или в офисе, где мы встретились, присытились, сказали претензию и разошлись. Понимаете, здесь некуда деться, мы все время рядом, и мы видим друг друга такими, какие мы есть. Это непростая задача – видеть наши внутренние сокровища. Смотрите, раздражение все равно это вот это вторая, можно так сказать, да, когда мы, это и есть привычка, когда, ну, все достигнуто, да, там все, скажем, мы уже доказали, что мы самый правильный выбор, да, и уже, ну, вот, живем как живем, это вторая, но вот эта третья стадия, которая действительно, она пресыщение. Да, там о привычке трудно так, скажем так, говорить. Но она характеризуется, подскажу чуть-чуть.
6: Там без ручки, бросить жалко.
1: Да, как одна из причин может быть, да. Но она называется стадией терпения. Да, то есть четвертая стадия называется стадией терпения. И вот знаете, вот она уже очень интересная в том смысле, что она требует действительно неких человеческих качеств. Я думаю, что все из вас знают, вот, что наш мир, он состоит, скажем так, из трех основных энергий. Да? То есть это энергия невежества, страсти и благости. Да? То есть три основных энергии, которые пропитывают абсолютно все. И вот эта стадия терпения, она на самом деле, как и все в жизни, тоже будет иметь разные оттенки в зависимости от того, какая вы личность, какие у вас цели, какие у вас ценности на этот момент. То есть терпеть можно в стадии невежества. Понимаете, что тогда будет? Тогда будет, ну, например, это хорошо, мне с тобой плохо, но я тебя тоже жизнь испорчу. Ну, странное желание, но есть кто так живет. Понимаете? То есть кто вот так вот готов вот ради вот этой идеи не только сохранять отношения, но и ставить себе это как образ вообще, ну, какую-то цель жизни. Понимаете? Это энергия невежества. Терпение – это часть, да, может быть очень много сценариев различных. Терпение в, вот в этом качестве страсти, что это такое, как вы думаете? Ну, как варианты, какие могут быть?
4: Ну, месть какая-то там.
1: Месть – это тоже, это все-таки такое, это невежество больше. Страсть – это когда есть корысть. Да. И сейчас вот в западном мире вот это самое распространенное, пожалуй, терпение в, вот в этом качестве страсти. Ипотеку взяли на двоих, как теперь жить? Или женщина не работает, например, да, то есть она, ну, или там, ну, не имеет вот понимания, как обеспечить себя, да.

0: Да? И вот видите, внедрилась и в эту сферу семьи и отношений. И терпение в благости, один как из примеров, потому что их очень-очень много, этих различных судеб, различных вот, вариантов, но они будут все классифицироваться, ну, вот, в одном из этих трех, вот, скажем, аспектов. Да? И терпение в благости, какое это может быть? Например, чувство долга. То есть мы давали обет друг другу, когда вступали в брак, проводили церемонии, венчания, бракосочетания. Мы обещали. То есть я просто дала слово, все. Да, да, я, может быть, и ошиблась на этом этапе, я именно так могу себя распознавать, что я ошиблась, но я обещала. Да, и поэтому я буду быть, ну, буду продолжать вместе жить, выполнять свои обязанности. Или другой пример, когда люди, ну, сейчас люди, которые следуют своему долгу, тоже не так чисты, к сожалению, да, это уже, ну, какой-то такой раритет становится в обществе. Хотя совсем недавно, посмотрите еще там на примере наших бабушек, дедушек, это было нормой. То есть люди вообще, и мне, ну, невозможно было себе представить, что вот я разлюбил, выбрал другую, да, и поскакали. Дык-дык-дык-дык-дык-дык, да. То есть не было такого. Они давали слово, они жили, исходя из этого долга, который они взяли на себя. Другой пример, например, вот терпение в, вот в этом качестве благости. Это когда мы понимаем, что мы, например, причиним боль другому человеку. То есть если мы уйдем, ну, например, вот чувства односторонние стали, да, то есть кто-то из супругов продолжает испытывать вот это чувство тепла и вот этого счастья, а кто-то уже все, раньше вышел, да, на предыдущей станции из этого ощущения. Но понимая, что это причинит боль, человек остается вместе. А это всегда больно. Кому-то из супругов всегда больно расставаться. Вот очень хорошую фразу такую Тарсунов говорил на какой-то лекциях. Он говорит, представляете, вот вы просто берете и живой кусок мяса вырываете из человека. Вот так можно характеризовать то чувство расставания, когда кто-то решает уйти. Да, потому что привязанность, гормоны мы с вами озвучили, понимаете, привязанность есть. Они включили эту зависимость от общения. И кто-то уходит и вырывается просто из живого тела, вырывается кусок мяса. Это больно.
1: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.

материальном уровне понятие лидерства, оно очень относительно. Пока у меня есть деньги, я могу быть лидером. Пока я красив и молод, я могу быть лидером. Пока у меня есть какие-то современные знания, я могу быть лидером. Но если это изменить, человек становится никем. И все о нем забывают. Так, собственно, случается с каждым человеком в старости. Он никому не нужен становится, и его прошлые заслуги никого больше не интересуют. Это все невежество. То есть это анархия на самом деле. Но в страсти мы видим определенную цивилизацию и порядок. Лидерство в страсти означает, что люди хотят возглавлять какие-то системы, выгодные системы. И пока это выгодно, люди будут принимать авторитет. Либо какая-то вдохновляющая идея, тоже выгодная. Социализм, коммунизм, капитализм, то есть мы назвали шовинизм. Вот эти организованные какие-то уже формации. Они организованы лидерами. Лидерами, которые хотят выгоды для определенного класса или типа людей. Или личной выгоды. Это страсть. Все лидерство на страсти основано именно на выгоде. Ну, может быть, для своей семьи, может быть, для своей страны, нации, может быть, для всего народа. Но так или иначе, это все эгоизм. Сужный или расширенный. И на этом уровне лидеры применяют обычно силу. Стремятся подчинить себе массы людей. Каким-то образом увлечь их умы и подчинить. Страсть управляется обычно силой. И когда люди не хотят подчиняться силе, они чувствуют, хотят быть свободными, тогда необходим определенный страх неподчинения. Ну, наказание. То есть вся эта система устройства общества, лидерства в гуне страсти, она основана на аппарате насилия, тонких и грубых формах насилия и законах каких-то. Это страсть. То лидерство в гуне благости основано на вдохновении. Вот об этом мы говорим, если говорим о духовной жизни, то духовная жизнь — это вдохновение и энтузиазм. Это личный выбор, личное желание. То есть пока человек сам лично не захочет соблюдать регулирующие принципы, мы не можем это добиться от него силой, отказаться от мяса, рыбы, яиц, от интоксикации, незаконного секса, азартных игр. Если применить насилие, люди будут страдать. То есть вынужденная аскеза приносит страдания.

и мысли тоже. Если у человека на уме одно, в словах другое, в поступках третье, то он не имеет силы, влияния, не может никого вдохновить. Он даже себя не сможет сделать счастливым, потому что счастливая личность означает недвойственность, у которого нет внутри противоречий. Он умиротворен, целостный, он счастливый. И люди хотят общаться с людьми счастливыми. И эти счастливые люди в знании должны стать лидерами.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Но в какой-то момент в этих отношениях вы перестали смотреть глубже, просто жить.